0: А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему: «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением, и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение. Тогда у тебя была сила для работы. Если так, то какая польза от того, что ты каждый раз преодолеваешь себя? Ведь ты видишь, что снова возвращаешься к падениям, что называется проломленного больше, чем устоявшего. То есть падений гораздо больше, чем подъема.
1: Еще говорит ему злое начало, когда он облачается в одежды святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе, и каждый день ты получал обретение святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрегаешь и говоришь, что ты хочешь заниматься только ради небес. Но ведь ты видишь, что в этой работе ты идешь назад, то есть у тебя есть падение. То есть зло в тебе становится сейчас хуже. Тогда как когда ты шел в исполнении Торы и заповеди в плане практической работы, ты преуспевал больше, ведь ты сам видел, как ты продвигался. Тогда как теперь, какая энергия и какое воодушевление есть у тебя в работе? В таком случае она говорит ему: уйди с этого пути. Получается, что такими разговорами злое начало, которое является обобщением всех царей народов мира, которые угнетают Израиль, колет тела тех работников Творца, которые желают работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему положено тем людям, которые желают идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, отменив себя перед Ним, такие страдания, то есть падение до такой степени, что они не могут терпеть эти страдания и хотят сбежать с поля боя. А у тех людей, которые работают ради получения вознаграждения, нет таких страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы Творца. А они чувствуют, что они идут вперед и продвигаются каждый день. И, разумеется, когда они видят продвижение, у них есть силы для работы. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. А иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются медленнее. Но они не идут назад, страшно сказать.
0: А ответ в том, что в то время, когда человек не чувствует недостатка и испорченности в духовной работе, ему нечего исправлять. Поэтому те люди, которые не способны работать иначе как только в плане действия, то в исполнении заповедей нечего добавить и нечего убавить. Как написано: «Не прибавь и не убавь». И так как пока еще нет у них никакой потребности в намерении, ведь цель намерения — прийти к подобию свойств с Творцом, называемому ради отдачи, и, само собой, они не желают слиться с Ним. То есть нет у них никакого понятия о работе не ради получения вознаграждения. И им Творец не дает страданий, которые являются ощущением удаленности от Него так, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их. И это как пишет Рамбам, что женщин, малолетних и всю неграмотную массу обучают только работать для получения вознаграждения, так как они не поймут по-другому. А когда умножится знание их, и они преисполнятся большей мудростью, им приоткрывают тайну эту, что необходимо работать лишма, что означает «с намерением ради отдачи».
1: И сказано, упомянем то, что мы

0: спросили, почему Израилю, который является любимцами Творца, он дает страдания. И мало того, но он еще говорит им, поскольку я люблю вас, поэтому я желаю, чтобы вы не тяготились колючками, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И в этом смысл слов «и не тяготись обличением его». Это значит, чтобы они не убегали с поля боя и не говорили бы, что это работа с намерением ради отдачи не для них. Это означает, что тот, кого Творец любит, имеется в виду свойство Израиль, который желает отмениться прямо перед Творцом, а желание получать, которое есть в человеке, о нем человек просит, чтобы Творец дал ему силы смирить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может одолеть желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, для чего человек должен работать и прилагать усилия, это для того, чтобы у него была способность наполнить любовь к себе, а поскольку человек желает наоборот отменить любовь к себе, и чтобы он был способен работать только для того, что имеет отношение к любви к Творцу, то человек не желает работать ради собственной выгоды, а хочет только ради Творца, то есть то, чем наслаждается Творец.
1: И человек говорит, что он не удовлетворяется тем, что у него будет сила не работать для собственной выгоды. Как есть много умников, которые говорят, что в этом заключается совершенство человека, если он не работает ради собственной выгоды. И он говорит, что не для этого создал Творец создание, чтобы они не получали наслаждение. Ведь цель творения в том, чтобы насладить его создание. Поэтому создание тоже должны работать в подобии свойств, то есть чтобы все их стремление было насладить Творца. Следовательно, тот, кто говорит, что целью человека является прийти к совершенству, которое заключается в том, чтобы не, только не работать для себя, что только это является целью человека, и с этой целью он был создан. Это неправда. А человек должен всегда проверять себя, работает ли он для блага Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался. Иначе говоря, человек желает обменять себялюбие и прийти любви к Творцу. Ибо только этим создание достигнут цели, ради которой созданы, что называется насладить его создание. Поэтому те люди, которые желают прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень пока что еще далека от них, но они хотят все равно достичь этого, они уже называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель о стихе, «дает мудрость мудрым». И он спросил, следовало бы сказать, что дает мудрость глупым. Ведь если они уже мудрые, что из того, что дает им мудрость? И откуда была у них мудрость до того, как Творец дал им? Только потом, когда уже была у них мудрость.
0: Он сказал, что смысл слова «мудрый» в том, что тот, кто желает быть мудрым, хотя пока еще у него нет мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, должен верить, что Творец даст ему мудрость. И таким же образом следует объяснить, что тот, кто хочет быть любящим Творца, уже называется любящий Творца. Поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмены эгоистической любви, чтобы они удостоились любви к Творцу. И им говорит книга Зоар, что Творец держит в руке свой скипетр, чтобы вести его прямым путем. Иными словами, те страдания, которые они терпят из-за падений, которые получают, они должны верить, что это исходит от Творца. То есть те чуждые мысли, которые они получают, которые для них как колючки в теле, их Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал больше подъемов, ведь зачем мне нужны эти падения, то есть какова польза от них? И на это дается ответ, что это называется скипетр в руке Творца, чтобы вести его прямым путем. Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, он будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и останется в состоянии своей низости, потому что не будет чувствовать никакого недостатка, что было необходимость исправить его.
1: Поэтому Творец показывает человеку его низость и демонстрирует ему, насколько он уже думал, что он уже избранный из народа, и нет уже у него таких мыслей, настолько низких, как у других людей. И вдруг человек видит, что у него есть мысли намного хуже, чем у людей, которые работают на общем уровне, что называется, работают ради получения вознаграждения. А он говорит, что желает работать только лишь ради небес, а не ради собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на ступени намного выше, чем они. И вдруг он видит, что он намного ниже их. Выходит, что благодаря страданиям, которые он чувствует, он вынужден просить у Творца, чтобы он приблизил его по-настоящему. Поэтому это касается именно тех людей, которые относятся к категории Исраэль, то есть, как сказано выше, которые желают быть Исраэль. А для того, чтобы не ошиблись в порядке работы, Творец посылает им эти падения. И это называется, что он должен скипетр в руке, он держит скипетр в руке своей, чтобы вести их прямым путем, где прямым путем называется путь, по которому идут прямо во дворец царя. Тогда как те люди, которые находятся только в свойстве Эсав, которое является лишь свойством действия, без намерения, чтобы эти действия привели к аннулированию собственной выгоды. И такой человек не желает делать действия ради Творца, а довольствуется только лишь выполнением действий без намерения, чтобы это привело их к слиянию с Творцом. И не думают о том, что касается слияния с Творцом, как написано, и слиться с Ним. Для них не держит Творец в руке своей скипетр, чтобы обличать их.
0: Потому он говорит, а Эсава возненавидел я, и поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Это означает, что я не хочу, чтобы у него было слияние со мной. И об этом он говорит, душа моя тяготится им, что означает, что поскольку вся их работа только ради собственной выгоды, душа моя тяготится им, и я не дам ему доли во мне. То есть я не дам ему страдания, благодаря которым приходит к слиянию со мной. Ибо поскольку у них нет желания ко мне, поэтому нет у меня желания к тем, которые относятся к свойству Эсав, то есть к тем, кто чувствует себя совершенными. Ведь Эсав означает, что он уже Аса сделал свое и считает себя совершенным. Что человек может сделать, чтобы не прийти к падению, которое называется страданием, из-за того, что он чувствует себя далеким от Творца? Ведь весь смысл страданий в том, чтобы человек не оставался на низком уровне, потому что там он будет удовлетворяться малым. И человек будет думать, что он уже удостоился какого-то уровня в духовном, поэтому необходимо опустить человека ниже по важности. То есть, что

0: чтобы он сам увидел, насколько у него есть недостаток. И тогда он сможет просить у Творца, чтобы тот помог ему и вытащил бы его из его низости. В таком случае, как возможно, чтобы ему не нужно было падать в состояние низости? Совет для этого таков. Если человек сам отдает себе отчет и видит посредством своих мыслей и желаний, насколько он все еще далек от слияния с Творцом, то есть также и во время подъема он производит самоотчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда автоматически ему уже не нужно падать из своего состояния, то есть чтобы ему давали низкие мысли, пока он не почувствует, что находится в состоянии хисаронов.
1: И даже во время подъема человек уже начинает искать себе советы, как подняться на ступень выше. Тогда, разумеется, не нужно давать ему свыше падения, потому что он сам начинает искать советы еще до того, как упал в состояние низости. И ему кажется сейчас, что состояние, в котором он находится, полно недостатков. И этим он может освободить себя, чтобы не нужно было давать ему падение свыше. Но обычно порядок таков, что во время подъема человек не хочет сам искать недостатки, поэтому вынуждены давать ему свыше падение. И этим следует объяснять то, что сказали мудрецы. То, что не потерял, ищу я. Это означает, что старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, будто что-то ищет. И говорит: «Я ничего не потерял, у меня ничего не пропало, и все равно я ищу». И это можно объяснять подобно старцу, который обрел мудрость, хохма. То есть он мудрый, который видит нарождающийся. Ведь он может прийти к падению, чтобы обрести пустые келим, чтобы у Творца была возможность наполнить их. Иначе он останется в низком состоянии, поскольку не ощущает, что обладает недостатком. И тогда, когда у него исчезло состояние подъема, он начинает искать способы, как снова подняться в духовное. Поэтому тот, кто стар, то есть мудрец, который видит нарождающееся, начинает искать, как возвыситься в духовном, еще до того, как исчезло у него состояние подъема. И тогда он начинает следовать советам, утверждающим, что есть какой-то способ, позволяющий подняться по духовным ступеням. И это посредством того, что он начинает искать недостаток в том состоянии, в котором он пребывает. И тогда уже нет необходимости в том, чтобы его отбрасывали вниз по важности, ибо он сам найдет и увидит недостатки, поскольку он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые килим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
0: И самый лучший совет во время подъема состоит в том, чтобы человек чувствовал, что сейчас есть состояние духовности, и он хочет найти хизароны, потребности. И тогда человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как служить Творцу. Как сказано, и душа без знания нехороша. И также сказано: «Даруй же нам от себя мудрость, понимание и знания». И тогда он автоматически увидит недостаток в себе, и у него уже будут пустые килим. И так он будет спасен, чтобы не впасть в настоящее падение. А сейчас выясним вопрос, почему, когда мы молимся Творцу, чтобы Он стер нам грехи наши, мы ставим перед Творцом условия и говорим: «Ну, непосредственно».

0: земли народов мира. И тем самым мы унижаем святости. Поэтому мы просим, чтобы Он помог нам стереть грехи наши, и мы могли бы войти в святость.
1: Но так, чтобы это не приходило благодаря страданиям, которыми называются падения, потому что эти падения приводят к унижению святости. И это называется «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». Об этих страданиях мы молимся, чтобы они не приходили, потому что так мы приводим к унижению святости. Наши мудрецы говорят, «Рабби Йоханан заболел». Пришел к нему Рабби Ханина, сказал ему, «Тебе милы страдания?» Ответил он ему, «Не сами они и не вознаграждение за них». И все спрашивают об этом. Но ведь было много праведников, которые приняли на себя страдания. Так как же Рабби Йоханан сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них». И объяснил это мой отец и учитель, сказав, что они спорили об изгнании шхины, которая продолжается, задерживаясь по причине, что не исправлены пока все искры святости, упавшие в клипот. Поэтому, несмотря на то, что будет вознаграждение, то есть все, что упало между клипот, вернется к святости, а это очень большое вознаграждение, когда все будет исправлено. Но пока все исправится, шхина находится в изгнании, и все унижают ее и возносят ее служанку, то есть клипу. И это страдание шхины он не может терпеть. И потому сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них».
0: Мы видим, что такое страдание в работе. Это значит, что они страдают от того, что из-за них шхина вынуждена быть в низком состоянии. Для того, чтобы понять это, нужно изучить статью по поводу шхины в изгнании, в которой сказано, что когда человек сожалеет о том, что он далек от Творца, то есть он пребывает внутри желания получать только для собственной выгоды, подобно животным, что не подобает уровню человека. Он должен направить свои страдания, чтобы они были не из-за того, что он хочет быть человеком, в чем заключаются его страдания, а из-за страданий шхины. И он дает по этому поводу пример о человеке, который испытывает боль в каком-то частном органе. И эта боль ощущается главным образом в сердце и в разуме, что является средоточием человека. Также и отдельный человек является частью шхины, называемой собранием Израиля. И главная боль находится в ней. И об этом следует сожалеть. И это называется страданиями в работе.
1: Да, прежде всего человек должен осознать, насколько он является желанием получать, насколько он малый. Затем, насколько все народы мира находятся в нем, и так обучают человека постепенно, пока он не приходит к пониманию, что ему необходимо давать, ему необходимо выйти из себя и думать только о Творце, только о шхине.
0: Здесь статья написана только для Израиля, только для тех, кто хочет прийти к свойству отдачи. И тогда происходит то, что Рабаш пишет, он как бы входит в наше сердце и объясняет, если вы идете этим путем, вы проходите такие падения, такие подъемы. Падение из-за этого, подъем из-за этого. Но вся цель — не думать о себе, а только о пользе Творца, через товарища о пользе Творца. И тогда мы приходим в конце статьи к тому, что главное — что шхина страдает. Главное, это просто

0: прийти к высоте всего тела, так можно сказать, да? Все, что все тело страдает. Это просто, не знаю, ладно, прийти к просьбе, чтобы Творец дал нам силы думать во всем теле, во всей шхине.
1: Да, эти страдания вызывают то, что человек начинает просить Творца, чтобы тот приблизил его, чтобы тот являлся Исраэль, и чтобы не было унижения святости и боли шхины. И человек, Исраэль, отождествляет себя со шхиной, а не с собственными страданиями.
0: Да, не только падение, он говорит, что все это падение должно быть для приближения к даче, к Творцу. Десятки ткадрес возможностей, которые мы получаем. Выбирать духовное над всеми помехами, которые у нас есть.
1: Да, только на пути есть много состояний, которые человек должен пройти, и он пишет о всех требованиях, претензиях, что человек всегда переживает это так, что он, что хорошо для тебя работать для собственного блага. А теперь, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 30 сентября 2003 года.
0: Мы прослушали статью Шлаве Сулам 4 тома, которая относится к часть Йом-Кипур, статья «Что такое страдание в работе? Можно ли без страданий? Каков источник страданий? Чем они вызываются? И чем излечиваются?» Если мы из желания наслаждаться, желание получать наслаждение и удовольствие. Когда мы не получаем наслаждение и удовольствие, те, которые мы хотим согласно природе нашего творения, то согласно этому мы чувствуем обратное. Это называется страдание. То есть недостаток наполнения — это страдание. Ощущение наполнения — это наслаждение. Мы из материи желания получать. Это материя, создана светом. То есть присутствие света, ощущение света внутри желания наслаждаться ощущается как наслаждение. Или иначе ощущение Творца внутри творения ощущается как наслаждение. А скрытие Творца внутри творения ощущается как страдание. И это обязано быть на всех уровнях, во всех мирах. Это, по сути дела, связь между светом и желанием. И это присутствует еще до того, как мы осознаем себя. Это природа, когда все наши исправления, все наши неисправленности, которые возникают на эту природу, и природу эту изменить нельзя. Об этом он говорит, Баля Сулам, в статье «Дарование Торы», что откуда к нам приходят все страдания и наслаждения, он говорит, согласно закону корня и ветви. То есть из-за того, что мы были созданы прямым светом из корня, по четырем стадиям прямого света, все, что есть в корне, это приятно ощущается нами как наслаждение в нас. А все, что не существует в корне, нет в корне, ощущается у нас как страдание.
2: Валькидей.
0: Но для того, чтобы не оставлять творение на таком уровне, чтобы оно только получало страдания или наслаждение, чтобы только получало наслаждение, а чтобы оно пришло через ощущение наслаждения или страданий к чему-то более высокому. По сути дела, Творец создал творение как ощущающее наслаждение или ощущающее страдание. То есть благодаря, в общем, этому развлечению человек, творение может взобраться до, зайти до высоты просто уровня Творца.
2: Элю, ше,
0: те, кто получает побуждение, чтобы подниматься до уровня Творца, ощущают наслаждение и страдания не от того, что они наполнены согласно своей материи или пусты, а от чего-то другого. Что это значит, от чего-то другого? Если наша материя ощущает только, что она наполнена ощущением Творца, или пусто от ощущения Творца, это хорошо ему или плохо? Что должно быть еще? Должно быть еще не ощущение, а уровень. Для того, чтобы привести творение на уровень Творца, состояние, статус Творца, оно должно сменить свое развлечение, наслаждение или страдание, чтобы наслаждение и страдание были бы не от ощущения Творца, а чтобы у него наслаждением или страданием было бы подобие по форме, то есть слияние с Творцом. И в предыдущем своем естественном ощущении ощущать самого Творца или не ощущать, чтобы это свойство служило бы ему как обеспечивающее силы для того, чтобы прийти к более высокому уровню, к подобию по форме. И если человек начинает требовать раскрытия Творца или как топливо, как осознание величия, чтобы у него было от этого... Важно не то, что оно ощущает, а оно обязано ощущать это для того, чтобы продолжать дальше свое развитие. Для того, чтобы прийти из ощущения величия Творца, из наслаждения, которое получает от него, хочет вернуть этим, отдавать Творцу и прийти таким образом к подобию по форме, тогда действительно он продвигается к подобию по форме, к слиянию. И тогда Творец действительно раскрывается ему и помогает ему тем, что сообщает человеку важность, помогает человеку продвигаться.
2: И
0: это не для всех, а, как здесь Рабаш говорит, для тех, кто называется уже в какой-то мере, в каком-то понимании Исраэль. То есть у кого есть уже стремление, направление, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Не то, что они ищут Творца, чтобы им было хорошо, избежать каких-то страданий, убежать от неизвестности, обрести уверенность. Те, кто ищут Творца.

0: не от обращения к себе, чтобы ему было что-то от этого, а только из подобия по форме, только из... того, что у него было слияние. Слияние тоже и подобие по форме. Мы в любом случае пока что представляем себе как наслаждение для себя, как вещи приятные для себя. Иначе пока что мы не можем представить это. Потом это постепенно получит другой характер. А тот, кто продвигается, и уже называется Исраэль, согласно состоянию продвижения, ему раскрываются его корни для продвижения, чтобы быть Израилем. Корни, которые находятся выше состояния Израиль, называется Яков, когда он действительно маленький, а потом Израиль становится большой. С помощью чего от Якова, который является результатом Авраама, Ицхака, возникает Исраэль благодаря Эсаву. То есть человеку должна раскрыться позитивная сила, то есть влечение к духовному, которое называется Яков. И обязана быть в нем негативная сила, якобы негативная, которая влечет его, путает его, хочет увести его от пути к Творцу, от того, чтобы слиться, подобиться Творцу. Это называется Эсав. И эти силы, обе полезны, и они могут быть в правильной реализации у человека только согласно методике, которая называется «благодаря Торе и заповедям». Что называется «благодаря Торе и заповедям»? Все средства, которые человек изучает из книг и от каббалистов, которые могут быть полезны, помочь ему, чтобы прийти к духовному, получить первую высшую силу, чтобы подобиться Творцу. Это в нашем состоянии называется Тора и заповеди. А потом, когда уже приходит к духовному, начинают получать уже духовные силы, экран, тогда за Махсомом, тогда начинают пользоваться действительно духовными силами, духовными свойствами, высшими светами. Все средства, которые мы тогда будем использовать, будут называться заповеди, благодаря силе, благодаря свету, Торе, высшему свету, который будет помогать нам исполнять это. И тогда все эти келим, которые мы получим от Исава, мы сможем исправить благодаря намерению ради отдачи Якова. И так от Исава и Якова вместе у нас будет свойство Исраэль. Это после большой борьбы Якова, когда он воюет с властителем Исава, правителем Исава. Но именно у тех людей, которые продвигаются, хотят продвигаться, хотят быть Исраэль прямо к Творцу, к объединению с Творцом, именно у этих людей пробуждаются противоречащие силы Яков и Исав, Исраэль, народы мира и так далее. И обе они эффективны, не может быть Тора, не может быть заповеди, иначе как в работе над свойством Исав, свойством народов мира, без которых нет келим у Якова, то есть у намерения ради отдачи, чтобы прийти действительно к отдаче, к подобию, по форме. Поэтому человек, который начинает путь, получает, конечно, очень много помех, помех на разных уровнях. Пока что, когда он приходит к Махсому, помехи в той плоскости, в которой он находится, это помехи от тех желаний, еды, секса, стремления к деньгам, славе, знаниям, власти, к чему бы это ни было в этом мире. И он видит, что вдруг его отбрасывают отсюда и оттуда, и он начинает просто сходить с ума от всей путаницы, которая вдруг происходит у него. И просто нужно помнить, что только тем людям, которые действительно обладают силой, способностью, у которых есть правильное желание, и уже пришло время, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, чтобы пришли к подобию, по форме, к слиянию, этим людям посылаются свыше силы Сава, преодолевая которые, человек продвигается. И в работе с этими силами левой стороны, получающих килим, есть несколько видов. Есть так, что человек ждет, пока эти силы не пробудятся в нем, и пока тогда он найдет на них какой-то ответ. И другая форма, когда он заранее уже ищет, с помощью чего он может продвигаться, где эти силы, которые могут мешать ему, где пока еще, то есть он не находится в совершенстве с Творцом. И это как старик, говорит Рабаш, который ищет уже заранее, как будто то, что пропало у него, идет так прямой, да. Наоборот, сагбен, извиняюсь.
1: И тогда, не дожидаясь, когда пробудятся в нем килим Исава, он уже сейчас заранее ищет, чем он может дополнить еще свою связь с Творцом. И тогда, когда ищет это, тогда пробуждает прямо все шаги вперед, все состояния, которые ждут его. И так экономит время. Что называется, Исраэль ускоряет времена. А это, по сути, вся наша работа, что если мы ждем, пока состояния накатываются на нас, этим мы как бы не действуем. Мы тогда только реагируем. Тогда как, если мы ищем, где мы можем еще дополнить самих себя, то есть раскрыть желания, которые еще не исправлены в связи с Творцом в нас, то этим мы торопим сроки, и это действительно главным образом наша работа. И, конечно, пробудиться к этому, и чтобы это было ему необходимо, человек может только если окружение поддерживает его, только если оно пробуждает в нем это желание. Только при этом условии человек действительно может сократить время и прийти в том кругообороте, в котором он начинает путь, также и закончить путь. То есть прийти к истинному и полному слиянию с Творцом. И получается тогда, что весь тот материал, который создан светом и посредством ощущения Творца, вся та материя наполняется ощущением Творца. Но наполняется для того, чтобы слиться с самим Творцом, а не чувствовать его только как приятное. То есть человек этим обретает также все наполнение Творца в нем, что Творец облачается в творение, и также удостаивается ступени Творца. Как написано, «Вернитесь, сыны Израиля, к Творцу Всесильному». Вот и все.
0: Всякий раз, когда я читаю или слышу от вас что-то, что у человека есть две силы, одна сила дает помехи, другая состояние, как мы сегодня говорили, я беру это себе как оправдание моей лени. Как сделать так, чтобы это не было таким утешением, чтобы удлиняло мне время?
1: Ты каждый раз говоришь, что ты слышишь, что и отрицательная сила приходит свыше от Творца, тогда это приносит тебе какую-то лень, потому что если обе эти силы исходят от Творца, то она не так уж и плоха, она тоже хорошая сила, полезная сила. Тогда она раскроется, как раскрывается хорошая сила, и злая сила так как бы раскрывается. На самом деле, со стороны Творца нет злой силы и хорошей силы. С его стороны, это две равные силы. Но эти силы так воспринимаются в нас, в моих келим. Если мне раскрываются желания, что я могу слиться с Творцом посредством них, с их помощью, они называются хорошими желаниями. И тогда я радуюсь и связываюсь с Божественным, с Творцом. Если эти желания противоположны, раскрываются во мне как помехи, на данный момент пока они помехи, и помехи, которые напрямую отрывают меня от Творца, тогда я просто... Почему бы мне их и не ненавидеть? Потому что их источник — это Творец. И поэтому как бы в своем источнике они хороши. Но я еще не пришел к тому, к чему нужно прийти. В окончательном исправлении, в мире бесконечности, конечно, все объединяется, и нет зла, и нет добра. Нет ни евреи, и евреи, и нет Израиля, и нет народов мира. Все объединяется как единое. И именно наоборот, самых плохих келим, там есть самое большое раскрытие света. Но это в конце исправления. Если бы ты чувствовал, что это приходит от двух чужих сил, разных, противоположных, воюющих друг с другом, и ты прямо или прилепляешься к силе Творца, бросаешься туда, или к злой силе, которая против него, допустим, фараон, тогда внутри был бы какой-то гнев или какая-то мощь, чтобы сражаться. А так, поскольку это Творец играет с тобой, и обе эти силы Он посылает, и тебе нельзя забывать об этом, тогда ты слабеешь в такой борьбе, потому что она тебе кажется как бы игрой, не настоящей. Почему Творец так это сделал? Чтобы прежде всего мы понимали это. Мы не только понимаем, мы должны не забывать и признавать, что это так. Ведь это действительно портит нам отношение к ненавистнику. Он уже не ненавистник, это только внешнее облачение того же Творца, который раскрывается в такой форме, которая мешает нам. Все те силы, в общем-то, они ангелы, в которых облачается Творец. Что такое Творец? Его желание насладить свои творения, сила отдачи облачается в нас, облачается во все эти способы, разные, противоположные, и посредством этого двигает нас. Так что если я знаю, что какая-то левая рука, допустим, бьет меня, а правая рука обнимает, но левая рука — это от того же Творца, так почему бы мне и не поцеловать ее? Хотя она бьет меня. В этом, по сути, вопрос, да? Творец дает нам это понимание, что он находится внутри и злодея, и праведника, и того, кто насылает потоп, как написано, что внутри силы потопа он сидел, Творец находился. Мы должны знать это. И именно все время хранить его единственность, как он пишет в статье «Нет никого, кроме него», что я обязан знать, что все, что приходит ко мне, исходит от него. И видеть, где во мне эти вещи не находятся в совершенстве. И я не должен сражаться с Исавом или с каким-то другим злодеем в какой-то форме, неважно какой другой. Исав — это как бы корень неисправленных керин. А я должен сражаться с тем, что я не вижу в нем положительную силу, и что посредством чего я тоже прихожу к слиянию с Творцом. То есть я не должен ненавидеть его. Я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, что я еще не вижу в этом Исаве самого Творца. Это может быть деликатная точка, но это самая характерная точка на нашем пути. Это то, что весь мир, может быть, понимает идею, но не реализует ее правильно. И это то, что он объясняет нам в этой статье. Нет никого, кроме него, что это основа всей нашей работы. Мы не должны ненавидеть сами силы. А не зря говорят, что наша работа — это внутренняя работа со всеми этими внутренними силами в нас. Нет сил снаружи. Что значит, что кто-то мне делает зло? Кто-то, кроме меня, — это Творец. Я должен исправить свое отношение, увидеть и принять эту вещь как хорошую, посредством своего внутреннего исправления. Получается, что Исав, ангел смерти, превращается в ангела жизни, святого ангела, посредством того, что я отношусь к нему иначе, а не что он другой. Получающие келим, которые сейчас хотят оторвать меня от Творца, они раскрываются как получающие келим. А что, я сказал, дающие? Раскрываются как получающие келим. Но поскольку у меня нет экрана, у меня нет способности использовать это правильно. И тогда они во мне, по отношению ко мне, ощущаются в такой форме, что отрывают меня от отдачи. Но в тот момент, когда у меня есть экран, те же келим, которые раскрываются, они раскрываются к добру, к слиянию, к свету. То есть то, что мне не хватает экрана, то, что нет во мне сил, пониманий, способностей, средств правильно использовать левую сторону, это не значит, что левая сторона плохая. Левая сторона неплоха. Она с моей стороны кажется плохой из-за отсутствия моих килим, из-за отсутствия моих способностей. Поэтому то, что мы должны видеть, что и левое, и правое исходят от Творца, это не должно ослаблять нас. И нам запрещено забывать, что они исходят из одного источника. А то, что они исходят из одного источника, но у меня это выглядит так, как будто они еще не сочетаются вместе. Это зло во мне, а не в них, в правой и в левой. Верно, что ты говоришь, что если бы у меня была естественная любовь, если у меня была бы естественная ненависть к левой стороне, как если у меня была бы естественная ненависть к тому, кто наносит мне вред в этом мире, то я нашел бы в этом силы. Но я бы нашел силы в сети получения, не в сети отдачи. Ты бы нашел силы, потому что это против моего эго, это против моего «я». Оно хочет опровергнуть меня. Оно приходит, чтобы убить меня. А здесь этот Исав, он приходит против единственности Творца в твоих глазах. Так ты воюешь здесь с единственностью Творца в себе. Ты воюешь за то, чтобы быть связанным с единственным Творцом. Ты сражаешься, чтобы у тебя была связь с Ним, с единственным, и посылающим все силы, которые кажутся по отношению к тебе противоположными. Поэтому твоя война называется войной Творца с Амалеком, а не войной Михаэля, допустим, с Амалеком. Нет. Когда я воюю за то, что единство не распалось у меня, что именно от Творца исходят обе силы. А то, что у меня нет естественного желания такой ненависти к тому, кто делает мне зло, и прямо против амбиций. Верно, что нет. Потому что он не задевает мое «я», он задевает мою связь с Творцом. Так что, естественным образом, у меня нет сил для этого. Но мне здесь нужен именно Творец. Мне нужны руки Творца, руки Моше, да? Что ему необходимы силы свыше. Как его в его войне с Амалеком. Так ты должен действительно связаться с Творцом, а не то, что у меня есть естественный келим. Это ненавистники, и что всех моих ненавистников я своей силой и своей гордыней просто размазываю. Нет, сейчас я вижу, что меня даже не волнует. Мне не важно, раскрывается ли это в такой форме или нет. То есть, если бы у меня была бы важность Творца, если бы у меня была его единственность и точка слияния с ним, если бы это было самым важным, так я бы нашел в нем силы, я требовал бы от него силы, силы веры. И с ними я сражался бы с Исавом. Яаков не способен, он маленький, слабый. В этом вся точка, что я тогда прихожу к своему требованию к Творцу, что на эту точку, точку войны, объединить все в нем, что и левая сторона приходит, Исав приходит от него. И для этого у меня нет никаких сил в себе. Это как бы не мой враг, это его враг, враг Творца. Это становится моим врагом при условии, что точка единства для меня важнее всего. И тогда я для этого требую сил. И посредством требования сил, прежде всего, я соединяюсь с Творцом. Я требую силы у него, что нет никого, кроме него. Он посылает эти помехи, и у него находятся все силы, чтобы сражаться и победить. С помощью того, что я соединяюсь с ним, то есть соединяюсь с этим источником, который единственный, потому что силы для единства я требую от него, тогда я сам строю это свойство, строю свое исправление. Единый, единственный и один. Я также понимаю, в чем он не единственный у меня. И против этой неединственности, этой неединичности я и сражаюсь. То есть я прямо начинаю понимать его, как это у него. Эти силы не выглядят как противоположные. То есть я прямо прихожу к его ступени. И это снова только при условии, что я изначально не смотрю на него как, только как на хорошую силу, также и на злую силу, которая у него особенно объединена вместе, соединяется вместе, а у меня нет. по отношению ко мне это не так. Это очень принципиально. По сути, это вся наша работа, и нет ничего, кроме этого. Все остальное — это только реализовать эту точку. Кроме единства Творца, нам ничего не нужно делать. Объединить всю реальность, которая как бы находится вокруг нас, и самих себя включить в это единство. Это точка, которая все время исчезает. И поэтому, чтобы продвигаться именно к ней, а не к всевозможным другим всяким состояниям, мы должны искать ее как старик, прямо ходить таким согнувшимся, искать ее, искать эту точку, где я нахожу ее. То есть, значит, где я нахожу ее, где желание противоположное, вдруг ты начинаешь относиться к ней, и все исчезает, у тебя противоположные желания, вдруг все соединяется. И ты уже где мой Исав? Ну, пусть придет и поможет мне. Уже исчез. Тоже это начинает быть проблемой. Не зря мудрец ходит, согнувшись, и ищет.

0: Что делать?
1: Что делать с такими большими страданиями, что невозможно думать о Творце? Не может быть, чтобы Творец посылал такие большие страдания, что невозможно думать о нем. Не может быть такого. Потому что все, что Он посылает, это целенаправленно. И даже если ты не можешь в каком-то случае и в каком-то ограничении, не можешь об этом думать, находишься под страданиями. Вопрос такой. Когда находится в страданиях, оторван от ощущения Творца, полностью оторван от понимания и не помнит, что Творец существует, когда это называется прямо и двойное скрытие на последней ступени, или вместе с этим чувствует, что, видимо, Он посылает мне эти страдания, то исчезает, то появляется у меня вот это знание. И тогда это не называется, что страдания большие. Вместе со страданиями тогда раскрывается дающий страдания. То есть это уже раскрытие, раскрытие скрытия. Это называется одинарное скрытие, а не двойное скрытие. Он раскрывает тебе, что он скрыт. Это уже что-то. Это одинарное скрытие, а не двойное. Двойное скрытие — это когда он вообще скрывает от тебя, что он скрыт. И там тоже есть много разных состояний. Это все это работа. Если человек чувствует, что время не двигается, состояние не проходит, значит, он не вкладывает себя, не вкладывает себя в группу, в учебу, в распространение. Он не включает в себя еще силы, которые окружают его. Да.
2: Допустим, я чувствую, что это состояние приходит от него. И не чувствую подслащения. Ну, если еще чего-то не хватает в работе, то надо ли просить силы от группы в таком состоянии или напрямую от Творца? Чтобы получить силу для преодоления, объединиться, чтобы все объединилось в нем.
1: Ты можешь в одной фразе задать вопрос?
2: Ну, вопрос о том, что если я не чувствую подслащения после того, как я чувствую, что

0: состояние приходит от него. Ну, как бы чувствуешь, что от него, но никакого подслащения, все-таки ощущение плохое.
1: Ты говоришь так, что я нахожусь в состоянии иногда в таком или другом, иногда Творец раскрывается и скрывается вместе с этим, причиняет мне зло. Я чувствую, что Он причиняет мне это зло, но пока не могу как-то закончить это состояние и привести его к добру. И каждый раз я так чувствую. Плохо мне, чувствую, что от него. Исчезает, снова мне плохо. Чувствую от него, он исчезает и так далее. Что делать? Ускорять. Мы не можем стирать, нельзя стирать каждое действие. Мы должны каждое действие только ускорять в его развитии к правильному состоянию. Ускорять ты можешь только одним. Объединить каждое свое состояние с той единой, единственной и особой силой, и это называется, что ты все переводишь к слиянию.
0: Даже если после этого нет подслащения?
1: Это сразу даст тебе подслащение. Если ты ищешь просто хорошее ощущение, у тебя сразу будет хорошее ощущение. И не говори мне, что нет. А для чего ты работаешь? Ради единства? Ну, тогда единство даст тебе подслащение. Статья «Нет никого, кроме него» должна быть статьей, с которой ты не сдвигаешься, и хотя бы раз в несколько дней повторяешь ее. Да.
0: Тут есть четыре игрока. Исав, Яков, Творец и я. Я пытаюсь различить все это по отношению к моему «я». Где все эти игроки внутренние для меня или внешние, где здесь Исав или я, получаю свыше?
1: Здесь нет четырех игроков, как ты говоришь, Творец, я, Яков и Исав, а Яков, Исав и Творец — это один и тот же игрок. А я как бы второй игрок, как бы, пока что, пока я действительно не обнаружу себя как тоже находящегося внутри Творца, объединенного с Творцем. Здесь нет четырех игроков, может быть, два пока, на данный момент, пока я не исправлен.
0: Пока не для меня внешнее, исправление должно быть внутренним.
1: Что значит, что Яков, Исав и Творец внешние для меня? Они все играют относительно меня, они все путают меня. Ну так и что? Я должен их объединить. И посредством того, что я объединяю их, я тем самым строю свое кли. Не то, что я там делаю это, внутри Творца. Если я смотрю на них как на одно целое, этим я выстраиваю свое кли. Я в себе силы строю, эти свойства.
0: То есть они внешние для меня?
1: Если бы у меня не было этих свойств напротив Творца Якова и Исава, я не ощущал бы их, что они как бы находятся снаружи. Это понятно, что все, что мы ощущаем существующим, это потому, что это существует в нас.
0: А в конце, в окончательном исправлении, тогда Творец будет существовать в нас?
1: В окончательном исправлении Творец наполняет творение, они находятся в слиянии, в бесконечном соединении, на одном уровне, то есть во всей полноте.
0: А что тогда происходит с Исавом и Яковом?
1: И тогда Яков и Исав соединяются в один парцуф. Яков — это отдающий келим, Исав — получающий келим.
0: И тогда нет ни Якова, ни Исава, ни меня, ни Творца, есть только Исраэль.
1: И тогда есть все это кли из Якова и Исава вместе 10 сферот, и я — это точка Малхут, а свет, Творец, наполняет все это строение. Это называется состояние Малхут бесконечности.
0: Человек обычно приходит на путь, потому что он хочет в чем-то убежать от своих страданий. Он приходит, начинает искать и находит. Потом на протяжении пути, может быть, какая-то проверка или показатель, как он не продолжать убегать от страданий, а действительно желать прийти к Творцу.
2: Эйн.
1: Вопрос в том, как я могу быть уверен, что каждый мой шаг к цели. Возьми письмо из писем Баля Сулама на 63-й странице и увидишь, там точно написано, что если ты объединяешь Израиль, Тора и Творец вместе, то есть твою точку и направление к Творцу, то есть действие, которое ты сейчас собираешься совершить, и Творца вместе, тогда шаг сделан в правильном направлении и вперед. То есть мы снова говорим об объединении. Что значит сделать шаг в этом объединении? Условия, которые у тебя есть. Если ты объединяешь их, это и называется, что ты сделал еще один шаг. В следующее мгновение условия изменились, тоже соедини их, это называется, что ты сделал еще один шаг. То есть шаги — это каждый раз соединение, как написано, которые делают каббалисты. Это и есть вот эти единения. Ты думал, что, может быть, это что-то другое?
0: Мне кажется, если, чтобы действительно опередить страдания, это как тот старик, нам необходимо величие Творца. Но где взять хиссарон к величию Творца? Иногда кажется, что есть уже какая-то мера, я на этом останавливаюсь.
1: Если человек чувствует, что он остановился, у него нет необходимости величия Творца, и вообще он где-то спит, это значит, что он не включается в группу. Это обычно главная проблема. Потому что все келим, которые мы должны получить, это келим, которые находятся в других душах, только через группу. Смотри, как человек продвигался бы в этом мире, если бы не был в обществе? Сколько ему нужно есть? Сколько пить? Сколько женщин? Сколько детей? Ну, сколько его тело потребует? Ну, согласно потребностям тела. Но поскольку есть общество, у тебя есть желание к власти, учиться у кого-то, как этот наслаждается, как тот наслаждается, говорить с ними, играть с ними, и деньги, и почести, есть уже знания, есть известность, реклама, мое «я» растет и так далее. Все это над животным. Это только благодаря развитию общества. Если я живу в какой-то деревне, ну что мне там нужно в деревне? Ну как мой сосед, так и я. Я вхожу в город, ого, как люди живут, что у них есть. Смотри, какой этот, а какой тот. Так мы и в группе каббалистов. Если есть у них, если группа каббалистов может показывать мне различные примеры, как они продвигаются к духовному, тогда у меня будут от этого силы и желания. Они должны рекламировать мне духовное во всевозможных видах, что это стоит, и смотри, как я наслаждаюсь, смотри, что я делаю. И это должно быть буквально общество, как и человеческое общество вокруг человека. Но если этого нет, вокруг человека такого общества, если он не видит его, не чувствует, пренебрегает им, не связан с ними, не хочет учиться от них, тогда он остается со своим телом. Это как один в джунглях. Ну, мне достаточно того, что у меня есть. Вот и все. И тогда, конечно, нет продвижения.

0: השאלה היא בקשר לחפש את ה...
1: Вопрос в связи с тем, чтобы
0: искать
1: что-то плохое для исправления. Ведь есть такое понятие, что человеку не запрещено подвергать себя опасности. То есть если человек может как бы в этом утонуть.
2: Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты этот ученик мудреца, ты берешь какую-то фразу, человеку нельзя подвергать себя опасности. Да, так действительно написано. О чем идет речь, я не знаю, какая опасность. И что значит запрещено подвергать себя опасности? Конечно, я знаю, что там наверняка могут меня убить. Тогда Тора обязывает меня туда не ходить. Не то, что я боюсь или не боюсь, там герой или слабак. Нет, есть обязанность. Что значит обязанность? Что есть в управлении часть закона, которая выполняется таким образом, что если я пойду туда, меня убьют. И чтобы я не сказал потом, Творец захотел, чтобы меня убили, убьют, не захочет, не убьют. Нет, Творец дает в этом месте действия против меня, а мне дает приказ не входить туда. И если я нарушаю этот его естественный закон не ходить туда, это природа, но в моем выборе это существует, да? И если я свой выбор не использую, не реализую, чтобы остаться и выполнить то, что говорит Творец, и вхожу туда, тогда мне нельзя потом говорить, что он захотел так, чтобы меня убили. Он не хотел или да, хотел? Он сказал мне не ходить. Так что ты спрашиваешь?
1: Вопрос о правильном балансе, чтобы не навредить. И те проблемы, которые я ищу, чтобы их справлять.
2: Я не знаю, о чем ты говоришь.
1: Человек ищет свойства для того, чтобы исправить их.
2: Я не ищу свойства, чтобы исправить их. Если человек работает в учебе и в группе, он обязан получать каждое мгновение состояние, над которыми ему нужно работать. Ну, а если он не делает этого, значит, он не уделяет достаточно внимания тому, что происходит с ним.
1: Получается, как бы, что вся моя жизнь — это такие, как кадры, где отдающий хочет показать мне, что я не отдаю, и поэтому я страдаю.
2: Вся моя жизнь — это кадры, картины, состояния, которые Творец поставляет мне. Я должен каждую картину соединить с ним. Итак, я продвигаюсь от ступени к ступени, сокращаю все на него, пока полностью не сливаюсь с ним. И каждая ступень, это называется часть слияния. В чем слияние? В том, что я объединяю всем в нем все свои желания, все, что есть внутри желаний, и все силы, которые он посылает мне, и все эти ситуации, в которых я нахожусь. Все, если я соединяю в нем также и свое я, как я думаю, как я понимаю, все, что есть внутри. И что остается мне? Где мой выбор? Мой выбор — только использовать это через группу. Тогда я нахожу здесь какой-то кли, которого нет в том, что Творец посылает мне, и не в том, что я связываю с ним. У меня есть что-то постороннее, может быть, вы понимаете, что я хочу сказать, да? И, может, я не могу передать. Тогда я выстраиваю, произвожу, порождаю какое-то кли, совершенно отношение, совершенно свое, которого нет связи между нами изначально, а сейчас я выстраиваю его, и это действительно называется «я», потому что все остальное приходит от него. Мысли — от него, мои мысли — от него, вся ситуация — от него, силы — положительные, отрицательные, неважно, все это от него.
3: אני זה נולד מאיך

0: которая существует между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как работать на Творца. Как сказано, и душа без знания нехорошо. Что это значит?
1: Ты прочитал какой-то фрагмент, что это часть того, что написал Рабаш. Ну так что?
0: В чем заключается этот совет? Что значит найти хисарон во время подъема?
1: А, что называется найти хисаронот во время, когда чувствует подъем? Это как старик. Как старик, который идет, ходит такое все время, как будто бы ищет что-то. То есть, несмотря на то, что я нахожусь в подъеме и чувствую себя соединенным с Творцом, и действительно я соединил в нем все желания, стремления, понимание. И то, что произошло, и со всех сторон, и все силы, и все-все я уже так выстроил, так что я и он, мы находимся прямо как одно целое. Что дальше? Теперь называется, что я должен быть стариком. Теперь в таком же состоянии искать в себе, внутри себя, в том же состоянии, где еще есть что-то, что я не соединил с ним. В чем мне это помогает? Это помогает мне очень быстро раскрыть следующую ступень. То есть дополнительный хисрунот, который, конечно же, находится во мне, но не ждать, пока они раскроются свыше, чтобы я раскрыл их. Теперь ты можешь сказать, так старик идет по улице, может быть, он найдет там какие-то деньги, да, еще что-то. Теперь я хожу таким образом, то есть я наклоняюсь в себя, внутрь себя смотрю, там мой мир, да? Где я найду, что я найду, что я должен искать? Свойства, желания, силы, которые еще не соединены в Творце, где я найду их? Да, еще и в хорошем ощущении, что мне хорошо. Дай мне насладиться немного, для чего мне нужно искать сейчас зло, плохое. Тут дело очень простое. Дело в том, что сейчас ты еще находишься в состоянии, когда тебе хорошо, потому что тебе хорошо. Так ты не хочешь искать что-то плохое. Но когда тебе будет хорошо от того, что ты соединен с Творцом, тогда ты захочешь из этого быть еще более соединен с Ним. И тогда ты будешь стремиться найти, что еще я могу соединить с ним, чем еще, как еще я могу связаться с ним, еще какой-то кусочек веревки, еще какой-то узелок сделать. Не какой-то там узел бабочку, а прямо, понимаешь, еще скрепить, чтобы это было в том же направлении. А так тебе кажется, что ты сейчас отрываешься от хорошего ощущения, идешь к плохому, как бы, да? Ты можешь сделать как бы, то есть какую-то работу, но это неправильно. Если ты соединил себя с ним по-настоящему, тогда ты продолжаешь дальше в том же направлении. Поэтому старик, он мудрый. Он... Здесь не идут против природы. Это действительно не против. То есть это не против предыдущего действия, когда ты уже соединился с ним, и поиск, он идет в том же направлении.
0: Это выбор, о котором вы говорили раньше? Это есть добавка?
1: Да, это, по сути дела, выбор, потому что здесь группа может обеспечить мне шаг вперед, потому что в ней я могу увидеть, в чем еще. Но выбор, да, но не эта точка. Эта точка, она более внутренняя.
0: По сути, это состояние преодоления, то, о чем вы сейчас говорили, то, что несмотря ни на что ищешь хиссароны.
1: Конечно. Это преодоление. Ладно.
0: Это как бы искусственно все такое, все это делать.
1: Ребята, это сейчас уже звучит искусственно, то, что мы начинаем тут философствовать. Возьми свою книжку и вперед.
0: Итак, вперед. Давайте поделимся, что услышали на уроке, что мы берем в реализацию в десятке. 6 минут.

0: на подведение итогов.
1: И Яков, и Исав, все находится внутри меня. И Творец, все это актеры, которые играют со мной. И как с этим работать? Только с помощью группы я могу понять эту игру.
2: Исраэль и Исав оба внутри меня и оба полезны. Без Исава нет материала для построения намерения и отдачи. Построение намерения происходит через обращение. Мы обращаемся к Творцу и просим силы. Так соединяемся с Источником. И вот в такой точке мое «я» и существует, я его выстраиваю. Точку, свободную от эгоизма.
1: Все страдания и вообще все состояния даются нам для работы, а не в наказание, чтобы мы смогли соединиться, соединить это с Творцом, понять, что это от Него, выстроить правильное отношение и в итоге и намерения, действия, которые мы совершаем в группе, это толкает нас к правильной работе, а все остальное не нужно брать в расчет.
2: Но здорово видеть, что нам каббалисты оставили, сколько этому уроку уже лет 20 назад было. И сейчас это все не менее важно. По прошествии 20 лет. Это урок выяснения состояний о страданиях и о единении с нет никого, кроме Него. То есть не может быть заповеди в раскрытии народов мира. То есть без народов невозможно прийти к отдаче свойства Якова. Что не хватает, это преодоление. В таком состоянии совет углубиться в изучение Торы, и тогда и означает, что ты не придешь к падению, если будешь всем этим пользоваться. И Рабаш пишет, что ты становишься частью, некоторой частью Шхины, и там все это происходит.
1: Да, и вопрос относится ли это к нам, а не к постижению, к постигающему, над временем, над этими состояниями, которые уже перешли в следующее состояние. И мы должны выйти из времени, движения, места, в котором мы находимся, только благодаря тому, что мы строим группу и заботимся об этом. Это ускоряет время, мы не остаемся в том же темпе. Мы ускоряем его.
2: Рассказал так же, как мы все получаем от окружения. Что человеку нужно еще, кроме обслуживания своего тела? Ничего. Вот он видит все эти блестящие картинки и хочет все больше и больше. С нами то же самое. Наше окружение должно давать величие цели, величие Творца. Только для этого окружение существует. Иначе все это большая проблема. А кроме этого, замечательный урок. Рав говорит, что все картины посылает нам Творец, и вся наша работа — связать все с ним. И вообще Каббала только об этом.
1: Да, тут нет нескольких игроков, а правое, левое, и рассказал, что нужно ненавидеть свойства, которые пока что не исправлены во мне, а не то, что там есть Исав, левый, все эти состояния, везде это, все это Творец, и я все, что соединяю с Творцом.
2: Очень сильный урок. Получили много впечатлений. И вот Рав, то, что Рав говорит, поле для работы, видеть нет никого, кроме него, и добр, творящий добро. Как к этому прийти? Только через окружение. Между нами, в десятке, внутренней работы человека и постоянное требование к высшей силе.
1: Да, это может быть такой тонкий момент, но он характерный. То, что весь мир, может быть, понимает эту идею, но не реализует правильно. Он говорил о том, что... Вот Дима сейчас говорил, что я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, которые я пока вижу там в Исаве. Это сам Творец.
2: Что ищет старец? Он ищет внутри себя, ищет объединение с Творцом. Без группы нечего искать. Только с помощью группы можно искать Творца.
1: А внутри группы вообще есть разные состояния, но нельзя ничего стирать, все это должно быть в ощущении источника.
2: И, в общем, мы понимаем, что все свойства, которые есть у нас, только для того, чтобы их исправить.
1: Переходим к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте все. Давайте сядем и устроимся. Мы сегодня, у нас очень особенный день, день, который называется канун судного дня. И мы это время, которое у нас сейчас есть, у нас его немного, около 40 минут, мы хотим уделить подготовке к судному дню, к Йом-Кипуру, к этому духовному состоянию, что мы хотим достичь в этот Йом-Кипур. Йом-Кипур считается уникальным днем во многих аспектах. Мы слышали сейчас от Рава целый урок на тему, как старик ищет, он сходит такой согбенный и ищет хисронот, поэтому он называется старик, потому что он исправляет хисронот, и он обрел хухму, поэтому он называется хахам. И мы всегда делаем подготовку к каждому состоянию, которое мы хотим достичь. Вообще вся наша жизнь — это подготовка к следующему состоянию, поэтому мы постараемся сейчас уделить время общей подготовке к этому состоянию. И важно также сказать всем нашим товарищам во всем мире, в Израиле, которые связаны с нами виртуально, Йом-Кипур — это единственный день в году, когда мы не транслируем наши уроки. Обычно вот сегодня это будет ближе к вечеру, и до завтрашнего вечера не будет прямой трансляции. Завтра вечером мы отмечаем исход Баля Сулама на общей трапезе, но в течение этого дня, который называется Йом-Кипур, это 24-25 часов, приблизительно не будет трансляции. И, конечно же, все материалы будут находиться на нашем сайте учебном, но мы об этом скажем позже. Итак, есть у нас особый день, который называется Судный день, Йом-Кипур. И одно из его характерных особенностей — это подведение личного итога. Это сложное понятие. Мы сейчас попросим каждого товарища взять ручку и бумагу. Неважно, где находится человек, физически, виртуально, с нами связан, находится с товарищами за столом, или, может быть, в комнате виртуальной в Арвуте, или как-то связан с нами, взять ручку и бумагу, карандаш и бумагу, или любые пишущие принадлежности, посмотрим. Мы попросим сейчас каждого товарища сесть и записать, как он думает, как он понимает, что это правильно. Что значит подвести личный итог? Буквально личный расчет души и между мной и десяткой, и между мной и Творцом. Еще раз. Личный такой итог между мной и десяткой и между мной и Творцом. Давайте выделим на это время ручка, бумага, и каждый пусть напишет то, что он думает, что должен написать. Пожалуйста. Ну, выделим на это 3-4 минуты, потом продолжим.

0: Итак, сейчас, друзья, мы хотим попросить, чтобы каждый товарищ поделился со своими товарищами в десятке, то, что он думает, чем он может поделиться в том вот личном расчете, который он сделал, и что бы он хотел добавить или изменить, и что вообще он думает. Давайте проведем семинар 6 минут, пожалуйста.
1: Поделиться сейчас, что хочет поменять, о чем он думает. Всегда можно в самом слове «изменение» можно, точнее, речь идет об изменении отношения. Именно отношения. Если бы я видел все происходящее в десятке как приходящее от «нет никого, кроме него», то мог бы и оправдать все, как говорит Ноам Элимелех, видеть только хорошие качества товарищей и ничего не другого, как тоже часть «нет никого, кроме него». Мы его на уроке сейчас видели, что если удается исправить себя, то любое состояние видел бы как единое, правильное и доброе. Но это все выяснения, которые ведут нас, продвигают.
0: Да, как сказал я, все это относительно группы, все, что вышло, заботился ли я, соединял ли я товарищей, достаточно ли я вложил сил в товарищей. И относительно Творца, просил ли я у тебя дать силы, чтобы создать кли, достойное тебя, чтобы мы стали этим кли, и заботился ли я, чтобы твой свет попросить у тебя, чтобы твой свет был проведен через это кли во весь мир, чтобы мы были с тобой в слиянии все время непрерывно.
1: Продолжим, может, еще даже более резко. Да, я не заботился, как положено, не приложил силы, как надо было. И вот это в этом все как положено, как должно было быть, в этом заключается вся работа. Нужно прийти к тому, чтобы насладить Творца. И тут в этом у меня есть много работы, потому что средство — это группа, десятка, если ты не вкладываешь в нее все силы, буквально все силы до конца, то кто ты? Попросим Творца, чтобы дал сил.
0: Я тоже пришел к выводу, что главное — это почему не просил во всех состояниях, забыл, или еще какие-то силы скрыли от меня это, насколько важна молитва товарищей о десятке, о все мировое кли. И здесь вот этот момент, почему не просил. Здесь нужно добавить молитву.
1: Сложный вопрос. Еще сказал, что нужно больше вкладываться в объединение между нами в десятке. И я вижу, что я этого не делаю достаточно. И еще я не прошу Творца, будто бы он и не существует. И я вижу, что да, это болезненная точка, и нужно усилить, улучшить любовь к товарищам, видеть величие товарищи. Вижу, что это тоже уменьшается. Надо ближе, надо больше сближаться с десяткой.
0: Когда я начал писать, у меня возник вопрос, что такое вообще этот расчет личный и как выяснить его. И мне кажется, что мы не должны сейчас находиться в каком-то сожалении или в каких-то таких самобичевании. исходить из состояния гадлута, из именно вот эти вопросы, действительно ли я связал все состояния, которые со мной происходят, связал ли с Творцом, видел ли я в Творце доброго и творящего добро. Понятно, что мы продвигаемся, но я не думаю, что мы...
1: Вопрос был сначала о расчете относительно группы, самоотчете. Я понимаю, что у меня нет такого самоотчета. Я начал делать такой самоотчет относительно Творца. С ним понятно, у меня нет достаточно веры, чтобы слиться с ним. Отсюда я возвращаюсь к группе. Я изучаю группу для того, чтобы добавить этот хиссарон, к ней добавить веры. Тут бесконечное количество работы.
0: Это интересно, мне кажется, человек проверяет себя относительно десятки и Творца, и это место для молитвы, построения. В конце так мы приходим к хиссарону. И я всегда спрашиваю себя, насколько я потребовал от себя внутреннего участия в тот момент, когда это происходит, насколько я молился за успех товарищей, насколько я проверил, в чем они нуждаются во мне. То есть всегда есть что выяснить. Очень интересно послушать фокус-группу. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, и Рав говорит о том, что такое личный расчет. Что такое личный расчет? Личный или личный расчет, или итог групповой?
1: Самоотчет такой личный или групповой в том, что я не привел к объединению нашей группе народа Израиля и всего мира с Творцом. Ну вот весь такой, весь путь, начало до конца. Но это и есть расчеты. Нет какого-то личного расчета, если мы находимся в интегральной системе. Если ты имеешь в виду, что я могу сам устроиться в отрыве от остальных.
0: Когда мы производим такой этот общий самоотчет, как я не оскверняю товарищей, и ему какую-то ввожу левую линию, как делать это правильно?
1: Я скажу тебе, все больше и больше раскрывается, что ты в одиночку, по сути, виновен за все, что происходит в мире, потому что в тебе есть сила пробудить других и прийти к объединению, к общему. Ну вот это тоже и раскрывается. В каждом из нас, в каждом по-своему, в общей цельной системе. Потому что человек — маленький мир. Вся система, она моя, исходя из моей точки, которую я должен исправить, поэтому я должен это сделать. Кроме исправления себя, я все равно ничего другого сделать не могу.
0: Только вот из общего такого личного расчета человек, общего он может сделать личный этот расчет.
1: А какие другие расчеты еще могут быть? Я своей маленькой шестеренкой привожу в действие всю систему. Я все задействую. И ты через свою шестеренку, а он через свою. Но я должен выполнить действие, то, которое зависит от меня, относительно всего мира. Готовьте вопросы. И, может быть, те, кто впервые будут праздновать судный день Йом-Кипур. Недавно присоединились, хочу немножко сделать немножко объяснений. После того, как мы прошли Рош-Ха-Шана, начало года, мы хотим стать подобными Творцу, приблизиться к отдаче к Нему. Мы проходим 10 этапов. Человек проверяет в своей душе 10 существующих частей. В каждой из них он проверяет, это возможно или нет. И тогда он понимает, что в каждой из частей он это сделать не способен. И тогда он приходит к выводу, что если он не может насладить Творца, по крайней мере, он должен сделать сокращение, чтобы не пользоваться этим. И поэтому слово «судный день», Йом-Кипур, в сокращении «капара», то есть он должен сделать сокращение и покрытие на то, что он не может быть отдающим. Он, по крайней мере, должен сделать сокращение, чтобы не использовать, не эксплуатировать никого. Тут есть еще несколько толкований, что от слова «капара» — это покрытие, то, что мы покрываем наши грехи, искупляем, искупление наших грехов. Ну, как правило, это выражается в том, что мы жертвуем по 18 шекелей. А еще слово «кипур» от слова «кепурим», подобно «пуриму», то есть пустое «кли» под сокращением когда-либо на более продвинутых этапах после исправления станет как «пурим», будет наполненным. И поэтому моментально после «кипура» мы начинаем построение экрана сука. Соответственно, есть 5 видов ограничений, соответствующих сокращению. Если наше кли, оно состоит из 5 частей, то на каждый из слоев нашего желания я делаю сокращение от самого минимального уровня существования, то, что мы не едим, не пьем, идут сокращения. И вплоть до самого такого, ну, более грубого желания, ну, выражающееся, что не пользоваться изделиями из кожи. В любом случае, мы хотим прийти к тому, чтобы обратиться к Творцу, и вся суть этого дня — это прощение. Это возможность попросить Творца прийти к покаянию. Когда человек приходит к состоянию, что он понимает, что он недостаточно сил вкладывает в то, что радует товарищей, в то, что он ведет их к пробуждению, и это самоотчет по отношению к Творцу, то, что человек не обращается к Творцу. В этом, собственно, грех. Мы не обращаемся к Творцу, не просим помощи. Но это о Йом-Кипуре. Тут есть еще один важный момент. Во время дневной молитвы на выходе Йом-Кипура мы читаем «Мафтир Юна». Вся эта история, может быть, кажется вторичной, второстепенной, но, тем не менее, это символизирует нам миссию каждого из нас, то, что мы убегаем от нашей миссии о распространении идеи отдачи и любви во всем мире. Ну или, по крайней мере, в десятке, что это то же самое. По крайней мере, мы должны распространять это между нами в десятке. Мы убегаем. То есть мафтир от слова «избавление». Как только мы избавимся от своего эго, тогда мы сможем реализовать все необходимое. В общем, здесь очень много составляющих, и стоит во время Йом-Кипура почитать на эти темы. Есть очень много, что Рав говорил на эти темы в разные годы. Стоит послушать, стоит настроить себя, как правильно себя настроить в этот день. Пожалуйста, вопросы.
0: Баля Сулам пишет в статье «Нет никого, кроме него», что человек не должен просить за себя, о себе, даже доставить наслаждение Творцу. Здесь мы видим, что тут много есть личных таких мыслей о себе, сколько я даю товарищам, сколько я забочусь об объединении, сколько я прошу, как будто бы... можно ли как-то это уточнить? Что такое личные расчеты вот эти в Йом-Кипур? Да, очень красиво как раз Рав сейчас ответил в этом клипе на вопрос Амита Шалефа. Он спрашивал разницу между личным расчетом и общим расчетом. Рассказывал, нет такого личного расчета. Личный расчет — это моя ответственность перед всем человечеством. То есть я элемент всей цепочки, я в итоге в совершенном состоянии должен заботиться обо всех. Мы еще не находимся на таких высоких ступенях, о которых говорит Рав, поэтому мы начинаем с работы в десятке. Что я сделал для десятки, и, может быть, что я мог сделать лучше. То есть от человека не просят никогда делать то, что он не может. Но то, что я могу, это сам человек решает, на что он способен, что он может, что он чувствует, мог бы я больше заботиться о товарищах, сделал ли я действительно усилия, чтобы видеть достоинство товарищей, а не их недостатки, стараюсь ли я все время давать им воодушевление, величие цели и так далее. То есть каждый действительно как бы оценивает себя. Тут нету каких-то личных расчетов. В итоге что такое личный расчет? Нет напрямую личной связи с Творцом. Такого нет. Мы сейчас слышали на уроке, что Рав говорил о статье «Цель группы». И он сказал, что Рабаш не просто так написал статью, которая называется «Цель группы», а не «Цель человека», потому что человек не может напрямую прийти к личной связи с Творцом. Ему необходима группа, вот это все духовное кли, он выстраивает из тех хисронот, которые он собирает от товарищей. Поэтому сейчас во всем этом я тоже звено цепочки. Рав вчера дал очень такой красивый образ. Это как улей, он сказал. И каждой пчелке кажется, что она находится в отдельных сотах. И это как бы такие экраны, которые отделяют нас, такие перегородки. Но это все целая система. Я пока это не чувствую. И в этом мой расчет личный, что я могу сделать больше ради товарищей в десятке, ради товарищей в группе. Мы вчера очень много говорили о регионе, даю ли я всем действительно максимум, который я могу дать. Мы здесь не равны ни в чем, но в одном мы равны. Я должен делать все, что в моих силах. И здесь человек может себя проверить сам. И я слышал, я могу поделиться. Я слышал в фокус-группе вопрос, просил ли я, обращался ли я и просил ли я у товарища каждую секунду помощи, да? Может быть, да, может, нет. Ну, еще вот.
2: Бокертов, хаверим, тогда лейздамнут лишол.
3: Доброе утро, спасибо за возможность задать вопрос. Мы изучаем, что нет никого, кроме него. И все, что мы стараемся сделать в нашей жизни, это добыть все, что нам необходимо. Но есть хиссарон, то, что я хочу еще больше вкладывать времени в распространение и в построение группы. Правильна ли эта просьба? Для того, чтобы отдавать, для того, чтобы наслаждать Творца? Или это эгоистическая просьба? Ну, действие, само действие распространения, действие благословенное. Если мы говорим про намерение, то никто этого знать не может, кроме тебя. Поэтому вопрос, что ты хочешь с помощью распространения добиться, может быть, какие-то почести или какие-то другие наслаждения. Это на самом деле не очень зависит от человека, и поэтому говорим, что лучше разделять. В нашем мире ты должен делать в распространении то, как ты понимаешь. То, что называется «от ло лишма приходит лишма». Нельзя сейчас сидеть и делать расчеты, пока не будет намерения ради отдачи, я ничего делать не буду. Потому что в любви к товарищам ты тоже, действуя в десятке, наверняка у тебя есть эгоистические расчеты, если ты все еще не исправлен. Поэтому мы говорим «от ло лишма, приходим к лишма». Поэтому прежде всего ты живешь в этом мире, и поэтому ты должен выполнять действия. В результате этого делается расчет, просим Творца, да и вообще во всем нужно понимать, что это работа Творца, Авадат Ашем. Рав говорил об этом на уроке. Это не работа Михаэля, это работа Творца. Допустим, вечером Ну, есть несколько видов молитв и видов обращений на протяжении этого судного дня. Одна из них вечером называется «Коль Нидре». Это в чем ее суть? Когда человек заключает договор, он: «Я обязуюсь прийти на урок, я обязуюсь то, другое». То есть, что значит «ты обязуешься»? Это эгоистическое обязательство, когда не просто делаешь какую-то добавку с Божьей помощью. Есть высшая сила, которая позволит тебе что-то сделать. Но подумай, если ты приходишь на урок, и ты обязался что-то сделать, и в этом есть ты. Так вот, мы об этом мы тоже просим. Возвращаясь к твоему вопросу, занимайся распространением и проси Творца, чтобы Он очистил твои намерения, чтобы они были подобны Творцу.
4: Доброе утро. А вот в какой форме человек должен проводить это покаяние? Я должен думать, что вот я там что-то не сделал, что-то там это, и просить прощения у Творца? Или я должен думать, что вот я буду делать, то есть как бы план на следующий год, я буду больше думать о товарищах, больше участвовать в работе в десятке, группы, я больше буду там стремиться что-то сделать, стремиться к отдаче. Вот в какой форме должно это быть?
0: Сейчас посмотрим клип номер один. Рав дает там еще, говорит нам о вот этом самоотчете. Я думаю, что это даст тебе ответ. Как и о чем стоит делать самоотчет? О каждом шагу. Как не упустить вот этот самоотчет?
3: Я должен видеть каждое мгновение своей жизни в том, что как я могу увеличить связь между нами, чтобы в ней больше раскрылась взаимная наша отдача. И в ней раскроется Творец. Ну, вот так. По сути, все просто. Мы хотим сформировать клей внизу, чтобы в нем раскрылся Творец свыше. Работай полноценно между мирами, связывая всю свою материальную жизнь с духовным продвижением, и посвяти себя духовному продвижению, насколько это возможно, но не пренебрегая материальным миром, который тебе дан, чтобы ты продвигался и в духовном. И тогда все произойдет. Это то, что мы изучаем. Мы это учим. Должен человек жениться, он должен, то есть должен быть женат, с детьми, должен работать. Он обязан работать. Он должен принимать участие в группе, в распространении, во всем, что есть.
4: Как лейт кадем?
3: Так продвигаться.
0: Мы слышим от Рава: я должен видеть каждую секунду своей жизни, в чем я могу усилить связь между нами, чтобы в ней раскрылась большая сила отдачи и раскрылся Творец. И таким простым образом, в общем, мы должны сформировать клей внизу и Творец, чтобы раскрылся в нем сверху. Постараемся реализовать слова Рава.
3: Мы много работаем над величием, важностью, совершенством в правой линии целый год. А сейчас самоотчет, мы в его результате видим, насколько мы плохи, насколько большое желание получать. Не ослабляет ли это человека? И какое отношение должно быть у него по отношению к процессу самоотчета? То, что во всем, что я вижу, что я не действовал как положено и не объединялся с товарищами. Ну, верно, должно подвести нас к осознанию зла. Все так. То, что это раз в год, это как традиция, она только символизирует. Ну, это каждый день. Хорошо, чтобы каждый день человек приходил к такому осознанию, и то, что называется монетка к монетке, присоединяется в большой счет, а Творец ответит. В виде традиции мы это делаем раз в год. Верно, но на самом деле ты прав. Человек делает расчеты. И вот сейчас, например, мы сели и несколько, там, 3 минуты записали какие-то выводы. Хорошо, чтобы каждый день это можно было делать. И, кстати, слышал такую рекомендацию. Рав говорил как-то, что в конце каждого дня человек должен делать самоотчет.
0: На уроке то, что мы учили, Рав объяснил, что эти вещи не должны нас ослаблять. Наоборот, они должны нас привести к обращению к Творцу. И он дал хороший пример с Эсавом. Я не должен все якобы негативные силы, Эсав и другие, такие силы, которые якобы негативные, и они уводят меня от цели, они должны привести меня к тому, что я еще не увидел, что эти силы приходят от нет никого, кроме Него, от единственности Творца. То есть это снова призыв к тому, чтобы раскрыть «нет никого, кроме Него». Человек должен хотя бы раз там, в пару дней читать «нет никого, кроме Него». То есть цель не почувствовать негатив, а напомнить о Творце, почему ты не просил, почему не просил, и каждую секунду прошу ли я, и снова я обнаруживаю, что я не нуждаюсь в Творце, что я забыл о нем, я забыл о товарищах. Можно смотреть на это как на средство продвижения, а не как какой-то негатив.
4: Да. Вот в отношении этого самоотчета прозвучало, что относительно общего этот расчет выполняется. А отношение к Творцу, оно как бы выше знания. А как-то мы его все-таки в этом отношение к общему, как его правильно присоединять.
3: Если правильно понял, как высшее знание связано с цельным, совершенным, совершенством? Прийти к совершенству с Творцом можно только высшее знание внутри эго. Значит, в эго ты не можешь прийти к совершенству, ты не можешь согласиться с Творцом. Только выше.
2: Woman Mac 167.
5: Шалом, хаварим, вемарим якарим, гмар хатмат ва лекулам.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Гмар Хатима Това. Что нужно изменить в нашей связи после Йом-Кипура? Что должно измениться в нашей связи после Судного дня? Кто-то хочет ответить? Нашей подруге из Woman Mac 167, что должно измениться или что мы можем добавить в нашу связь после Йом-Кипура?
2: Гади? Макша.
0: Гади.
3: Во-первых, спасибо за урок, который вы дали. Как раз это то, что беспокоит всю нашу группу, как сделать самоотчет и насколько мы усилили группу. Если мы делаем такой самоотчет, то измениться может только одно — наше объединение. Наше объединение в группе. У нас есть мировое кли, у нас есть регионы в мировом кли. Так что каждый из регионов должен быть очень сильным, и чтобы мы были кли Творца. Это то, что может измениться. И не обязательно после Йом-Кипура. Каждую секунду это может в нас меняться.
2: Сирия, 5:12.
0: Я хотел спросить, вот этот самоотчет должен ли проходить лично в человеке или есть относительно десятки вот этот самоотчет? Достаточно ли мы просили, достаточно ли мы давали пример всей группе, достаточно ли мы заботились обо всей группе?
3: Я думаю, что самоотчет относительно группы по отношению к десятке, как раз то, что попросили записать. Есть и заповедь такая, что судный день не покрывает прегрешение относительно товарища, относительно Творца, да, но не относительно товарища. Это тоже интересный момент. Расчет должен быть не с Творцом, а с товарищами. А какие прегрешения относительно товарищей? Что, в принципе, нужны товарищам от меня? Чтобы я поднимал им настроение, давал им важность цели. И тогда каждый может сделать расчет. На самом ли деле я могу сказать, что я полностью это делал? Каждое мгновение, каждую секунду, пусть каждый ответит для себя. В этом расчет относительно десятки. Ну, можно сказать, относительно конкретного товарища, но мы просто не работаем относительно товарища. Иногда бывают какие-то особенные отношения, когда кого-то обидел. Нужно навести порядок в таких отношениях тоже. И вот через несколько часов судный день, Йом-Кипур, стоит вырулить отношения, потому что Творец не ответит, если я сам не исправлю отношения с товарищем. Но, в общем, отношение, расчет должен быть и относительно десятки, и по отношению к Творцу. Как мы изучаем, что единственный грех по относительно Творца в том, что мы не обращаемся к Нему. Кстати, очень странный момент. Мы можем для себя сказать, что целый список разных прегрешений, чего только нет. Прихожу как в магазин и начинаю плакать за каждое действие. Но в Кабале говорим, что до тех пор, пока ты в эгоизме, так понятно, что ты это делаешь, это естественно, что ты делаешь все эти прегрешения. А вот то, что ты не обращаешься к Творцу, а сделать это можно только через осознание зла, вот это, этим ты, собственно, и делаешь прегрешение.
6: Спасибо за урок.
3: Это грех.
6: Спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке? Спасибо.
0: Повтори еще раз вопрос.
6: В статье говорилось о том, что вот
3: как стереть грехи,
6: которая приведена в статье, стереть грехи наши. И как это можно сделать в десятке, вот в Йом-Кипур? Возможно ли это?
2: Кен.
0: Я не знаю, что значит «стереть грехи», и мы никогда не смотрим назад на нашем пути, мы всегда смотрим вперед. Может быть, вместо того, чтобы искать, как стереть грехи, надо смотреть, что я могу добавить. Что я могу дать товарищам больше. Допустим, я не видел достаточно их достоинства, только их недостатки. Это происходит с нами, со мной, по крайней мере. Как я могу это улучшить, изменить? И как я могу прилагать усилия и видеть в товарищах достоинства, а не недостатки. Михаил говорил о том, что все время давать величие, важность цели. Достаточно ли я старался в этом? Дело даже не в том, что получилось или нет. Достаточно ли я старался давать величие, важность цели товарищам? И вот расчет с нами, он только на усилия, не на успех. Я думаю, что вообще вся идея смотреть и проверять себя, вот этот самоотчет, не, вот как вот Илья тут спрашивал, левая линия, правая линия. Мы пока что не находимся в работе с линиями, но это не для того, чтобы опустить нас, а для того, чтобы подтолкнуть меня, вывести меня из состояния равнодушия и подтолкнуть к усилиям дальше. И наверняка, если я буду делать больше усилий, то это приблизит меня туда, куда должно приблизить. Руслан, время у нас закончилось. Итак, мы... должны перейти сейчас к объявлениям. Я прошу прощения. Надо перейти к объявлениям, дорогие друзья. Наше расписание на сегодня, воскресенье, 20 сентября, канун Йом-Кипура. В 12 у нас будет урок «Глобальный кампус». Затем будет трапеза 14.30 до 15.15. Прерывающаяся трапеза, которая будет транслироваться. Потом, очень важно послушать это сообщение, друзья, начиная с окончания трапезы, то есть дальше не будет прямой трансляции. Вместе с этим мы рекомендуем учебный материал, который находится на сайте study.kli.one. Каждый может зайти, скачать материалы, уроки, статьи, все, что можно, с чем можно работать, пока не будет трансляции. Товарищ, который физически находится здесь, в этом здании, мы работаем по следующему расписанию. В 5 часов будет легкий буфет. В 6 часов молитва. Молитва называется «Коль Недрей». 18.30 перерыв в 15 минут. С 18.45 до 20.45 будет урок, который, опять же, не транслируется. А завтра, в понедельник, сам судный день. 5.15 подготовка к уроку. 5.30 сам урок до 8, с 8 до 9 молитва Шахарит, можно прийти сюда в здание, в 15.45 подготовка к дневному уроку, в 16 урок до 6, в 6 молитва Минха и Нейла, 19.15 буфет и выход из поста, а в 19.45 мы будем отмечать исход Баля Сулама и Йорцейт, и будет трапеза, которая будет транслироваться и переводиться на все языки, и в системе Арвуд, и здесь физически мы все приглашаем. Открытая трапеза для всех возрастов, а закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страданий. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия, иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его. Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разумы и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение и не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их. Как такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы не убегали от колючек царей? И еще нужно понять то, что написано, «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему обличение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Эйсав имеются в виду люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет

0: не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Исраэль в человеке и свойством Эсав в человеке?
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповеди на получение вознаграждения в этом мире или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждения за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. Яшаркель. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть когда он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповеди? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отмениться перед Творцом, а зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советуют человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека. А? Все возьмет Творец. И о таком вознаграждении кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. И они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением. В таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя. Потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «работать с намерением ради отдачи». А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему, «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением, и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение. Тогда у тебя была сила для работы. Если так, то какая польза от того, что ты каждый раз преодолеваешь себя? Ведь ты видишь, что снова возвращаешься к падениям, что называется проломленного больше, чем устоявшего. То есть падений гораздо больше, чем подъема.
1: еще говорит ему злое начало, когда он облачается в одежды святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе, и каждый день ты получал обретение святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрегаешь и говоришь, что ты хочешь заниматься только ради небес. Но ведь ты видишь, что в этой работе ты идешь назад, то есть у тебя есть падение. То есть зло в тебе становится сейчас хуже. Тогда как когда ты шел в исполнении Торы и заповеди в плане практической работы, ты преуспевал больше. Ведь ты сам видел, как ты продвигался. Тогда как теперь, какая энергия и какое воодушевление есть у тебя в работе? В таком случае она говорит ему: уйди с этого пути. Получается, что такими разговорами злое начало, которое является обобщением всех царей народов мира, которые угнетают Израиль, колет тела тех работников Творца, которые желают работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему положено тем людям, которые желают идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, отменив себя перед Ним, такие страдания, то есть падение до такой степени, что они не могут терпеть эти страдания и хотят сбежать с поля боя. А у тех людей, которые работают ради получения вознаграждения, нет таких страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы Творца. А они чувствуют, что они идут вперед и продвигаются каждый день. И, разумеется, когда они видят продвижение, у них есть силы для работы. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. А иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются медленнее. Но они не идут назад, страшно сказать.
0: А ответ в том, что в то время, когда человек не чувствует недостатка и испорченности в духовной работе, ему нечего исправлять. Поэтому те люди, которые не способны работать иначе как только в плане действия, то в исполнении заповедей нечего добавить и нечего убавить. Как написано, не прибавь и не убавь. И так как пока еще нет у них никакой потребности в намерении, ведь цель намерения — прийти к подобию свойств с Творцом, называемому ради отдачи, и, само собой, они не желают слиться с Ним. То есть нет у них никакого понятия о работе не ради получения вознаграждения. И им Творец не дает страданий, которые являются ощущением удаленности от Него так, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их. И это как пишет Рамбам, что женщин, малолетних и всю неграмотную массу обучают только работать для получения вознаграждения, так как они не поймут по-другому. А когда умножится знание их, и они преисполнятся большей мудростью, им приоткрывают тайну эту, что необходимо работать лишма, что означает «с намерением ради отдачи».
1: И сказано, мы поймем то, что мы спросили, почему Израилю, который является любимцами Творца, он дает страдания, и мало того, но он еще говорит им: поскольку я люблю вас, поэтому я желаю, чтобы вы не тяготились колючками, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И в этом смысл слов «и не тяготись обличением его». Это значит, чтобы они не убегали с поля боя и не говорили бы, что эта работа с намерением ради отдачи не для них. Это означает, что тот, кого Творец любит, имеется в виду свойство Израиля, который желает отмениться прямо перед Творцом, желание получать, которое есть в человеке, о нем человек просит, чтобы Творец дал ему силы смирить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может одолеть желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, для чего человек должен работать, прилагать усилия, это для того, чтобы у него была способность наполнить любовь к себе. А поскольку человек желает наоборот отменить любовь к себе, и чтобы он был способен работать только для того, чтобы иметь отношение к любви к Творцу, то человек не желает работать ради собственной выгоды, а хочет только ради Творца, то есть то, чего, чем наслаждается Творец.
0: И человек говорит, что он не удовлетворяется тем, что у него будет сила не работать для собственной выгоды. Как есть много умников, которые говорят, что в этом заключается совершенство человека, если он не работает ради собственной выгоды. И он говорит, что не для этого создал Творец создание, чтобы они не получали наслаждение. Ведь цель творения в том, чтобы насладить его создание. Поэтому создания тоже должны работать в подобии свойств, то есть чтобы все их стремление было насладить Творца. Следовательно, тот, кто говорит, что целью человека является прийти к совершенству, которое заключается в том, чтобы не работать для себя, что только это является целью человека, и с этой целью он был создан. Это неправда. А человек должен всегда проверять себя, работает ли он для блага Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался. Иначе говоря, человек желает обменять себялюбие и прийти любви к Творцу. Ибо только этим создание достигнут цели, ради которой созданы, что называется «насладить его создание». Поэтому те люди, которые желают прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень пока что еще далека от них, но они хотят все равно достичь этого, они уже называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель о стихе, «дает мудрость мудрым». И он спросил, следовало бы сказать, что дает мудрость глупым. Ведь если они уже мудрые, что из того, что дает им мудрость? И откуда была у них мудрость до того, как Творец дал им? Только потом, когда уже была у них мудрость.
1: Он сказал, что смысл слова «мудрый» в том, что тот, кто желает быть мудрым, хотя пока еще у него нет мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, должен верить, что Творец даст ему мудрость. И таким же образом следует объяснить, что тот, кто хочет быть любящим Творца, уже называется любящий Творца. Поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмены эгоистической любви, чтобы они удостоились любви к Творцу. И им говорит книга Зоар, что Творец держит в руке свой скипетр, чтобы вести его прямым путем. Иными словами, те страдания, которые они терпят из-за падений, которые получают, они должны верить, что это исходит от Творца. То есть те чуждые мысли, которые они получают, которые для них как колючки в теле, их Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал больше подъемов, ведь зачем мне нужны эти падения, то есть какова польза от них? И на это дается ответ, что это называется скипетр в руке Творца, чтобы вести его прямым путем. Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, он будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и останется в состоянии своей низости, потому что не будет чувствовать никакого недостатка, что было необходимость исправить его.
0: Поэтому Творец показывает человеку его низость и демонстрирует ему, насколько он уже думал, что он уже избранный из народа, и нет уже у него таких мыслей, настолько низких, как у других людей. И вдруг человек видит, что у него есть мысли намного хуже, чем у людей, которые работают на общем уровне, что называется, работают ради получения вознаграждения. А он говорит, что желает работать только лишь ради небес, а не ради собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на ступени намного выше, чем они. И вдруг он видит, что он намного ниже их. Выходит, что благодаря страданиям, которые он чувствует, он вынужден просить у Творца, чтобы он приблизил его по-настоящему. Поэтому это касается именно тех людей, которые относятся к категории Исраэль, то есть, как сказано выше, которые желают быть Исраэль. А для того, чтобы не ошиблись в порядке работы, Творец посылает им эти падения. И это называется, что он должен скипетр в руке, он держит скипетр в руке своей, чтобы вести их прямым путем. Где прямым путем называется путь, по которому идут прямо в дворец царя. Тогда как те люди, которые находятся только в свойстве Эсав, которое является лишь свойством действия, без намерения, чтобы эти действия привели к аннулированию собственной выгоды. И такой человек не желает делать действия ради Творца, а довольствуется только лишь выполнением действий без намерения, чтобы это привело их к слиянию с Творцом. И не думают о том, что касается слияния с Творцом, как написано, и слиться с Ним. Для них не держит Творец в руке своей скипетр, чтобы обличать их.
1: И потому он говорит, а Эсава возненавидел я, и поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Это означает, что я не хочу, чтобы у него было слияние со мной. И об этом он говорит, душа моя тяготится им, что означает, что поскольку вся их работа только ради собственной выгоды, душа моя тяготится им, и я не дам ему доли во мне. То есть я не дам ему страдания, благодаря которым приходит к слиянию со мной. Ибо поскольку у них нет желания ко мне, поэтому нет у меня желания к тем, которые относятся к свойству Эсав, то есть тем, кто чувствует себя совершенными. Ведь Эсав означает, что он уже Аса сделал свое, считает себя совершенным. Что человек может сделать, чтобы не прийти к падению, которое называется страданием, из-за того, что он чувствует себя далеким от Творца? Ведь весь смысл страданий в том, чтобы человек не оставался на низком уровне, потому что там он будет удовлетворяться малым. И человек будет думать, что он уже удостоился какого-то уровня в духовном, поэтому необходимо опустить человека ниже по важности, то есть чтобы он сам увидел, насколько у него есть недостаток. И тогда он сможет просить у Творца, чтобы тот помог ему и вытащил бы его из его низости. В таком случае, как возможно, чтобы ему не нужно было падать в состояние низости? Совет для этого таков. Если человек сам отдает себе отчет и видит посредством своих мыслей и желаний, насколько он все еще далек от слияния с Творцом, то есть также и во время подъема он производит самоотчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда автоматически ему уже не нужно падать из своего состояния, то есть чтобы ему давали низкие мысли, пока он не почувствует, что находится в состоянии хессаронов.
0: И даже во время подъема человек уже начинает искать себе советы, как подняться на ступень выше. Тогда, разумеется, не нужно давать ему свыше падения, потому что он сам начинает искать советы еще до того, как упал в состояние низости. И ему кажется сейчас, что состояние, в котором он находится, полно недостатков. И этим он может освободить себя, чтобы не нужно было давать ему падение свыше. Но обычно порядок таков, что во время подъема человек не хочет сам искать недостатки. Поэтому вынуждены давать ему свыше падение. И этим следует объяснять то, что сказали мудрецы. То, что не потерял, ищу я. Это означает, что старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, будто что-то ищет. И говорит: «Я ничего не потерял, у меня ничего не пропало, и все равно я ищу». И это можно объяснять подобно старцу, который обрел мудрость, хохма. То есть он мудрый, который видит нарождающийся. Ведь он может прийти к падению, чтобы обрести пустые келим, чтобы у Творца была возможность наполнить их. Иначе он останется в низком состоянии, поскольку не ощущает, что обладает недостатком. И тогда, когда у него исчезло состояние подъема, он начинает искать способы, как снова подняться в духовное. Поэтому тот, кто стар, то есть мудрец, который видит нарождающееся, начинает искать, как возвыситься в духовном, еще до того, как исчезло у него состояние подъема. И тогда он начинает следовать советам, утверждающим, что есть какой-то способ, позволяющий подняться по духовным ступеням. И это посредством того, что он начинает искать недостаток в том состоянии, в котором он пребывает. И тогда уже нет необходимости в том, чтобы его отбрасывали вниз по важности. Ибо он сам найдет и увидит недостатки, поскольку он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
1: И самый лучший совет во время подъема состоит в том, чтобы человек чувствовал, что сейчас есть состояние духовности, и он хочет найти хезароны, потребности. И тогда человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая есть между Торой и человеком, и чтобы от этого у него появилось знание, как служить Творцу. Как сказано, и душа без знания нехороша. И также сказано: даруй же нам от себя мудрость, понимание и знание. И тогда он автоматически увидит недостаток в себе, и у него уже будут пустые келим. И так он будет спасен, чтобы не впасть в настоящее падение. А сейчас выясним вопрос, почему, когда мы молимся Творцу, чтобы он стер нам грехи наши, мы ставим перед Творцом условия и говорим, но не посредством страданий. Имеется в виду, но не посредством падений. Ибо когда мы находимся в падении, мы отделяемся от Творца, ведь во время падения все находится в свойстве низости, которое называется шхина в прахе. Получается, что из-за того, что нам нужно ощутить нашу низость, мы вызываем то, что Ишхина тоже находится в изгнании. Насколько мы отдаляемся от Святой Земли, имеется в виду желание святости, которого нет у нас. А во время падения мы получаем желание земли народов мира. И тем самым мы унижаем святость. И поэтому мы просим, чтобы Он помог нам стереть грехи наши, и мы могли бы войти в святость.
0: Но так, чтобы это не приходило благодаря страданиям, которыми называются падения, потому что эти падения приводят к унижению святости, и это называется шхина в прахе или шхина в изгнании. Об этих страданиях мы молимся, чтобы они не приходили, потому что так мы приводим к унижению святости. Наши мудрецы говорят, Раби Йоханан заболел. Пришел к нему Раби Ханина, сказал ему, «Тебе милы страдания?» Ответил он ему, «Не сами они и не вознаграждение за них». И все спрашивают об этом. Но ведь было много праведников, которые приняли на себя страдания. Так как же Раби Йоханан сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них». И объяснил этому отец и учитель, сказав, что они спорили об изгнании Шхины, которая продолжается, задерживаясь по причине, что не исправлены пока все искры святости, упавшие в клипот. Поэтому, несмотря на то, что будет вознаграждение, то есть все, что упало между клипот, вернется к святости, а это очень большое вознаграждение, когда все будет исправлено. Но пока все исправится, Шхина находится в изгнании, и все унижают ее и возносят ее служанку, то есть клипу. И это страдание Шхины он не может терпеть. И потому сказал, не сами они и не вознаграждение за них.
1: Мы видим, что такое страдание в работе. Это значит, что они страдают от того, что из-за них шхина вынуждена быть в низком состоянии. Для того, чтобы понять это, нужно изучить статью по поводу шхины в изгнании, в которой сказано, что когда человек сожалеет о том, что он далек от Творца, то есть он пребывает внутри желания получать только для собственной выгоды, подобно животным, что не подобает уровню человека. Он должен направить свои страдания, чтобы они были не из-за того, что он хочет быть человеком, в чем заключаются его страдания, а из-за страданий шхины. И он дает по этому поводу пример о человеке, который испытывает боль в каком-то частном органе. И эта боль ощущается главным образом в сердце и в разуме, что является средоточием человека. Также и отдельный человек является частью шхины, называемой собранием Израиля. И главная боль находится в ней. И об этом следует сожалеть. И это называется страданиями в работе.
0: Да, прежде всего человек должен осознать, насколько он является желанием получать, насколько он малый, затем насколько все народы мира находятся в нем. И так обучают человека постепенно, пока он не приходит к пониманию, что ему необходимо давать, ему необходимо выйти из себя и думать только о Творце, только о Шхине.
1: Здесь статья написана только для Израиля, только для тех, кто хочет прийти к свойству отдачи. И тогда происходит то, что Рабаш пишет, он как бы входит в наше сердце и объясняет, если вы идете этим путем, вы проходите такие падения, такие подъемы, падение из-за этого, подъем из-за этого, но вся цель — не думать о себе, а только о пользе Творца, через товарища о пользе Творца. И тогда мы приходим в конце статьи к тому, что главное, что Шхина страдает. Главное — это просто прийти к высоте всего тела, так можно сказать, да? Что все тело страдает. Это просто... Не знаю, ладно. Прийти к просьбе, чтобы Творец дал нам силы думать обо всем теле, во всей Шхине.
0: Да, эти страдания вызывают то, что человек начинает просить Творца, чтобы тот приблизил его, чтобы тот являлся Израиль. И чтобы не было унижения святости и боли Шхины. И человек, Израиль, отождествляет себя с Шхиной, а не с собственными страданиями.
1: Да, не только падение. Он говорит, что все это падение должно быть для приближения к отдаче, к Творцу. Десятки кадров возможностей, которые мы получаем. Выбирать духовное над всеми помехами, которые у нас есть.
0: Да, только на пути есть много состояний, которые человек должен пройти, и он пишет о всех требованиях, претензиях, что человек всегда переживает. Это так, что он, что хорошо для тебя работать для собственного блага. А теперь, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 30 сентября 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Словес Улам» 4 тома, которая относится к части Йом-Кипур. Статья «Что такое страдание в работе? Можно ли без страданий? Каков источник страданий? Чем они вызываются? И чем излечиваются?» Если мы из желания наслаждаться, из желания получать наслаждение и удовольствие, когда мы не получаем наслаждение и удовольствие, те, которые мы хотим согласно природе нашего творения, то согласно этому мы чувствуем обратное. Это называется страдание. То есть недостаток наполнения — это страдание. Ощущение наполнения — это наслаждение. Мы из материи желания получать. Эта материя создана светом. То есть присутствие света, ощущение света внутри желания наслаждаться ощущается как наслаждение. Или иначе ощущение Творца внутри творения ощущается как наслаждение. А скрытие Творца внутри творения ощущается как страдание. И это обязано быть на всех уровнях, во всех мирах. Это, по сути дела, связь между светом и желанием. И это присутствует еще до того, как мы осознаем себя. Это природа, когда все наши исправления, все наши неисправленности, которые возникают на эту природу, и природу эту изменить нельзя. Об этом он говорит, Баля Сулам, в статье «Дарование Торы», что откуда к нам приходят все страдания и наслаждения, он говорит, согласно закону корней и ветви. То есть из-за того, что мы были созданы прямым светом из корня, по четырем стадиям прямого света, все, что есть в корне, это приятно ощущается нами как наслаждение в нас. А все, что не существует в корне, нет в корне, ощущается у нас как страдание. Но для того, чтобы не оставлять творение на таком уровне, чтобы оно только получало страдания или наслаждение, или чтобы только получало наслаждение, а чтобы оно пришло через ощущение наслаждения или страданий к чему-то более высокому. По сути дела, Творец создал творение как ощущающее наслаждение или ощущающее страдание. То есть благодаря, в общем, этому развлечению человек, творение может взобраться до, зайти до высоты просто уровня Творца. Те, кто получает побуждение, чтобы подниматься до уровня Творца, ощущают наслаждение и страдания не от того, что они наполнены согласно своей материи или пусты, а от чего-то другого. Что это значит? От чего-то другого. Если наша материя ощущает только, что она наполнена ощущением Творца, или пусто от ощущения Творца, это хорошо ему или плохо, что должно быть еще? Должно быть еще не ощущение, а уровень. Для того, чтобы привести творение на уровень Творца, состояние, статус Творца, оно должно сменить свое развлечение, наслаждение или страдание, чтобы наслаждение и страдание были бы не от ощущения Творца, а чтобы у него наслаждением или страданием было бы подобие по форме, то есть слияние с Творцом. И в предыдущем своем естественном ощущении ощущать самого Творца или не ощущать, чтобы это свойство служило бы ему как обеспечивающее силы для того, чтобы прийти к более высокому уровню, к подобию по форме. И если человек начинает требовать раскрытия Творца или как топливо, как осознание величия, чтобы у него было от этого... Важно не то, что оно ощущает, а оно обязано ощущать это для того, чтобы продолжать дальше свое развитие, для того, чтобы прийти из ощущения величия Творца, из наслаждения, которое получает от него, хочет вернуть этим, отдавать Творцу и прийти таким образом к подобию по форме, тогда действительно он продвигается подобию по форме к слиянию. И тогда Творец действительно раскрывается ему и помогает ему тем, что сообщает человеку важность, помогает человеку продвигаться.
2: И
1: это не для всех, а, как здесь Рабаш говорит, для тех, кто называется уже в какой-то мере, в каком-то понимании Исраэль. То есть у кого есть уже стремление, направление, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Не то, что они ищут Творца, чтобы им было хорошо, избежать каких-то страданий, убежать от неизвестности, обрести уверенность. Те, кто ищут Творца, не от обращения к себе, чтобы ему было что-то от этого, а только из подобия по форме, только из того, что у него было слияние. Слияние тоже и подобие по форме. Мы в любом случае пока что представляем себе как наслаждение для себя.

0: как вещи, приятные для себя, иначе пока что мы не можем представить это. Потом это постепенно получит другой характер. А тот, кто продвигается, и уже называется Исраэль, согласно состоянию продвижения, ему раскрываются его корни для продвижения, чтобы быть Израилем. Корни, которые находятся выше состояния Израиль, называется Яков, когда он действительно маленький, а потом Израиль становится большой. С помощью чего от Якова, который является результатом Авраама и Ицхака, возникает Израиль благодаря Эсаву. То человек должна раскрыться позитивная сила, то есть влечение к духовному, которое называется Яков. И обязана быть в нем негативная сила, якобы негативная, которая влечет его, путает его, хочет увести его от пути к Творцу, от того, чтобы слиться, подобиться Творцу. Это называется Эсав. И эти силы, обе полезны, и они могут быть в правильной реализации у человека только согласно методике, которая называется «благодаря Торе и заповедям». Что называется «благодаря Торе и заповедям»? Все средства, которые человек изучает из книг и от каббалистов, которые могут быть полезны, помочь ему, чтобы прийти к духовному, получить первую высшую силу, чтобы подобиться Творцу. Это в нашем состоянии называется Тора и заповеди. А потом, когда уже приходят к духовному, начинают получать уже духовные силы, экран. Тогда за Махсомом, тогда начинают пользоваться действительно духовными силами, духовными свойствами, высшими светами. Все средства, которые мы тогда будем использовать, будут называться заповеди, благодаря силе, благодаря свету, Торе, высшему свету, который будет помогать нам исполнять это. И тогда все эти келим, которые мы получим от Исава, мы сможем исправить благодаря намерению ради отдачи Якова. И так от Исава и Якова вместе у нас будет свойство Исраэль. Это после большой борьбы Якова, когда он воюет с властителем Исава, правителем Исава. Но именно у тех людей, которые продвигаются, хотят продвигаться, хотят быть Исраэль прямо к Творцу, к объединению с Творцом, именно у этих людей пробуждаются противоречащие силы Яков и Исав, Исраэль, народы мира и так далее. И обе они эффективны, не может быть Тора, не может быть заповеди, иначе как в работе над свойством Эсав, свойством народов мира, без которых нет келим у Якова, то есть у намерения ради отдачи, чтобы прийти действительно к отдаче, к подобию, по форме. Поэтому человек, который начинает путь, получает, конечно, очень много помех на разных уровнях. Пока что, когда он приходит к Махсому, помехи в той плоскости, в которой он находится, это помехи от тех желаний, еды, секса, стремления к деньгам, славе, знаниям, власти, к чему бы это ни было в этом мире. И он видит, что вдруг его отбрасывают отсюда и оттуда, и он начинает просто сходить с ума от всей путаницы, которая вдруг происходит у него. И просто нужно помнить, что только тем людям, которые действительно обладают силой, способностью, у которых есть правильное желание, и уже пришло время, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, чтобы пришли к подобию, по форме, к слиянию, этим людям посылаются свыше силы Сава, преодолевая которые, человек продвигается. И в работе с этими силами левой стороны, получающих килим, есть несколько видов. Есть так, что человек ждет, пока эти силы не пробудятся в нем, и пока тогда он найдет на них какой-то ответ. И другая форма, когда он заранее уже ищет, с помощью чего он может продвигаться, где эти силы, которые могут мешать ему, где пока еще, то есть он не находится в совершенстве с Творцом. И это как старик, говорит Рабаш, который ищет уже заранее, как будто то, что пропало у него, идет так прямой, да.
1: Кафуф,
0: наоборот, сагбен, извиняюсь.
2: И тогда, не дожидаясь, когда пробудятся в нем килим Исава, он уже сейчас заранее ищет, чем он может дополнить еще свою связь с Творцом. И тогда, когда ищет это, тогда пробуждает прямо все шаги вперед, все состояния, которые ждут его. И так экономит время, что называется, Исраэль ускоряет времена. А это, по сути, вся наша работа, что если мы ждем, пока состояния накатываются на нас, этим мы как бы не действуем. Мы тогда только реагируем. Тогда как, если мы ищем, где мы можем еще дополнить самих себя, то есть раскрыть желания, которые еще не исправлены в связи с Творцом в нас, то этим мы торопим сроки, и это действительно главным образом наша работа. И, конечно, пробудиться к этому, и чтобы это было ему необходимо, человек может только если окружение поддерживает его, только если оно пробуждает в нем это желание. Только при этом условии человек действительно может сократить время и прийти в том кругообороте, в котором он начинает путь, также и закончить путь. То есть прийти к истинному и полному слиянию с Творцом. И получается тогда, что весь тот материал, который создан светом и посредством ощущения Творца, вся та материя наполняется ощущением Творца. Но наполняется для того, чтобы слиться с самим Творцом, а не чувствовать его только как приятное. То есть человек этим обретает также все наполнение Творца в нем, что Творец облачается в творение, и также удостаивается ступени Творца. Как написано, верните сына Израиля к Творцу Всесильному. Вот и все.
0: Всякий раз, когда я читаю или слышу от вас что-то, что у человека есть две силы, одна сила дает помехи, другая состояние, как мы сегодня говорили,

0: Если мне раскрываются желания, что я могу слиться с Творцом посредством них, с их помощью, они называются хорошими желаниями. И тогда я радуюсь и связываюсь с Божественным, с Творцом. Если эти желания противоположны, раскрываются во мне как помехи, на данный момент пока они помехи, и помехи, которые напрямую отрывают меня от Творца, тогда я просто... Почему бы мне их и не ненавидеть? Потому что их источник — это Творец. И поэтому, как бы, в своем источнике они хороши. Но я еще не пришел к тому, к чему нужно прийти. В окончательном исправлении, в мире бесконечности, конечно, все объединяется, и нет зла, и нет добра, нет неевреи и евреи, и нет Израиля, и нет народов мира. Все объединяется как единое. И именно наоборот, самых плохих келим, там есть самое большое раскрытие света. Но это в конце исправления. Если бы ты чувствовал, что это приходит от двух чужих сил, разных, противоположных, воюющих друг с другом, и ты прямо или прилепляешься к силе Творца, бросаешься туда, или к злой силе, которая против него, допустим, фараон, тогда внутри был бы какой-то гнев или какая-то мощь, чтобы сражаться. А так, поскольку это Творец играет с тобой, и обе эти силы Он посылает, и тебе нельзя забывать об этом, тогда ты слабеешь в такой борьбе, потому что она тебе кажется как бы игрой, не настоящей. Почему Творец так это сделал? Чтобы прежде всего мы понимали это. Мы не только понимаем, мы должны не забывать и признавать, что это так. Ведь это действительно портит нам отношение к ненавистнику. Он уже не ненавистник. Это только внешнее облачение того же Творца, которое раскрывается в такой форме, которая мешает нам. Все те силы, в общем-то, они ангелы, в которых облачается Творец. Что такое Творец? Его желание насладить свои творения, сила отдачи облачается в нас, облачается во все эти способы, разные, противоположные, и посредством этого двигает нас. Так что если я знаю, что какая-то левая рука, допустим, бьет меня, а правая рука обнимает, но левая рука — это от того же Творца, так почему бы мне и не поцеловать ее? Хотя она бьет меня. В этом, по сути, вопрос, да? Творец дает нам это понимание, что он находится внутри и злодея, и праведника, и того, кто насылает потоп, как написано, что внутри силы потопа он сидел, Творец находился. Мы должны знать это. И именно все время хранить его единственность, как он пишет в статье «Нет никого, кроме него», что я обязан знать, что все, что приходит ко мне, исходит от него. И видеть, где во мне эти вещи не находятся в совершенстве. И я не должен сражаться с Исавом или с каким-то другим злодеем в какой-то форме, неважно какой другой. Исав — это как бы корень неисправленных келим. А я должен сражаться с тем, что я не вижу в нем положительную силу, и что посредством чего я тоже прихожу к слиянию с Творцом. То есть я не должен ненавидеть его. Я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, что я еще не вижу в этом Исаве самого Творца.
1: Это
0: может быть деликатная точка, но это самая характерная точка,

0: на нашем пути. Это то, что весь мир, может быть, понимает идею, но не реализует ее правильно. И это то, что он объясняет нам в этой статье. Нет никого, кроме него, что это основа всей нашей работы. Мы не должны ненавидеть сами силы. А не зря говорят, что наша работа — это внутренняя работа со всеми этими внутренними силами в нас. Нет сил снаружи. Что значит, что кто-то мне делает зло? Кто-то, кроме меня, — это Творец. Я должен исправить свое отношение, увидеть и принять эту вещь как хорошую, посредством своего внутреннего исправления. Получается, что Исав, ангел смерти, превращается в ангела жизни, святого ангела, посредством того, что я отношусь к нему иначе, а не что он другой. Получающие келим, которые сейчас хотят оторвать меня от Творца, они раскрываются как получающие келим. А что я сказал, дающие? Раскрываются как получающие келим. Но поскольку у меня нет экрана, у меня нет способности использовать это правильно. И тогда они во мне, по отношению ко мне, ощущаются в такой форме, что отрывают меня от отдачи. Но в тот момент, когда у меня есть экран, те же келим, которые раскрываются, они раскрываются к добру, к слиянию, к свету. То есть то, что мне не хватает экрана, то, что нет во мне сил, пониманий, способностей, средств правильно использовать левую сторону, это не значит, что левая сторона плохая. Левая сторона неплоха. Она с моей стороны кажется плохой из-за отсутствия моих килим, из-за отсутствия моих способностей. Поэтому то, что мы должны видеть, что и левая, и правая исходят от Творца, это не должно ослаблять нас. И нам запрещено забывать, что они исходят из одного источника. А то, что они исходят из одного источника, но у меня это выглядит так, как будто они еще не сочетаются вместе. Это зло во мне, а не в них, в правой и в левой. Верно, что ты говоришь, чтобы если бы у меня была естественная любовь, если бы у меня была бы естественная ненависть к левой стороне, если у меня была бы естественная ненависть к тому, кто наносит мне вред в этом мире, то я нашел бы в этом силы. Но я бы нашел силы в сети получения, не в сети отдачи. Ты бы нашел силы, потому что это против моего эго, это против моего «я». Оно хочет опровергнуть меня, оно приходит, чтобы убить меня. А здесь этот Исав, он приходит против единственности Творца в твоих глазах. Так ты воюешь здесь с единственностью Творца в себе. Ты воюешь за то, чтобы быть связанным с единственным Творцом. Ты сражаешься, чтобы у тебя была связь с Ним, с Единственным, и посылающим все силы, которые кажутся по отношению к тебе противоположными. Поэтому твоя война называется войной Творца с Амалеком, а не войной Михаэля, допустим, с Амалеком. Нет. Когда я воюю за то, чтобы единство не распалось у меня, что именно от Творца исходят обе силы. А то, что у меня нет естественного желания такой ненависти к тому, кто делает мне зло, и прямо против амбиций. Верно, что нет. Потому что он не задевает мое «я». Он задевает мою связь с Творцом. Так что, естественным образом, у меня нет сил для этого. Но мне здесь нужен именно Творец. Мне нужны руки Творца, руки Моше, да? Что ему необходимы силы свыше. Как его войне с Амалеком. Так ты должен действительно связаться с Творцом, а не то, что у меня есть естественный келим. Это ненавистники, и что всех моих ненавистников я своей силой и своей гордыней просто размазываю. Нет, сейчас я вижу, что меня даже не волнует. Мне не важно, раскрывается ли это в такой форме или нет. То есть если бы у меня была бы важность Творца, если бы у меня была его единственность и точка слияния с ним, если бы это было самым важным, так я бы нашел в нем силы, я требовал бы от него силы, силы веры. И с ними я сражался бы с Исавом. Яков не способен, он маленький, слабый. В этом вся точка, что я тогда прихожу к своему требованию к Творцу, что на эту точку, точку войны, объединить все в нем, что и левая сторона приходит, Эйсав приходит от него. И для этого у меня нет никаких сил в себе. Это как бы не мой враг, это его враг, враг Творца. Это становится моим врагом при условии, что точка единства для меня важнее всего. И тогда я для этого требую сил. И посредством требования сил, прежде всего, я соединяюсь с Творцом. Я требую силы у него, что нет никого, кроме него. Он посылает эти помехи, и у него находятся все силы, чтобы сражаться и победить. С помощью того, что я соединяюсь с ним, то есть соединяюсь с этим источником, который единственный, потому что силы для единства я требую от него, тогда я сам строю это свойство, строю свое исправление. Единый, единственный и один. Я также понимаю, в чем он не единственный у меня. И против этой неединственности, этой неединичности я и сражаюсь. То есть я прямо начинаю понимать его, как это у него. Эти силы не выглядят как противоположные. То есть я прямо прихожу к его ступени. И это снова только при условии, что я изначально не смотрю на него как, только как на хорошую силу. Также и на злую силу, которая у него особенно объединена вместе, соединяется вместе, а у меня нет. По отношению ко мне это не так.
1: Это очень принципиально. По сути, это вся наша работа, и нет ничего кроме этого. Все остальное — это только реализовать эту точку. Кроме единства Творца, нам ничего не нужно делать. Объединить всю реальность, которая как бы находится вокруг нас, и самих себя включить в это единство. —

0: זה נקודה שהיא כל הזמן נעלמת.
1: Это точка, которая все время исчезает. И поэтому, чтобы продвигаться именно к ней, а не к всевозможным другим всяким состояниям, мы должны искать ее как старик, прямо ходить таким согнувшимся, искать ее, искать эту точку, где я нахожу ее. То есть, значит, где я нахожу ее, где желание противоположное, вдруг ты начинаешь относиться к ней, и все исчезает, у тебя противоположные желания, вдруг все соединяется. И ты уже где мой Исав? Ну, пусть придет и поможет мне, уже исчез. Тоже это начинает быть проблемой. Не зря мудрец ходит, согнувшись, и ищет.

0: Что делать?
1: Что делать с такими большими страданиями, что невозможно думать о Творце? Не может быть, чтобы Творец посылал такие большие страдания, что невозможно думать о нем. Не может быть такого. Потому что все, что он посылает, это целенаправленно. И даже если ты не можешь в каком-то случае и в каком-то ограничении, не можешь об этом думать, находишься под страданиями. Вопрос такой, когда находится в страданиях, оторванное от ощущения Творца, полностью оторванное от понимания, и не помнит, что Творец существует, когда это называется прямо и двойное скрытие на последней ступени, или вместе с этим чувствует, что, видимо, он посылает мне эти страдания, то исчезает, то появляется у меня вот это знание. И тогда это не называется, что страдания большие. Вместе со страданиями тогда раскрывается дающий страдания. То есть это уже раскрытие, раскрытие скрытия. Это называется одинарное скрытие, а не двойное скрытие. Он раскрывает тебе, что он скрыт. Это уже что-то. Это одинарное скрытие, а не двойное. Двойное скрытие — это когда он вообще скрывает от тебя, что он скрыт. И там тоже есть много разных состояний. Это все это работа. Если человек чувствует, что время не двигается, состояние не проходит, значит, он не вкладывает себя, не вкладывает себя в группу, в учебу, в распространение. Он не включает в себя еще силы, которые окружают его. Да.
2: Допустим, я чувствую, что это состояние приходит от него. И не чувствую подслащения. Но если еще чего-то не хватает в работе, то надо ли просить силы от группы в таком состоянии или напрямую от Творца, чтобы получить силу для преодоления, объединиться, чтобы все объединилось в нем?
1: Ты можешь в одной фразе задать вопрос?
2: Ну, вопрос о том, что если я не чувствую подслащения после того, как... Я чувствую, что состояние приходит от него. Ну, как бы чувствую, что от него, но никакого подслащения, все-таки ощущение плохое.
1: Ты говоришь так, что я нахожусь в состоянии иногда в таком или другом, иногда Творец раскрывается и скрывается вместе с этим, причиняет мне зло. Я чувствую, что Он причиняет мне это зло, но пока не могу как-то закончить это состояние и привести его к добру. И каждый раз я так чувствую. Плохо мне, чувствую, что от него. Исчезает, снова мне плохо. Чувствую от него, он исчезает и так далее. Что делать? Ускорять. Мы не можем стирать. Нельзя стирать каждое действие. Мы должны каждое действие только ускорять в его развитии к правильному состоянию. Ускорять ты можешь только одним. Объединить каждое свое состояние с той единой, единственной и особой силой, и это называется, что ты все переводишь к слиянию.
2: Даже если после этого нет подслащения?
1: Это сразу даст тебе подслащение. Если ты ищешь просто хорошее ощущение, у тебя сразу будет хорошее ощущение. И не говори мне, что нет. А для чего ты работаешь? Ради единства? Ну, тогда единство даст тебе подслащение. Статья «Нет никого, кроме него» должна быть статьей, с которой ты не сдвигаешься, и хотя бы раз в несколько дней повторяешь ее. Да.
2: Тут есть четыре игрока. Исав, Яков, Творец и я. Я пытаюсь различить все это по отношению к моему «я». Где все эти игроки внутренние для меня или внешние? Где здесь Исав или я? Я получаю свыше.
1: Здесь нет четырех игроков, как ты говоришь, Творец, я, Яков и Исав. А Яков, Исав и Творец — это один и тот же игрок. А я как бы второй игрок, как бы, пока что, пока я действительно не обнаружу себя, как тоже находящегося внутри Творца, объединенного с Творцом. Здесь нет четырех игроков, может быть, два пока, на данный момент, пока я не исправлен.
2: Пока не для меня внешнее, исправление должно быть внутренним.
1: Что значит, что Яков, Исав и Творец внешние для меня? Они все играют относительно меня, они все путают меня. Ну так и что? Я должен их объединить. Объединить. И посредством того, что я объединяю их, я тем самым строю свое кли. Не то, что я там делаю это, внутри Творца. Если я смотрю на них как на одно целое, этим я выстраиваю свое кли. Я в себе эти силы строю, эти свойства.
2: То есть они внешние для меня?
1: Если бы у меня не было этих свойств напротив Творца Якова и Исава, я не ощущал бы их, что они как бы находятся снаружи. Это понятно, что все, что мы ощущаем существующим, это потому, что это существует в нас.
2: А в конце, в окончательном исправлении, тогда Творец будет существовать в нас?
1: В окончательном исправлении Творец наполняет творение, они находятся в слиянии, в бесконечном соединении, на одном уровне, то есть во всей полноте.
2: А что тогда происходит с Исавом и Яковом?
1: И тогда Яков и Исав соединяются в один парцуф.
0: Яков за килим дашпа.
1: Яков — это отдающий келим, Исав — получающий келим.
2: И тогда нет ни Якова, ни Исава, ни меня, ни Творца, есть только Исраэль.
1: И тогда есть все это кли из Якова и Исава вместе 10 сферот, и я — это точка Малхут, а свет, Творец, наполняет все это строение. Это называется состояние Малхут бесконечности.
2: Человек обычно приходит на путь, потому что он хочет в чем-то убежать от своих страданий. Он приходит, начинает искать и находит. Потом на протяжении пути, может быть, какая-то проверка или показатель, как не продолжать убегать от страданий, а действительно желать прийти к Творцу?
1: Вопрос в том, как я могу быть уверен, что каждый мой шаг к цели. Возьми письмо из писем Баля Сулама на 63-й странице, и увидишь, там точно написано, что если ты объединяешь Исраэль, Тора и Творец вместе, то есть твою точку и направление к Творцу, то есть действие, которое ты сейчас собираешься совершить, и Творца вместе, тогда шаг сделан в правильном направлении и вперед. То есть мы снова говорим об объединении. Что значит сделать шаг в этом объединении? Условия, которые у тебя есть. Если ты объединяешь их, это и называется, что ты сделал еще один шаг. В следующее мгновение условия изменились. тоже соедини их, и это называется, что ты сделал еще один шаг. То есть шаги — это каждый раз соединение, как написано, которые делают каббалисты. Это и есть вот эти единения. Ты думал, что, может быть, это что-то другое?
2: Мне кажется, если, чтобы действительно опередить страдания, это как тот старик, нам необходимо величие Творца. Но где взять хиссарон к величию Творца? Иногда кажется, что есть уже какая-то мера, я на этом останавливаюсь.
1: Если человек чувствует, что он остановился, у него нет необходимости величия Творца, и вообще он где-то спит, это значит, что он не включается в группу. Это обычно главная проблема. Потому что все келим, которые мы должны получить, это келим, которые находятся в других душах, только через группу. Смотри, как человек продвигался бы в этом мире, если бы не был в обществе? Сколько ему нужно есть? Сколько пить? Сколько женщин? Сколько детей? Ну, сколько его тело потребует? Ну, согласно потребностям тела. Но поскольку есть общество, у тебя есть желание к власти, учиться у кого-то, как этот наслаждается, как тот наслаждается, говорить с ними, играть с ними, и деньги, и почести, есть уже знания, есть известность, реклама, мое «я» растет и так далее. Все это над животным, это только благодаря развитию общества. Если я живу в какой-то деревне, ну что мне там нужно в деревне? Ну, как мой сосед, так и я. Я вхожу в город, ого, как люди живут, что у них есть. Смотри, какой этот, а какой тот. Так мы и в группе каббалистов. Если есть у них, если группа каббалистов может показывать мне различные примеры, как они продвигаются к духовному, тогда у меня будут от этого силы и желания. Они должны рекламировать мне духовное во всевозможных видах, что это стоит, и смотри, как я наслаждаюсь, смотри, что я делаю. И это должно быть буквально общество, как и человеческое общество вокруг человека. Но если этого нет, вокруг человека такого общества, если он не видит его, не чувствует, пренебрегает им, не связан с ними, не хочет учиться от них, тогда он остается со своим телом. Это как один в джунглях. Ну, мне достаточно того, что у меня есть. Вот и все. И тогда, конечно, нет продвижения.
2: Вопрос в связи с тем, чтобы искать что-то плохое для исправления. Ведь есть такое понятие, что человеку не запрещено подвергать себя опасности. То есть если человек может как бы в этом утонуть.
1: Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты этот ученик мудреца, ты берешь какую-то фразу, человеку нельзя подвергать себя опасности. Да, так действительно написано. О чем идет речь, я не знаю, какая опасность. И что значит запрещено подвергать себя опасности? Конечно, я знаю, что там наверняка могут меня убить. Тогда Тора обязывает меня туда не ходить. Не то, что я боюсь или не боюсь, там герой или слабак. Нет, есть обязанность. Что значит обязанность? Что есть в управлении часть закона, которая выполняется таким образом, что если я пойду туда, меня убьют. И чтобы я не сказал потом, Творец захотел, чтобы меня убили, убьют, не захочет, не убьют. Нет, Творец дает в этом месте действия против меня, а мне дает приказ не входить туда. И если я нарушаю этот его естественный закон не ходить туда, это природа. Но в моем выборе это существует, да? И если я свой выбор не использую, не реализую, чтобы остаться и выполнить то, что говорит Творец, и вхожу туда, тогда мне нельзя потом говорить, что он захотел так, чтобы меня убили. Он не хотел или да, хотел? Он сказал мне не ходить. Так что ты спрашиваешь?
2: Вопрос о правильном балансе, чтобы не навредить. И те проблемы, которые я ищу, чтобы их справлять.
1: Я не знаю, о чем ты говоришь.
2: Человек ищет свойства для того, чтобы исправить их.
1: Я не ищу свойства, чтобы исправить их. Если человек работает в учебе и в группе, он обязан получать каждое мгновение состояние, над которыми ему нужно работать. Ну а если он не делает этого, значит, он не уделяет достаточно внимания тому, что происходит с ним.
2: Получается, как бы, что вся моя жизнь — это такие как кадры, где отдающий хочет показать мне, что я не отдаю, и поэтому я страдаю.
1: Вся моя жизнь — это кадры, картины, состояния, которые Творец поставляет мне, и я должен каждую картину соединить с ним. Итак, я продвигаюсь от ступени к ступени, сокращаю все на него, пока полностью не сливаюсь с ним. И каждая ступень — это называется часть слияния. В чем слияние? В том, что я объединяю всем в нем все свои желания, все, что есть внутри желаний, и все силы, которые он посылает мне, и все эти ситуации, в которых я нахожусь. Все, если я соединяю в нем также и свое я, как я думаю, как я понимаю, все, что есть внутри. И что остается мне? Где мой выбор? Мой выбор — только использовать это через группу. Тогда я нахожу здесь какой-то кли, которого нет в том, что Творец посылает мне, и не в том, что я связываю с ним. У меня есть что-то постороннее, может быть, вы понимаете, что я хочу сказать, да? И, может, я не могу передать. Тогда я выстраиваю, произвожу, порождаю какое-то кли, совершенно отношение, совершенно свое, которого нет связи между нами изначально, а сейчас я выстраиваю его, и это действительно называется «я», потому что все остальное приходит от него. Мысли — от него, мои мысли — от него, вся ситуация — от него, силы, положительные, отрицательные, неважно, все это от него.
0: Так
2: что такое «я»?
1: «Я» — это рождается из того, что я объединяю все в нем. Но здесь есть такой момент, который невозможно выразить. Да.
2: То что такое? Это кли побочное становится самостоятельно?
1: Это побочное кли я строю.
2: Тогда есть какая-то связь между мной и ним. Что такое я еще раз?
1: Подождем. Все? Да.
2: Здесь он пишет, и лучший совет во время подъема заключается в том, что человек чувствует, что сейчас есть духовное состояние, и он хочет найти хиссароны, поэтому человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая существует между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как работать на Творца. Как сказано, и душа без знания нехорошо. Что это значит?
1: Ты прочитал какой-то фрагмент, что это? Это часть того, что написал Рабаш. Ну так что?
2: В чем заключается этот совет? Что значит найти хиссарон во время подъема?
1: Что называется найти хиссаронот во время, когда чувствует подъем? Это как старик. Как старик, который идет, ходит такое все время, как будто бы ищет что-то. То есть, несмотря на то, что я нахожусь в подъеме и чувствую себя соединенным с Творцом, и действительно я соединил в нем все желания, стремления, понимание. И то, что произошло, и со всех сторон, и все силы, и все я уже так выстроил, так что я и он, мы находимся прямо как одно целое. Что дальше? Теперь называется, что я должен быть стариком. Теперь в таком же состоянии искать в себе, внутри себя, в том же состоянии, где еще есть что-то, что я не соединил с ним. В чем мне это помогает? Это помогает мне очень быстро раскрыть следующую ступень, то есть дополнительный хисрунот, который, конечно же, находится во мне, но не ждать, пока они раскроются свыше, чтобы я раскрыл их. Теперь ты можешь сказать, так старик идет по улице, ну, может быть, он найдет там какие-то деньги, да, еще что-то. Теперь я хожу таким образом, то есть я наклоняюсь в себя, внутрь себя смотрю, там мой мир, да? Где я найду, что я найду, что я должен сказать? Свойства, желания, силы, которые еще не соединены в Творце, где я найду их? Да, еще и в хорошем ощущении, что мне хорошо. Дай мне насладиться немного, для чего мне нужно искать сейчас зло, плохое. Тут дело очень простое. Дело в том, что сейчас ты еще находишься в состоянии, когда тебе хорошо, потому что тебе хорошо. Ну, так ты не хочешь искать что-то плохое. Но когда тебе будет хорошо от того, что ты соединен с Творцом, тогда ты захочешь из этого быть еще более соединен с Ним. И тогда ты будешь стремиться найти, что еще я могу соединить с ним, чем еще, как еще я могу связаться с ним, еще какой-то кусочек веревки, еще какой-то узелок сделать. Не какой-то там узел-бабочку, а прямо, понимаешь, еще скрепить, чтобы это было в том же направлении. А так тебе кажется, что ты сейчас отрываешься от хорошего ощущения, идешь к плохому, как бы, да? Ты можешь сделать как бы, то есть какую-то работу, но это неправильно. Если ты соединил себя с ним по-настоящему, тогда ты продолжаешь дальше в том же направлении. Поэтому старик, он мудрый. Он здесь не идут против природы. Это действительно не против. То есть это не против предыдущего действия, когда ты уже соединился с ним, и поиск, он идет в том же направлении.
2: Это выбор, о котором вы говорили раньше? Это есть добавка?
1: Да, это, по сути дела, выбор, потому что здесь группа может обеспечить мне шаг вперед, потому что в ней я могу увидеть, в чем еще. Но выбор, да, но не эта точка. Эта точка, она более внутренняя.
2: По сути, это состояние преодоления, то, о чем вы сейчас говорили, то, что несмотря ни на что ищешь хиссароны.
1: Конечно. Это преодоление. Ладно.
2: Это как бы искусственно все такое, все это делать.
1: Ребята, это сейчас уже звучит искусственно, то, что мы начинаем тут философствовать. Возьми свою книжку и вперед.
2: Итак, вперед. Давайте поделимся, что услышали на уроке, что мы берем в реализацию в десятке. 6 минут на подведение итогов.
1: И Яков, и Исав, все находится внутри меня. И Творец, все это актеры, которые играют со мной. И как с этим работать? Только с помощью группы я могу понять эту игру.
2: Исраэль и Исав оба внутри меня и оба полезны. Без Исава нет материала для построения намерения отдачи. Построение намерения происходит через обращение. Мы обращаемся к Творцу и просим силы. Так соединяемся с Источником. И вот в такой точке мое «Я» и существует, я его выстраиваю. Точку, свободную от эгоизма.
1: Все страдания и вообще все состояния даются нам для работы, а не в наказание, чтобы мы смогли соединиться, соединить это с Творцом, понять, что это от Него, выстроить правильное отношение и в итоге и намерения, действия, которые мы совершаем в группе, это толкает нас к правильной работе, а все остальное не нужно брать в расчет.
2: Но здорово видеть, что нам каббалисты оставили, сколько этому уроку уже лет 20 назад было. И сейчас это все не менее важно. По прошествии 20 лет. Это урок выяснения состояний, о страданиях и о единении с нет никого, кроме Него. То есть не может быть заповеди в раскрытии народов мира. То есть без народов невозможно прийти к отдаче. Свойства Якова. Что не хватает, это преодоление. В таком состоянии совет углубиться в изучение Торы, и тогда и означает, что ты не придешь к падению, если будешь всем этим пользоваться. И Рабаш пишет, что ты становишься частной, некоторой частью Шхины, и там все это происходит.
1: Да, и вопрос относится ли это к нам, а не к постижению, к постигающему, над временем, над этими состояниями, которые уже перешли в следующее состояние. И мы должны выйти из времени, движения, места, в котором мы находимся, только благодаря тому, что мы строим группу и заботимся об этом. Это ускоряет время, мы не остаемся в том же темпе, мы ускоряем его.
2: Рассказал также, как мы все получаем от окружения. Что человеку нужно еще, кроме обслуживания своего тела? Ничего. Вот он видит все эти блестящие картинки и хочет все больше и больше. С нами то же самое. Наше окружение должно давать величие цели, величие Творца. Только для этого окружение не существует. Иначе все это большая проблема. А кроет мне этого замечательный урок. Рав говорит, что все картины посылает нам Творец, и вся наша работа — связать все с Ним. И вообще Каббала только об этом.
1: Да, тут нет нескольких игроков, правое, левое. И рассказал, что нужно ненавидеть свойства, которые пока что не исправлены во мне, а не то, что там есть Исав, левый, и все эти состояния. Везде это, все это Творец, и я все, что соединяю с Творцом.
2: Очень сильный урок. Получили много впечатлений. И вот Кравк, то, что Рав говорит, поле для работы, видеть нет никого, кроме Него, и добр, творящий добро. Как к этому прийти? Только через окружение. Между нами, в десятке, внутренней работы человека и постоянное требование к высшей силе.
1: Да, это может быть такой тонкий момент, но он характерный. То, что весь мир, может быть, понимает эту идею, но не реализует правильно. Он говорил о том, что вот Дима сейчас говорил, что я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, которые я пока вижу там в Исаве. Это сам Творец.
2: Что ищет старец? Он ищет внутри себя, ищет объединение с Творцом. Без группы нечего искать. Только с помощью группы можно искать Творца.
1: А внутри группы вообще есть разные состояния, но нельзя ничего стирать, все это должно быть в ощущении источника.
2: И, в общем, мы понимаем, что все свойства, которые есть у нас, только для того, чтобы их исправить.
1: Переходим к следующей части урока. Сначала своем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте все. Давайте сядем и устроимся. Мы сегодня, у нас очень особенный день, день, который называется канун судного дня. И мы это время, которое у нас сейчас есть, у нас его немного, около 40 минут, мы хотим уделить подготовке к судному дню, к Йом-Кипуру, к этому духовному состоянию, что мы хотим достичь в этот Йом-Кипур. Йом-Кипур считается уникальным днем во многих аспектах. Мы слышали сейчас от Рава целый урок на тему, как старик ищет, он сходит такой согбенный и ищет хисронот, поэтому он называется старик, потому что он исправляет хисронот, и он обрел хухму, поэтому он называется хахам. И мы всегда делаем подготовку к каждому состоянию.

которую мы хотим достичь. Вообще вся наша жизнь — это подготовка к следующему состоянию, поэтому мы постараемся сейчас уделить время общей подготовке к этому состоянию. И важно также сказать всем нашим товарищам во всем мире, в Израиле, которые связаны с нами виртуально, Йом-Кипур — это единственный день в году, когда мы не транслируем наши уроки. Обычно вот сегодня это будет ближе к вечеру, и до завтрашнего вечера не будет прямой трансляции. Завтра вечером мы отмечаем исход Бальсулама на общей трапезе, но в течение этого дня, который называется Йом-Кипур, это 24-25 часов, приблизительно не будет трансляции. И, конечно же, все материалы будут находиться на нашем сайте учебном, но мы об этом скажем позже. Итак, есть у нас особый день, который называется Судный день, Йом-Кипур. И одно из его характерных особенностей — это подведение личного итога. Это сложное понятие. Мы сейчас попросим каждого товарища взять ручку и бумагу. Неважно, где находится человек, физически, виртуально, с нами связан, находится с товарищами за столом, или, может быть, в комнате виртуальной в Арвуте, или как-то связан с нами, взять ручку и бумагу, карандаш и бумагу, или любые пишущие принадлежности, и посмотрим. Мы попросим сейчас каждого товарища сесть и записать, как он думает, как он понимает, что это правильно, что значит подвести личный итог, буквально личный расчет души и между мной и десяткой, и между мной и Творцом. Еще раз. Личный такой итог между мной и десяткой и между мной и Творцом. Давайте выделим на это время ручка, бумага, и каждый пусть напишет то, что он думает, что должен написать. Пожалуйста. Ну, выделим на это 3-4 минуты, потом продолжим.

0: Итак, сейчас, друзья, мы хотим попросить, чтобы каждый товарищ поделился со своими товарищами в десятке то, что он думает, чем он может поделиться в том вот личном расчете, который он сделал, и что бы он хотел добавить или изменить, и что вообще он думает. Давайте проведем семинар 6 минут, пожалуйста.
1: Поделиться сейчас, что хочет поменять, о чем он думает. Всегда можно в самом слове изменения можно, точнее, речь идет об изменении отношения. Именно отношения. Если бы я видел все происходящее в десятке как приходящее от «нет никого, кроме него», то мог бы и оправдать все, как говорит Ноам Элимелех, видеть только хорошие качества товарищей и ничего не другого, как тоже часть «нет никого, кроме него». Мы на уроке сейчас видели, что если удается исправить себя, то любое состояние видел бы как единое, правильное и доброе. Но это все выяснения, которые ведут нас, продвигают.
0: Да, как сказал я, все это относительно группы, все, что вышло, заботился ли я, соединял ли я товарищей, достаточно ли я вложил сил в товарищей. И относительно Творца, просил ли я у тебя дать силы, чтобы создать кли, достойное тебя, чтобы мы стали этим кли, и заботился ли я, чтобы твой свет попросить у тебя, чтобы твой свет был проведен через это кли во весь мир, чтобы мы были с тобой в слиянии все время непрерывно.
1: Продолжим, может, еще даже более резко. Да, я не заботился, как положено, не приложил силы, как надо было. И вот это в этом все как положено, как должно было быть, в этом заключается вся работа. Нужно прийти к тому, чтобы насладить Творца. И тут в этом у меня есть много работы, потому что средство — это группа десятка, если ты не вкладываешь в нее все силы, буквально все силы до конца, то кто ты? Попросим Творца, чтобы дал сил.
0: Я тоже пришел к выводу, что главное — это почему не просил во всех состояниях, забыл, или еще какие-то силы скрыли от меня это, насколько важна молитва товарищей о десятке, о все мировое кли. И здесь вот этот момент, почему не просил. Здесь нужно добавить молитву.
1: Сложный вопрос. Еще сказал, что нужно больше вкладываться в объединение между нами в десятке. И я вижу, что я этого не делаю достаточно. И еще я не прошу Творца, будто бы он и не существует. Я вижу, что да, это болезненная точка, и нужно усилить, улучшить любовь к товарищам, видеть величие товарищей. Вижу, что это тоже уменьшается. Надо ближе, надо больше сближаться с десяткой.
0: Когда я начал писать, у меня возник вопрос, что такое вообще этот расчет личный и...

0: Я понимаю, что у меня нет такого самоотчета. Я начал делать такой самоотчет относительно Творца. С ним понятно, у меня нет достаточной веры, чтобы слиться с ним. Отсюда я возвращаюсь к группе. Я изучаю группу для того, чтобы добавить этот хиссарон, к ней добавить веры. Тут бесконечное количество работы.
1: Это интересно, мне кажется, человек проверяет себя относительно десятки и Творца, и это место для молитвы, построения. В конце так мы приходим к хиссарону. И я всегда спрашиваю себя, насколько я потребовал от себя внутреннего участия. В тот момент, когда это происходит, насколько я молился за успех товарищей, насколько я проверил, в чем они нуждаются во мне. То есть всегда есть что выяснить. Очень интересно послушать фокус-группу. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, и Рав говорит о том, что такое личный расчет. Что такое личный расчет? Личный или личный расчет, или итог групповой?
0: Самоотчет такой личный или групповой? В том, что я не привел к объединению нашей группе, народа Израиля и всего мира с Творцом. Ну вот весь такой, весь путь, начало до конца. Но это и есть расчеты. Нет какого-то личного расчета, если мы находимся в интегральной системе. Если ты имеешь в виду, что я могу сам устроиться в отрыве от остальных.
1: Когда мы производим такой этот общий самоотчет, как я не оскверняю товарищей, и ему в какую-то ввожу левую линию, как делать это правильно?
0: Я скажу тебе, все больше и больше раскрывается, что ты в одиночку, по сути, виновен за все, что происходит в мире, потому что в тебе есть сила пробудить других и прийти к объединению, к общему. Ну, вот это тоже и раскрывается. В каждом из нас, в каждом по-своему, в общей цельной системе. Потому что человек — маленький мир. Вся система, она моя, исходя из моей точки, которую я должен исправить, поэтому я должен это сделать. Кроме исправления себя, я все равно ничего другого сделать не могу.
1: Только вот из общего такого личного расчета человек, общего он может сделать личный этот расчет.
0: А какие другие расчеты еще могут быть? Я своей маленькой шестеренкой привожу в действие всю систему. Я все задействую. И ты через свою шестеренку, а он через свою. Но я должен выполнить действие, то, которое зависит от меня, относительно всего мира. Готовьте вопросы. И, может быть, те, кто впервые будут праздновать судный день Йом-Кипур, недавно присоединились. Хочу немножко сделать немножко объяснений. После того, как мы прошли Рош-Ха-Шана, начало года, мы хотим стать подобными Творцу, приблизиться к отдаче, к Нему. Мы проходим 10 этапов. Человек проверяет в своей душе 10 существующих частей. В каждой из них он проверяет, это возможно или нет. И тогда он понимает, что в каждой из частей он это сделать не способен. И тогда он приходит к выводу, что если он не может насладить Творца, по крайней мере, он должен сделать сокращение, чтобы не пользоваться этим. И поэтому слово судно...

0: судный день, Йом-Кипур, в сокращении капара, то есть он должен сделать сокращение и покрытие на то, что он не может быть отдающим. Он, по крайней мере, должен сделать сокращение, чтобы не использовать, не эксплуатировать никого. Тут есть еще несколько толкований, что от слова капара — это покрытие, то, что мы покрываем наши грехи, искупляем, искупление наших грехов. Ну, как правило, это выражается в том, что мы жертвуем по 18 шекелей. А еще слово «кипур» от слова «кепурим», подобно «пуриму», то есть пустое «кли» под сокращением когда-либо на более продвинутых этапах после исправления станет как «пурим», будет наполненным. И поэтому моментально после «кипура» мы начинаем построение экрана сука. Соответственно, есть 5 видов ограничений, соответствующих сокращению. Если наше кли, оно состоит из 5 частей, то на каждый из слоев нашего желания я делаю сокращение от самого минимального уровня существования, то, что мы не едим, не пьем, идут сокращения. И вплоть до самого такого, ну, более грубого желания, выражающееся, что не пользоваться изделиями из кожи. В любом случае, мы хотим прийти к тому, чтобы обратиться к Творцу, и вся суть этого дня — это прощение. Это возможность попросить Творца прийти к покаянию, когда человек приходит к состоянию, что он понимает, что он недостаточно сил вкладывает в то, что радует товарищей, в то, что он ведет их к пробуждению. И это самоотчет по отношению к Творцу, то, что человек не обращается к Творцу. В этом, собственно, грех. Мы не обращаемся к Творцу, не просим помощи. Но это о Йом-Кипуре. Тут есть еще один важный момент. Во время дневной молитвы на выходе Йом-Кипура мы читаем «Мафтир Юна». Вся эта история, может быть, кажется вторичной, второстепенной, но, тем не менее, это символизирует нам миссию каждого из нас, то, что мы убегаем от нашей миссии о распространении идеи отдачи и любви во всем мире. Ну или, по крайней мере, в десятке, что это то же самое. По крайней мере, мы должны распространять это между нами в десятке. Мы убегаем. То есть мафтир от слова «избавление». Как только мы избавимся от своего эго, тогда мы сможем реализовать все необходимое. В общем, здесь очень много составляющих, и стоит во время Йом-Кипура почитать на эти темы. Есть очень много, что Рав говорил на эти темы в разные годы. Стоит послушать, стоит настроить себя, как правильно себя настроить в этот день. Пожалуйста, вопросы.
1: Баал Асулам пишет в статье «Нет никого, кроме него», что человек не должен просить за себя, о себе, даже доставить наслаждение Творцу. Здесь мы видим, что тут много есть личных таких мыслей о себе, сколько я даю товарищам, сколько я забочусь об объединении, сколько я прошу, как будто бы... можно ли как-то это уточнить? Что такое личные расчеты вот этих в Йом-Кипур? Да, очень красиво как раз Рав сейчас ответил в этом клипе на вопрос Амита Шалефа. Он спрашивал разницу между личным расчетом и общим расчетом. Рассказывал, нет такого личного расчета. Личный расчет — это моя ответственность перед всем человечеством. То есть я элемент всей цепочки, я в итоге в совершенном состоянии должен заботиться обо всех. Мы еще не находимся на таких высоких ступенях, о которых говорит Рав. Поэтому мы начинаем с работы в десятке. Что я делал, сделал для десятки, и, может быть, что я мог сделать лучше. То есть от человека не просят никогда делать то, что он не может. Но то, что я могу, это сам человек решает, на что он способен, что он может, что он чувствует, мог бы я больше заботиться о товарищах, сделал ли я действительно усилия, чтобы видеть достоинство товарищей, а не их недостатки, стараюсь ли я все время давать им воодушевление, величие цели и так далее. То есть каждый действительно как бы оценивает себя, а тут нету каких-то личных расчетов. В итоге что такое личный расчет? Нет напрямую личной связи с Творцом. Такого нет. Мы сейчас слышали на уроке, что Рав говорил о статье «Цель группы». И он сказал, что Рабаш не просто так написал статью, которая называется «Цель группы», а не «Цель человека», потому что человек не может напрямую прийти к личной связи с Творцом. Ему необходима группа, вот это все духовное кли, он выстраивает из тех хисронот, которые он собирает от товарищей. Поэтому сейчас во всем этом я тоже звено цепочки. Рав вчера дал очень такой красивый образ. Это как улей, он сказал. И каждой пчелке кажется, что она находится в отдельных сотах. И это как бы такие экраны, которые отделяют нас, такие перегородки. Но это все целая система. Я пока это не чувствую. И в этом мой расчет личный, что я могу сделать больше ради товарищей в десятке, ради товарищей в группе. Мы вчера очень много говорили о регионе, даю ли я всем действительно максимум, который я могу дать. Мы здесь не равны ни в чем, но в одном мы равны. Я должен делать все, что в моих силах. И здесь человек может себя проверить сам. И я слышал, я могу поделиться. Я слышал в фокус-группе вопрос, просил ли я, обращался ли я и просил ли я у товарища каждую секунду помощи, да? Может быть, да, может, нет. Ну, еще
2: вопрос.
3: Доброе утро, спасибо за возможность задать вопрос. Мы изучаем, что нет никого, кроме него. И все, что мы стараемся сделать в нашей жизни, это добыть все, что нам необходимо. Но есть хиссарон, то, что я хочу еще больше вкладывать времени в распространение и в построение группы. Правильно ли это просьба? Для того, чтобы отдавать, для того, чтобы наслаждать Творца? Или это эгоистическая просьба? Ну, действие, само действие распространения, действие благословенное. Если мы говорим про намерение, то никто этого знать не может, кроме тебя. Поэтому вопрос, что ты хочешь с помощью распространения добиться, может быть, какие-то почести или какие-то другие наслаждения. Это на самом деле не очень зависит от человека, и поэтому говорим, что лучше разделять. В нашем мире ты должен делать в распространении то, как ты понимаешь. То, что называется «от ло лишма приходит лишма». Нельзя сейчас сидеть и делать расчеты, пока не будет намерения ради отдачи, я ничего делать не буду. Потому что в любви к товарищам ты тоже, действуя в десятке, наверняка у тебя есть эгоистические расчеты, если ты все еще не исправлен. Поэтому мы говорим «от ло лишма, приходим к лишма». Поэтому прежде всего ты живешь в этом мире, и поэтому ты должен выполнять действия. В результате этого делается. В результате этого делается расчет, просим Творца, да и вообще во всем нужно понимать, что это работа Творца, Авудат Ашем. Рав говорил об этом на уроке. Это не работа Михаэля, это работа Творца. Допустим, вечером, ну, есть несколько видов молитв и видов обращений на протяжении этого судного дня. Одна из них вечером называется «Коль Нидре». Как это, в чем ее суть? Когда человек заключает договор, он: «Я обязуюсь прийти на урок, я обязуюсь то, другое». То есть, что значит «ты обязуешься»? это эгоистическое обязательство, когда не просто делаешь какую-то добавку с Божьей помощью. Есть высшая сила, которая позволит тебе что-то сделать. Но подумай, если ты приходишь на урок, и ты обязался что-то сделать, и в этом есть ты. Так вот мы об этом мы тоже просим. Возвращаясь к твоему вопросу.

0: Занимайся распространением и проси Творца, чтобы Он очистил твои намерения, чтобы они были подобны Творцу.
1: Туда, Майкл. Молдова, вакаша.
2: Доброе утро. А вот в какой форме человек должен вот это проводить это покаяние? Я должен думать, что вот я там что-то не сделал, что-то там это, и просил просить прощения у Творца? Или я должен думать, что вот я буду делать, то есть как бы план на следующий год, я буду больше думать о товарищах, больше участвовать в работе десятки, группы, я больше буду там стремиться что-то сделать, стремиться к отдаче? Вот в какой форме должно это быть?
3: Сейчас посмотрим клип номер один. Рав дает там еще, говорит нам о вот этом самоотчете. Я думаю, что это даст тебе ответ. Как и о чем стоит делать самоотчет? О каждом шагу, как не упустить вот этот самоотчет?
0: Я должен видеть каждое мгновение своей жизни, в том, что как я могу увеличить связь между нами, чтобы в ней больше раскрылась взаимная наша отдача, и в ней раскроется Творец. Ну, вот так. По сути, все просто. Мы хотим сформировать клей внизу, чтобы в нем раскрылся Творец свыше. Работай полноценно между мирами, связывая всю свою материальную жизнь с духовным продвижением, и посвяти себя духовному продвижению, насколько это возможно, но не пренебрегая материальным миром, который тебе дан, чтобы ты продвигался и в духовном. И тогда все произойдет. Это то, что мы изучаем. Мы это учим. Должен человек жениться, он должен, то есть должен быть женат, с детьми, должен работать. Он обязан работать. Он должен принимать участие в группе, в распространении, во всем, что есть.
2: Как лейткадем?
0: Так продвигаться.
3: Мы слышим от Рава, я должен видеть каждую секунду своей жизни, в чем я могу усилить связь между нами, чтобы в ней раскрылась большая сила отдачи и раскрылся Творец. И таким простым образом, в общем, мы должны сформировать кли внизу и Творец, чтобы раскрылся в нем сверху. Постараемся реализовать слова Рава.
0: Мы много работаем над величием, важностью, совершенством в правой линии целый год. А сейчас самоотчет мы... Вы в его результате видим, насколько мы плохи, насколько большое желание получать. Не ослабляет ли это человека? И какое отношение должно быть у него по отношению к процессу самоотчета? То, что во всем, что я вижу, что я не действовал как положено и не объединился с товарищами. Ну, верно, должно подвести нас к осознанию зла. Все так. То, что это раз в год, это как традиция. Она только символизирует. Ну, это каждый день. Хорошо, чтобы каждый день человек приходил к такому осознанию и... То, что называется монет, как монетки, присоединяется в большой счет, а Творец ответит. В виде традиции мы это делаем раз в год, верно? Но на самом деле ты прав. Человек делает расчеты. И вот сейчас, например, мы сели и несколько, там, 3 минуты записали какие-то выводы. Хорошо, чтобы каждый день это можно было делать. И, кстати, слышал такую рекомендацию. Рав говорил как-то, что в конце каждого дня человек должен делать самоотчет.
3: На уроке то, что мы учили, Рав объяснил, что эти вещи не должны нас ослаблять, наоборот, они должны нас привести к обращению к Творцу. И он дал хороший пример с Эсавом. Я не должен все якобы негативные силы, Эсав и другие такие силы, которые якобы негативные, и они уводят меня от цели, они должны привести меня к тому, что я еще не увидел, что эти силы приходят от нет никого, кроме Него, от единственности Творца. То есть это снова призыв к тому, чтобы раскрыть нет никого, кроме Него. Человек должен хотя бы раз там, в пару дней читать «нет никого, кроме Него». То есть цель не почувствовать негатив, а напомнить о Творце, почему ты не просил, почему не просил, и каждую секунду прошу ли я, и снова я обнаруживаю, что я не нуждаюсь в Творце, что я забыл о нем, я забыл о товарищах. Можно смотреть на это как на средство продвижения, а не как какой-то негатив.
4: Да-да. Вот в отношении этого самоотчета прозвучало, что относительно общего это, этот ну, расчет выполняется. А отношение к Творцу, оно как бы ну, выше знания. А как-то мы его все-таки в этом отношение к общему, как его правильно присоединять?
0: Если правильно понял, как высшее знание связано с цельным, совершенным, совершенством? Прийти к совершенству с Творцом можно только высшее знание внутри эго. Значит, в эго ты не можешь прийти к совершенству, ты не можешь согласиться с Творцом. Только высшее.
1: Woman Mac 167.
5: Шалом, хаварим, вемарим, якарим. Гмар хатима тава лекулам.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Гмар Хатима Това. Что нужно изменить в нашей связи после Йом-Кипура? Что должно измениться в нашей связи после судного дня? Кто-то хочет ответить? Нашей подруге из Woman Mac 167, что должно измениться или что мы можем добавить в нашу связь после Йом-Кипура?
1: Гади? Макша.
3: Гади.
0: Во-первых, спасибо за урок, который вы дали. Как раз это то, что беспокоит всю нашу группу, как сделать самоотчет и насколько мы усилили группу. Если мы делаем такой самоотчет, то измениться может только одно — наше объединение. Наше объединение в группе. У нас есть мировое кли, у нас есть регионы в мировом кли. Так что каждый из регионов должен быть очень сильным, и чтобы мы были кли Творца. И это то, что может измениться. И не обязательно после Йом-Кипура. Каждую секунду это может в нас меняться.
1: Сирия 512.
3: Я хотел спросить, вот этот самоотчет должен ли проходить лично в человеке или есть относительно десятки вот этот самоотчет? Достаточно ли мы просили, достаточно ли мы давали пример всей группе, достаточно ли мы заботились обо всей группе?
0: Я думаю, что самоотчет относительно группы по отношению к десятке, как раз то, что попросили записать. Есть и заповедь такая, что судный день не покрывает прегрешение относительно товарища, относительно Творца, да, но не относительно товарища. Это тоже интересный момент. Расчет должен быть не с Творцом, а с товарищем. А какие прегрешения относительно товарища? Что, в принципе, нужны товарищам от меня? Чтобы я поднимал им настроение, давал им важность цели. И тогда каждый может сделать расчет. На самом ли деле я могу сказать, что я полностью это делал. Каждое мгновение, каждую секунду, пусть каждый ответит для себя. В этом расчет относительно десятки. Ну, можно сказать, относительно конкретного товарища, но мы просто не работаем относительно товарища. Иногда бывают какие-то особенные отношения, когда кого-то обидел. Нужно навести порядок в таких отношениях тоже. И вот через несколько часов судный день, Йом-Кипур, стоит вырулить отношения, потому что Творец не ответит, если я сам не исправлю отношения с товарищем. Но, в общем, отношение, расчет должен быть и относительно десятки, и по отношению к Творцу. Как мы изучаем, что единственный грех по относительно Творца в том, что мы не обращаемся к Нему. Кстати, очень странный момент. Мы можем для себя сказать, что целый список разных прегрешений, чего только нет. Прихожу как в магазин и начинаю плакать за каждое действие. Но в Кабале говорим, что до тех пор, пока ты в эгоизме, так понятно, что ты это делаешь, это естественно, что ты делаешь все эти прегрешения. А вот то, что ты не обращаешься к Творцу, а сделать это можно только через осознание зла, вот это, этим ты, собственно, и делаешь прегрешение.
6: Спасибо за урок.
0: Это грех.
6: Спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке? Спасибо.
3: Повтори еще раз вопрос.
6: В статье говорилось о том, что
0: как стереть грехи,
6: которая приведена в статье, стереть грехи наши. И как это можно сделать в десятке, вот в Йом-Кипур? Возможно ли это?
1: Кен.
3: Я не знаю, что значит стереть грехи. И мы никогда не смотрим назад на нашем пути, мы всегда смотрим вперед. Может быть, вместо того, чтобы искать, как стереть грехи, надо смотреть, что я могу добавить. Что я могу дать товарищам больше. Допустим, я не видел достаточно их достоинства, только их недостатки. Это происходит с нами, со мной, по крайней мере. Как я могу это улучшить, изменить? И как я могу прилагать усилия и видеть в товарищах достоинства, а не недостатки? Михаил говорил о том, что все время давать величие, важность цели. Достаточно ли я старался в этом? Дело даже не в том, что получилось или нет. Достаточно ли я старался давать величие, важность цели товарищам? И вот расчет с нами, он только на усилия, не на успех. Я думаю, что вообще вся идея смотреть и проверять себя, вот этот самоотчет, не, вот как вот Илель тут спрашивал, левая линия, правая линия, мы пока что не находимся в работе с линиями, но это не для того, чтобы опустить нас, а для того, чтобы подтолкнуть меня, вывести меня из состояния равнодушия и подтолкнуть к усилиям дальше. Наверняка, если я буду делать больше усилий, то это приблизит меня туда, куда должно приблизить. Руслан, время у нас закончилось. Итак, мы должны перейти сейчас к объявлениям. Я прошу прощения. Надо перейти к объявлениям, дорогие друзья. Наше расписание на сегодня, воскресенье, 20 сентября, канун Йом-Кипура. В 12 у нас будет урок «Глобальный кампус». Затем будет трапеза 14.30 до 15.15. Прерывающаяся трапеза, которая будет транслироваться. Потом, очень важно послушать это сообщение, друзья, начиная с окончания трапезы, то есть Дальше не будет прямой трансляции. Вместе с этим мы рекомендуем учебный материал, который находится на сайте study.kli.one. Каждый может зайти, скачать материалы, уроки, статьи, все, что можно, с чем можно работать, пока не будет трансляции. Товарищ, который физически находится здесь, в этом здании, мы работаем по следующему расписанию. В 5 часов будет легкий буфет. В 6 часов молитва. Молитва называется «Коль Недрей». 18.30 — перерыв 15 минут. С 18.45 до 20.45 будет урок, который, опять же, не транслируется. А завтра, в понедельник, сам судный день, 5.15.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страданий. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия, иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его. Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разумы и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение. И не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их. Как такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы не убегали от колючек царей. И еще нужно понять то, что написано. «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему обличение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Исав имеются в виду люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Израиль в человеке и свойством Эсав в человеке.
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповеди на получение вознаграждения в этом мире или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждения за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть когда он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповеди? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отмениться перед Творцом, а зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советуют человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека. А все возьмет Творец. И от такого вознаграждения кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. Они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, о которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением. В таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов, народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, и я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя. Потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «Работать с намерением ради отдачи». А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему, «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением, и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение. Тогда у тебя была сила для работы. Если так, то какая польза от того, что ты каждый раз преодолеваешь себя? Ведь ты видишь, что снова возвращаешься к падениям, что называется проломленного больше, чем устоявшего. То есть падений гораздо больше, чем подъема.
1: Еще говорит ему злое начало, когда он облачается в одежде святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе, и каждый день ты получал обретение святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрегаешь и говоришь, что ты хочешь заниматься только ради небес. Но ведь ты видишь, что в этой работе ты идешь назад, то есть у тебя есть падение, то есть зло в тебе становится сейчас хуже. Тогда как когда ты шел в исполнении Торы и заповеди в плане практической работы, ты преуспевал больше, ведь ты сам видел, как ты продвигался. Тогда как теперь, какая энергия и какое воодушевление есть у тебя в работе? В таком случае она говорит ему: уйди с этого пути. Получается, что такими разговорами злое начало, которое является обобщением всех царей народов мира, которые угнетают Израиль, колет тела тех работников Творца, которые желают работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему положено тем людям, которые желают идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, отменив себя перед Ним, такие страдания, то есть падение до такой степени, что они не могут терпеть эти страдания и хотят сбежать с поля боя. А у тех людей, которые работают ради получения вознаграждения, нет таких страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы Творца. А они чувствуют, что они идут вперед и продвигаются каждый день. И, разумеется, когда они видят продвижение, у них есть силы для работы. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. А иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются медленнее. Но они не идут назад, страшно сказать.
0: А ответ в том, что в то время, когда человек не чувствует недостатка и испорченности в духовной работе, ему нечего исправлять. Поэтому те люди, которые не способны работать иначе как только в плане действия, то в исполнении заповедей нечего добавить и нечего убавить. Как написано, не прибавь и не убавь. Это как пока еще нет у них никакой потребности в намерении. Ведь цель намерения — прийти к подобию свойств с Творцом, называемому ради отдачи, и, само собой, они не желают слиться с Ним. То есть нет у них никакого понятия о работе не ради получения вознаграждения. И им Творец не дает страданий, которые являются ощущением удаленности от Него так, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их. И это как пишет Рамбам, что женщин, малолетних и всю неграмотную массу обучают только работать для получения вознаграждения, так как они не поймут по-другому. А когда умножится знание их, и они преисполнятся большей мудростью, им приоткрывают тайну эту, что необходимо работать лишма, что означает «с намерением ради отдачи».
1: И сказано, упомянем то, что мы спросили, почему Израилю, который является любимцами Творца, он дает страдания. И мало того, но он еще говорит им: поскольку я люблю вас, поэтому я желаю, чтобы вы не тяготились колючками, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И в этом смысл слов «и не тяготись обличением его». Это значит, что они не убегали с поля боя и не говорили бы, что это работа с намерением ради отдачи не для них. Это означает, что тот, кого Творец любит, имеется в виду свойства Израиля, который желает отмениться прямо перед Творцом, а желание получать, которое есть в человеке, о нем человек просит, чтобы Творец дал ему силы смирить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может одолеть желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, для чего человек должен работать и прилагать усилия, это для того, чтобы у него была способность наполнить любовь к себе. А поскольку человек желает наоборот отменить любовь к себе, чтобы он был способен работать только для того, что имеет отношение к любви к Творцу, то человек не желает работать ради собственной выгоды, а хочет только ради Творца, то есть то, чего, чем наслаждается Творец.
0: И человек говорит, что он не удовлетворяется тем, что у него будет сила не работать для собственной выгоды. Как есть много умников, которые говорят, что в этом заключается совершенство человека, если он не работает ради собственной выгоды. И он говорит, что не для этого создал Творец создание, чтобы они не получали наслаждение. Ведь цель творения в том, чтобы насладить его создание. Поэтому создание тоже должны работать в подобии свойств, то есть чтобы все их стремление было насладить Творца. Следовательно, тот, кто говорит, что целью человека является прийти к совершенству, которое заключается в том, чтобы не, только не работать для себя, что только это является целью человека, и с этой целью он был создан. Это неправда. А человек должен всегда проверять себя, работает ли он для блага Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался. Иначе говоря, человек желает обменять себялюбие и прийти любви к Творцу. Ибо только этим создание достигнут цели, ради которой созданы, что называется «насладить его создание». Поэтому те люди, которые желают прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень пока что еще далека от них, но они хотят все равно достичь этого, они уже называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель о стихе, «дает мудрость мудрым». И он спросил, следовало бы сказать, что дает мудрость глупым. Ведь если они уже мудры, что из того, что дает им мудрость? И откуда была у них мудрость до того, как Творец дал им? Только потом, когда уже была у них мудрость.
1: Он сказал, что смысл слова «мудрый» в том, что тот, кто желает быть мудрым, хотя пока еще у него нет мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, должен верить, что Творец даст ему мудрость. И таким же образом следует объяснить, что тот, кто хочет быть любящим Творца, уже называется любящий Творца. Поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмены эгоистической любви, чтобы они удостоились любви к Творцу. И им говорит книга Зоар, что Творец держит в руке свой скипетр, чтобы вести его прямым путем. Иными словами, те страдания, которые они терпят из-за падений, которые получают, они должны верить, что это исходит от Творца. То есть те чуждые мысли, которые они получают, которые для них как колючки в теле, их Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал больше подъемов, ведь зачем мне нужны эти падения, то есть какова польза от них? И на это дается ответ, что это называется скипетр в руке Творца, чтобы вести его прямым путем. Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, он будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и останется в состоянии своей низости, потому что не будет чувствовать никакого недостатка, что было необходимость исправить его.
0: Поэтому Творец показывает человеку его низость и демонстрирует ему, насколько он уже думал, что он уже избранный из народа, и нет уже у него таких мыслей, настолько низких, как у других людей. И вдруг человек видит, что у него есть мысли намного хуже, чем у людей, которые работают на общем уровне, что называется, работают ради получения вознаграждения. А он говорит, что желает работать только лишь ради небес, а не ради собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на ступени намного выше, чем они. И вдруг он видит, что он намного ниже их. Выходит, что благодаря страданиям, которые он чувствует, он вынужден просить у Творца, чтобы он приблизил его по-настоящему. Поэтому это касается именно тех людей, которые относятся к категории Исраэль, то есть, как сказано выше, которые желают быть Исраэль. А для того, чтобы не ошиблись в порядке работы, Творец посылает им эти падения. И это называется, что он должен скипетр в руке, он держит скипетр в руке своей, чтобы вести их прямым путем. Где прямым путем называется путь, по которому идут прямо во дворец царя. Тогда как те люди, которые находятся только в свойстве Эсав, которое является лишь свойством действия, без намерения, чтобы эти действия привели к аннулированию собственной выгоды. И такой человек не желает делать действия ради Творца, а довольствуется только лишь выполнением действий без намерения, чтобы это привело их к слиянию с Творцом. И не думают о том, что касается слияния с Творцом, как написано, и слиться с Ним. Для них не держит Творец в руке своей скипетр, чтобы обличать их.
1: И потому он говорит, а Эсава возненавидел я, и поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Это означает, что я не хочу, чтобы у него было слияние со мной. И об этом он говорит, душа моя тяготится им, что означает, что поскольку вся их работа только ради собственной выгоды, душа моя тяготится им, я не дам ему доли во мне. То есть я не дам ему страдания, благодаря которым приходит к слиянию со мной. Ибо поскольку у них нет желания ко мне, поэтому нет у меня желания к тем, которые относятся к свойству Эсав, то есть тем, кто чувствует себя совершенными. Ведь Эсав означает, что он уже Аса сделал свое, считает себя совершенным. Что человек может сделать, чтобы не прийти к падению, которое называется страданием, из-за того, что он чувствует себя далеким от Творца? Ведь весь смысл страданий в том, чтобы человек не оставался на низком уровне, потому что там он будет удовлетворяться малым. И человек будет думать, что он уже удостоился какого-то уровня в духовном, поэтому необходимо опустить человека ниже по важности, то есть что, чтобы он сам увидел, насколько у него есть недостаток. И тогда он сможет просить у Творца, чтобы тот помог ему и вытащил бы его из его низости. В таком случае, как возможно, чтобы ему не нужно было падать в состояние низости? Совет для этого таков. Если человек сам отдает себе отчет и видит посредством своих мыслей и желаний, насколько он все еще далек от слияния с Творцом, то есть также и во время подъема он производит самоотчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда автоматически ему уже не нужно падать из своего состояния, то есть чтобы ему давали низкие

0: Поэтому вынуждены давать ему свыше падение. И этим следует объяснять то, что сказали мудрецы. То, что не потерял, ищу я. Это означает, что старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, будто что-то ищет. И говорит: «Я ничего не потерял, у меня ничего не пропало, и все равно я ищу». И это можно объяснять подобно старцу, который обрел мудрость, хохма. То есть он мудрый, который видит нарождающийся. Ведь он может прийти к падению, чтобы обрести пустые келим, чтобы у Творца была возможность наполнить их. Иначе он останется в низком состоянии, поскольку не ощущает, что обладает недостатком. И тогда, когда у него исчезло состояние подъема, он начинает искать способы, как снова подняться в духовное. Поэтому тот, кто стар, то есть мудрец, который видит нарождающееся, начинает искать, как возвыситься в духовном, еще до того, как исчезло у него состояние подъема. И тогда он начинает следовать советам, утверждающим, что есть какой-то способ, позволяющий подняться по духовным ступеням. И это посредством того, что он начинает искать недостаток в том состоянии, в котором он пребывает. И тогда уже нет необходимости в том, чтобы его отбрасывали вниз по важности. Ибо он сам найдет и увидит недостатки, поскольку он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые килим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
1: И самый лучший совет во время подъема состоит в том, чтобы человек чувствовал, что сейчас есть состояние духовности, и он хочет найти хизароны, потребности. И тогда человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как служить Творцу. Как сказано, и душа без знания нехороша. И также сказано: «Даруй же нам от себя мудрость, понимание и знания». И тогда он автоматически увидит недостаток в себе, и у него уже будут пустые килим. И так он будет спасен, чтобы не впасть в настоящее падение. А сейчас выясним вопрос, почему, когда мы молимся Творцу, чтобы он стер нам грехи наши, мы ставим перед Творцом условия и говорим, но не посредством страданий. Имеется в виду, но не посредством падений. Ибо когда мы находимся в падении, мы отделяемся от Творца, ведь во время падения все находится в свойстве низости, которое называется шхина в прахе. Получается, что из-за того, что нам нужно ощутить нашу низость, мы вызываем то, что Ишхина тоже находится в изгнании. Насколько мы отдаляемся от Святой Земли, имеется в виду желание святости, которого нет у нас. А во время падения мы получаем желание земли народов мира. И тем самым мы унижаем святость. Поэтому мы просим, чтобы он помог нам стереть грехи наши, и мы могли бы войти в святость.
0: Но так, чтобы это не приходило благодаря страданиям, которыми называются падения, потому что эти падения приводят к унижению святости, и это называется шхина в прахе или шхина в изгнании. Об этих страданиях мы молимся, чтобы они не приходили, потому что так мы приводим к унижению святости. Наши мудрецы говорят, Раби Йоханан заболел.

0: Пришел к нему Раби Ханина, сказал ему: «Тебе милы страдания?» Ответил он ему: «Не сами они и не вознаграждение за них». И все спрашивают об этом. Но ведь было много праведников, которые приняли на себя страдания. Так как же Раби Йоханан сказал: «Не сами они и не вознаграждение за них». И объяснил это мой отец и учитель, сказав, что они спорили об изгнании Шхины, которая продолжается, задерживаясь по причине, что не исправлены пока все искры святости, упавшие в клипот. Поэтому, несмотря на то, что будет вознаграждение, то есть все, что упало между клипот, вернется к святости, а это очень большое вознаграждение, когда все будет исправлено. Но пока все исправится, Шхина находится в изгнании, и все унижают ее и возносят ее служанку, то есть клипу. И это страдание Шхины он не может терпеть. И потому сказал: «Не сами они и не вознаграждение за них».
1: Мы видим, что такое страдание в работе. Это значит, что они страдают от того, что из-за них Шхина вынуждена быть в низком состоянии. Для того, чтобы понять это, нужно изучить статью по поводу Шхины в изгнании, в которой сказано, что когда человек сожалеет о том, что он далек от Творца, то есть он пребывает внутри желания получать только для собственной выгоды, подобно животным, что не подобает уровню человека. Он должен направить свои страдания, чтобы они были не из-за того, что он хочет быть человеком, в чем заключаются его страдания, а из-за страданий Шхины. И он дает по этому поводу пример о человеке, который испытывает боль в каком-то частном органе. И эта боль ощущается главным образом в сердце и в разуме, что является средоточием человека. Также и отдельный человек является частью Шхины, называемой собранием Израиля. И главная боль находится в ней. И об этом следует сожалеть. И это называется страданиями в работе.
0: Да, прежде всего, человек должен осознать, насколько он является желанием получать, насколько он малый, затем, насколько все народы мира находятся в нем. И так обучают человека постепенно, пока он не приходит к пониманию, что ему необходимо давать, ему необходимо выйти из себя и думать только о Творце, только о Шхине.
1: Статья написана только для Израиля, только для тех, кто хочет прийти к свойству отдачи. И тогда происходит то, что Рабаш пишет. Он как бы входит в наше сердце и объясняет: если вы идете этим путем, вы проходите такие падения, такие подъемы. Падение из-за этого, подъемы из-за этого. Но вся цель — не думать о себе, а только о пользе Творца, через товарища о пользе Творца. И тогда мы приходим в конце статьи к тому, что главное, что Шхина страдает. Главное — это просто прийти к высоте всего тела, так можно сказать, да? Что все тело страдает. Это просто... Не знаю, ладно. Прийти к просьбе, чтобы Творец дал нам силы думать во всем теле, во всей Шхине.
0: Да, эти страдания вызывают то, что человек начинает просить Творца, чтобы тот приблизил его, чтобы тот являлся Израиль. И чтобы не было унижения святости и боли Шхины. И человек, Израиль, отождествляет себя со Шхиной, а не с собственными страданиями.
1: Да, не только

0: падение. Он говорит, что все это падение должно быть для приближения к даче, к Творцу. Десятки — это каждый раз возможность, которую мы получаем. Выбирать духовное над всеми помехами, которые у нас есть.
1: Да, только на пути есть много состояний, которые человек должен пройти, и он пишет о всех требованиях, претензиях, что человек всегда переживает это так, что он, что хорошо для тебя работать для собственного блага. А теперь, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 30 сентября 2003 года.
0: Мы прослушали статью «Шлове Сулам» 4 тома, которая относится к часть Йом-Кипур, статья «Что такое страдание в работе? Можно ли без страданий? Каков источник страданий? Чем они вызываются? И чем излечиваются?» Если мы из желания наслаждаться, из желания получать наслаждение и удовольствие, когда мы не получаем наслаждение и удовольствие, те, которые мы хотим согласно природе нашего творения, то согласно этому мы чувствуем обратное. Это называется страдание. То есть недостаток наполнения — это страдание. Ощущение наполнения — это наслаждение. Мы из материи желания получать. Это материя, созданная светом. То есть присутствие света, ощущение света внутри желания наслаждаться ощущается как наслаждение. Или иначе ощущение Творца внутри творения ощущается как наслаждение. А скрытие Творца внутри творения ощущается как страдание. И это обязано быть на всех уровнях, во всех мирах. Это, по сути дела, связь между светом и желанием. И это присутствует еще до того, как мы осознаем себя. Это природа, когда все наши исправления, все наши неисправленности, которые возникают на эту природу, и природу эту изменить нельзя. Об этом он говорит, Баля Сулам, в статье «Дарование Торы», что откуда к нам приходят все страдания и наслаждения, он говорит, согласно закону корней и ветви. То есть из-за того, что мы были созданы прямым светом из корня, по четырем стадиям прямого света, все, что есть в корне, это приятно ощущается нами как наслаждение в нас. А все, что не существует в корне, нет в корне, ощущается у нас как страдание. Но для того, чтобы не оставлять творение на таком уровне, чтобы оно только получало страдание или наслаждение, или чтобы только получало наслаждение, а чтобы оно пришло через ощущение наслаждения или страдания к чему-то более высокому. По сути дела, Творец создал творение как ощущающее наслаждение или ощущающее страдание. То есть благодаря, в общем, этому развлечению человек, творение может взобраться до, зайти до высоты просто уровня Творца.
2: Элю, ше,
0: те, кто
2: микаблим дахов,
0: получает побуждение, чтобы подниматься до уровня Творца, ощущают наслаждение и страдания не от того, что они наполнены согласно своей материи или пусты, а от чего-то другого. Что это значит? От чего-то другого. Если наша материя ощущает только совершенно наполнено ощущением Творца или пусто от ощущения Творца, это хорошо ему или плохо, что должно быть еще? Должно быть еще не ощущение, а уровень. Для того, чтобы привести творение на уровень Творца, состояние, статус Творца, оно должно сменить свое развлечение, наслаждение или страдание, чтобы наслаждение и страдание были бы не от ощущения Творца, а чтобы у него наслаждением или страданием было бы подобие по форме, то есть слияние с Творцом. И в предыдущем своем естественном ощущении ощущать самого Творца или не ощущать, чтобы это свойство служило бы ему как обеспечивающие силы для того, чтобы прийти к более высокому уровню, к подобию, по форме. И если человек начинает требовать раскрытия Творца или как топливо, как осознание величия, чтобы у него было от этого важно не то, что оно ощущает, а он обязан ощущать это для того, чтобы продолжать дальше свое развитие, для того, чтобы прийти из ощущения величия Творца, из наслаждения, которое получает от Него, хочет вернуть этим, отдавать Творцу и прийти таким образом к подобию по форме, тогда действительно он продвигается к подобию по форме, к слиянию. И тогда Творец действительно раскрывается ему, помогает ему тем, что сообщает человеку важность, помогает человеку продвигаться.
2: И
0: это не для всех, а, как здесь Рабаш говорит, для тех, кто называется уже в какой-то мере, в каком-то понимании Исраэль. То есть у кого есть уже стремление, направление, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Не то, что они ищут Творца, чтобы им было хорошо, избежать каких-то страданий, убежать от неизвестности, обрести уверенность. Те, кто ищут Творца не от обращения к себе, чтобы ему было что-то от этого, а только из подобия по форме, только из того, что у него было слияние. И слияние тоже и подобие по форме. Мы в любом случае пока что представляем себе как наслаждение для себя, как вещи приятные для себя. Иначе пока что мы не можем представить это. Потом это постепенно получит другой характер. А тот, кто продвигается, и уже называется Исраэль, согласно состоянию продвижения, ему раскрываются его корни для продвижения, чтобы быть Израилем. Корни, которые находятся выше состояния Израиль, называется Яков, когда он действительно маленький, а потом Израиль становится большой, с помощью чего от Якова, который является результатом Авраама и Ицхака, возникает Израиль благодаря Эсаву. То человек должна раскрыться позитивная сила, то есть влечение к духовному, которое называется Яков. И обязана быть в нем негативная сила, якобы негативная, которая влечет его, путает его, хочет увести его от пути к Творцу, от того, чтобы слиться, подобиться Творцу. Это называется Эсав. И эти силы, обе полезны, и они могут быть в правильной реализации у человека только согласно методике, которая называется «благодаря Торе и заповедям». Что называется «благодаря Торе и заповедям»? Все средства, которые человек изучает из книг и от каббалистов, которые могут быть полезны, помочь ему, чтобы прийти к духовному, получить первую высшую силу, чтобы подобиться Творцу. Это в нашем состоянии называется Тора и заповеди. А потом, когда уже приходит к духовному, начинают получать уже духовные силы, экран, тогда за Махсомом, тогда начинают пользоваться действительно духовными силами, духовными свойствами, высшими светами. Все средства, которые мы тогда будем использовать, будут называться заповеди, благодаря силе, благодаря свету, Торе, высшему свету, который будет помогать нам исполнять это. И тогда все эти келим, которые мы получим от Исава, мы сможем исправить благодаря намерению ради отдачи Якова. И так от Исава и Якова вместе у нас будет свойство Исраэль. Это после большой борьбы Якова, когда он воюет с властителем Исава, правителем Исава. Но именно у тех людей, которые продвигаются, хотят продвигаться, хотят быть Исраэль прямо к Творцу, к объединению с Творцом, именно у этих людей пробуждаются противоречащие силы Яков и Исав, Исраэля, народы мира и так далее. И обе они эффективны, не может быть Тора, не может быть заповеди, иначе как в работе над свойством Исав, свойством народов мира, без которых нет келим у Якова, то есть у намерения ради отдачи, чтобы прийти действительно к отдаче, к подобию, по форме. Поэтому человек, который начинает путь, получает, конечно, очень много помех. Помех на разных уровнях. Пока что, когда он приходит к Махсому, помехи в той плоскости, в которой он находится, это помехи от тех желаний, еды, секса, стремления к деньгам, славе, знаниям, власти, к чему бы это ни было в этом мире. И он видит, что вдруг его отбрасывают отсюда и оттуда, и он начинает просто сходить с ума от всей путаницы, которая вдруг происходит у него. И просто нужно помнить, что только тем людям, которые действительно обладают силой, способностью, у которых есть правильное желание, и уже пришло время, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, чтобы пришли к подобию, по форме, к слиянию. Этим людям посылаются свыше силы Сава, преодолевая которые, человек продвигается. И в работе с этими силами левой стороны, получающих килим, есть несколько видов. Есть так, что человек ждет, пока эти силы не пробудятся в нем, и пока тогда он найдет на них какой-то ответ. И другая форма, когда он заранее уже ищет, с помощью чего он может продвигаться, где эти силы, которые могут мешать ему, где пока еще, то есть он не находится в совершенстве с Творцом. И это как старик, говорит Рабаш, который ищет уже заранее, как будто то, что пропало у него, идет так прямой, да. Наоборот, сагбен, извиняюсь.
1: И тогда, не дожидаясь, когда пробудятся в нем килим Исава, он уже сейчас заранее ищет, чем он может дополнить еще свою связь с Творцом. И тогда, когда ищет это, тогда пробуждает прямо все шаги вперед, все состояния, которые ждут его. И так экономит время. Что называется, Исраэль ускоряет времена. А это, по сути, вся наша работа, что если мы ждем, пока состояния накатываются на нас, этим мы как бы не действуем. Мы тогда только реагируем. Тогда как, если мы ищем, где мы можем еще дополнить самих себя, то есть раскрыть желания, которые еще не исправлены в связи с Творцом в нас, то этим мы торопим сроки, и это действительно главным образом наша работа. И, конечно, пробудиться к этому, и чтобы это было ему необходимо, человек может только если окружение поддерживает его, только если оно пробуждает в нем это желание. Только при этом условии человек действительно может сократить время и прийти в том кругообороте, в котором он начинает путь, также и закончить путь. То есть прийти к истинному и полному слиянию с Творцом. И получается тогда, что весь тот материал, который создан светом и посредством ощущения Творца, вся та материя наполняется ощущением Творца, но наполняется для того, чтобы слиться с самим Творцом, а не чувствовать его только как приятное. То есть человек этим обретает также все наполнение Творца в нем, что Творец облачается в творение, и также удостаивается ступени Творца. Как написано, «Вернитесь, сыны Израиля, к Творцу Всесильному». Вот и все.
0: Всякий раз, когда я читаю или слышу от вас что-то, что у человека есть две силы, одна сила дает помехи, другая состояние, как мы сегодня говорили. Я беру это себе как оправдание моей лени. Как сделать так, чтобы это не было таким утешением, чтобы удлиняло мне время?
1: Ты каждый раз говоришь, что ты слышишь, что и отрицательная сила приходит свыше от Творца, тогда это приносит тебе какую-то лень, потому что если обе эти силы исходят от Творца, то она не так уж и плоха, она тоже хорошая сила, полезная сила. Тогда она раскроется, как раскрывается хорошая сила, и злая сила так как бы раскрывается. На самом деле, со стороны Творца нет злой силы и хорошей силы. С его стороны, это две равные силы. Но эти силы так воспринимаются в нас, в моих келим. Если мне раскрываются желания, что я могу слиться с Творцом посредством них, с их помощью, они называются хорошими желаниями. И тогда я радуюсь и связываюсь с Божественным, с Творцом. Если эти желания противоположны, раскрываются во мне как помехи, на данный момент пока они помехи, и помехи, которые напрямую отрывают меня от Творца, тогда я просто... Почему бы мне их и не ненавидеть? Потому что их источник — это Творец. И поэтому, как бы в своем источнике они хороши. Но я еще не пришел к тому, к чему нужно прийти. В окончательном исправлении, в мире бесконечности, конечно, все объединяется, и нет зла, и нет добра, нет неевреи и евреи, и нет Израиля, и нет народов мира. Все объединяется как единое. И именно наоборот, самых плохих келим, там есть самое большое раскрытие света. Но это в конце исправления. Если бы ты чувствовал, что это приходит от двух чужих сил, разных, противоположных, воюющих друг с другом, и ты прямо или прилепляешься к силе Творца, бросаешься туда, или к злой силе, которая против него, допустим, фараон, тогда внутри был бы какой-то гнев или какая-то мощь, чтобы сражаться. А так, поскольку это Творец играет с тобой, и обе эти силы Он посылает, и тебе нельзя забывать об этом, тогда ты слабеешь в такой борьбе, потому что она тебе кажется как бы игрой, не настоящей. Почему Творец так это сделал? Чтобы прежде всего мы понимали это. Мы не только понимаем, мы должны не забывать и признавать, что это так. Ведь это действительно портит нам отношение к ненавистнику. Он уже не ненавистник, это только внешнее облачение того же Творца, которое раскрывается в такой форме, которая мешает нам. Все те силы, в общем-то, они ангелы, в которых облачается Творец. Что такое Творец? Его желание насладить свои творения, сила отдачи облачается в нас, облачается во все эти способы, разные, противоположные, и посредством этого двигает нас. Так что если я знаю, что какая-то левая рука, допустим, бьет меня, а правая рука обнимает, но левая рука — это от того же Творца, так почему бы мне и не поцеловать ее? Хотя она бьет меня. В этом, по сути, вопрос, да? Творец дает нам это понимание, что он находится внутри и злодея, и праведника, и того, кто насылает потоп, как написано, что внутри силы потопа он сидел, Творец находился. Мы должны знать это. И именно все время хранить его единственность, как он пишет в статье «Нет никого, кроме него», что я обязан знать, что все, что приходит ко мне, исходит от него. И видеть, где во мне эти вещи не находятся в совершенстве. И я не должен сражаться с Исавом или с каким-то другим злодеем в какой-то форме, неважно какой другой. Исав — это как бы корень неисправленных келим. А я должен сражаться с тем, что я не вижу в нем положительную силу, и что посредством чего я тоже прихожу к слиянию с Творцом. То есть я не должен ненавидеть его. Я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, что я еще не вижу в этом Исаве самого Творца. Это может быть деликатная точка, но это самая характерная точка на нашем пути. Это то, что весь мир, может быть, понимает идею, но не реализует ее правильно. И это то, что он объясняет нам в этой статье. Нет никого, кроме него, что это основа всей нашей работы. Мы не должны ненавидеть сами силы. А не зря говорят, что наша работа — это внутренняя работа со всеми этими внутренними силами в нас. Нет сил снаружи. Что значит, что кто-то мне делает зло? Кто-то, кроме меня, — это Творец. Я должен исправить свое отношение, увидеть и принять эту вещь как хорошую, посредством своего внутреннего исправления. Получается, что Исав, ангел смерти, превращается в ангела жизни, святого ангела, посредством того, что я отношусь к нему иначе, а не что он другой. Получающие келим, которые сейчас хотят оторвать меня от Творца, они раскрываются как получающие келим. А что, я сказал, дающие? Раскрываются как получающие келим. Но поскольку у меня нет экрана, у меня нет способности использовать это правильно. И тогда они во мне, по отношению ко мне, ощущаются в такой форме, что отрывают меня от отдачи. Но в тот момент, когда у меня есть экран, те же келим, которые раскрываются, они раскрываются к добру, к слиянию, к свету. То есть то, что мне не хватает экрана, то, что нет во мне сил, пониманий, способностей, средств правильно использовать левую сторону, это не значит, что левая сторона плохая. Левая сторона неплоха. Она с моей стороны кажется плохой из-за отсутствия моих килим, из-за отсутствия моих способностей. Поэтому то, что мы должны видеть, что и левая, и правая исходят от Творца, это не должно ослаблять нас. И нам запрещено забывать, что они исходят из одного источника. А то, что они исходят из одного источника, но у меня это выглядит так, как будто они еще не сочетаются вместе. Это зло во мне, а не в них, в правой и в левой. Верно, что ты говоришь, чтобы если бы у меня была естественная любовь,
2: если бы у меня
1: была бы естественная ненависть к левой стороне, как если у меня была бы естественная ненависть к тому, кто наносит мне вред в этом мире, то я нашел бы в этом силы. Но я бы нашел силы в сети получения, не в сети отдачи. Ты бы нашел силы, потому что это против моего эго, это против моего «я». Оно хочет опровергнуть меня, оно приходит, чтобы убить меня. А здесь этот Исав, он приходит против единственности Творца в твоих глазах. Так ты воюешь здесь с единственностью Творца в себе. Ты воюешь за то, чтобы быть связанным с единственным Творцом. Ты сражаешься, чтобы у тебя была связь с Ним, с единственным. и посылающим все силы, которые кажутся по отношению к тебе противоположными. Поэтому твоя война называется войной Творца с Амалеком, а не войной Михаэля, допустим, с Амалеком. Нет. Когда я воюю за то, что единство не распалось у меня, что именно от Творца исходят обе силы. А то, что у меня нет естественного желания такой ненависти к тому, кто делает мне зло, и прямо против амбиций. Верно, что нет. Потому что он не задевает мое «я». Он задевает мою связь с Творцом. Так что, естественным образом, у меня нет сил для этого. Но мне здесь нужен именно Творец. Мне нужны руки Творца, руки Моше, да? Что ему необходимы силы свыше. Как его войне с Амалеком. Так ты должен действительно связаться с Творцом, а не то, что у меня есть естественный келим. Это ненавистники, и что всех моих ненавистников я своей силой и своей гордыней просто размазываю. Нет, сейчас я вижу, что меня даже не волнует, мне не важно, раскрывается ли это в такой форме или нет. То есть, если бы у меня была бы важность Творца, если бы у меня была его единственность и точка слияния с ним, если бы это было самым важным, так я бы нашел в нем силы, я требовал бы от него силы, силы веры. И с ними я сражался бы с Исавом. Яаков не способен, он маленький, слабый.
2: Или...
1: В этом вся точка, что я тогда прихожу к своему требованию к Творцу, что на эту точку, точку войны, объединить все в нем, что и левая сторона приходит, Исав приходит от него. И для этого у меня нет никаких сил в себе. Это как бы не мой враг, это его враг, враг Творца. Это становится моим врагом при условии, что точка единства для меня важнее всего. И тогда я для этого требую сил. И посредством требования сил, прежде всего, я соединяюсь с Творцом. Я требую силы у него, что нет никого, кроме него. Он посылает эти помехи, и у него находятся все силы, чтобы сражаться и победить. С помощью того, что я соединяюсь с ним, то есть соединяюсь с этим источником, который единственный, потому что силы для единства я требую от него, тогда я сам строю это свойство, строю свое исправление. Единый, единственный и один. Я также понимаю, в чем он не единственный у меня. И против этой неединственности, этой неединичности я и сражаюсь. То есть я прямо начинаю понимать его, как это у него. Эти силы не выглядят как противоположные. То есть я прямо прихожу к его ступени. И это снова только при условии, что я изначально не смотрю на него как, только как на хорошую силу, также и на злую силу, которая у него особенно объединена вместе, соединяется вместе, а у меня нет. По отношению ко мне это не так.
0: Это очень принципиально. По сути, это вся наша работа, и нет ничего кроме этого. Все остальное — это только реализовать эту точку. Кроме единства Творца, нам ничего не нужно делать. Объединить всю реальность, которая как бы находится вокруг нас, и самих себя включить в это единство. Вокруг нас и самих себя включить в это единство. Это
3: точка, которая все время исчезает. И поэтому, чтобы

чтобы продвигаться именно к ней, а не к всевозможным другим всяким состояниям, мы должны искать ее как старик, прямо ходить таким согнувшимся, искать ее, искать эту точку, где я нахожу ее. То есть, значит, где я нахожу ее, где желание противоположное. Вдруг ты начинаешь относиться к ней, и все исчезает, у тебя противоположные желания, вдруг все соединяется. И ты уже где мой Исав? Ну, пусть придет и поможет мне. Уже исчез. Тоже это начинает быть проблемой. Не зря мудрец ходит, согнувшись, и ищет.

0: Что делать?
1: Что делать с такими большими страданиями, что невозможно думать о Творце? Не может быть, чтобы Творец посылал такие большие страдания, что невозможно думать о нем. Не может быть такого. Потому что все, что он посылает, это целенаправленно. И даже если ты не можешь в каком-то случае и в каком-то ограничении, не можешь об этом думать, находишься под страданиями. Вопрос такой, когда находится в страданиях, оторванное от ощущения Творца, полностью оторванное от понимания и не помнит, что Творец существует, когда это называется прямо и двойное скрытие на последней ступени, или вместе с этим чувствует, что, видимо, он посылает мне эти страдания, то исчезает, то появляется у меня вот это знание. И тогда это не называется, что страдания большие. Вместе со страданиями тогда раскрывается дающий страдания. То есть это уже раскрытие, раскрытие скрытия. Это называется одинарное скрытие, а не двойное скрытие. Он раскрывает тебе, что он скрыт. Это уже что-то. Это одинарное скрытие, а не двойное. Двойное скрытие — это когда он вообще скрывает от тебя, что он скрыт. И там тоже есть много разных состояний. Это все это работа. Если человек чувствует, что время не двигается, состояние не проходит, значит, он не вкладывает себя, не вкладывает себя в группу, в учебу, в распространение. Он не включает в себя еще силы, которые окружают его. Да.
2: Допустим, я чувствую, что это состояние приходит от него. И не чувствую подслащения. Но если еще чего-то не хватает в работе, то надо ли просить силы от группы в таком состоянии или напрямую от Творца, чтобы получить силу для преодоления, объединиться, чтобы все объединилось в нем?
1: Ты можешь в одной фразе задать вопрос?
2: Ну, вопрос о том, что если я не чувствую подслащения после того, как... Я чувствую, что состояние приходит от него. Ну, как бы чувствую, что от него, но никакого подслащения, все-таки ощущение плохое.
1: Ты говоришь так, что я нахожусь в состоянии иногда в таком или другом, иногда Творец раскрывается и скрывается, вместе с этим причиняет мне зло. Я чувствую, что он причиняет мне это зло, но пока не могу как-то закончить это состояние и привести его к добру. И каждый раз я так чувствую. Плохо мне, чувствую, что от него. Исчезает, снова мне плохо. Чувствую от него, он исчезает и так далее. Что делать? Ускорять. Мы не можем стирать, нельзя стирать каждое действие. Мы должны каждое действие только ускорять в его развитии к правильному состоянию. Ускорять ты можешь только одним. Объединить каждое свое состояние с той единой, единственной и особой силой, и это называется, что ты все переводишь к слиянию.
2: Даже если после этого нет подслащения?
1: Это сразу даст тебе подслащение. Если ты ищешь просто хорошее ощущение, у тебя сразу будет хорошее ощущение. И не говори мне, что нет. А для чего ты работаешь? Ради единства? Ну, тогда единство даст тебе подслащение. Статья «Нет никого, кроме него» должна быть статьей, с которой ты не сдвигаешься, и хотя бы раз в несколько дней повторяешь ее. Да.
2: Тут есть четыре игрока. Исав, Яков, Творец и я. Я пытаюсь различить все это по отношению к моему «я». Где все эти игроки внутренние для меня или внешние, где здесь Исав или я, получаю свыше?
1: Здесь нет четырех игроков, как ты говоришь, Творец, я, Яков и Исав, а Яков, Исав и Творец — это один и тот же игрок. А я как бы второй игрок, как бы, пока что, пока я действительно не обнаружу себя, как тоже находящегося внутри Творца, объединенного с Творцом. Здесь нет четырех игроков, может быть, два пока, на данный момент, пока я не исправлен.
2: Пока они для меня внешние, исправление должно быть внутренним.
1: Что значит, что Яков, Исав и Творец внешние для меня? Они все играют относительно меня, они все путают меня. Ну так и что? Я должен их объединить. И посредством того, что я объединяю их, я тем самым строю свое кли. Не то, что я там делаю это, внутри Творца. Если я смотрю на них как на одно целое, этим я выстраиваю свое кли. Я в себе эти силы строю, эти свойства.
2: То есть они внешние для меня?
1: Если бы у меня не было этих свойств напротив Творца Якова и Исава, я не ощущал бы их, что они как бы находятся снаружи. Это понятно, что все, что мы ощущаем существующим, это потому, что это существует в нас.
2: А в конце, в окончательном исправлении, тогда Творец будет существовать в нас?
1: В окончательном исправлении Творец наполняет творение, они находятся в слиянии, в бесконечном соединении, на одном уровне, то есть во всей полноте.
2: А что тогда происходит с Исавом и Яковом?
1: И тогда Яков и Исав соединяются в один парцуф.
0: Яков за килим дашпа.
1: Яков — это отдающий килим, Исав — получающий килим.
2: И тогда нет ни Якова, ни Исава, ни меня, ни Творца, есть только Исраэль.
1: И тогда есть все это кли из Якова и Исава вместе 10 сферот, и я — это точка Малхут, а свет, Творец, наполняет все это строение. Это называется состояние Малхут бесконечности.
2: Человек обычно приходит на путь, потому что он хочет в чем-то убежать от своих страданий. Он приходит, начинает искать и находит. Потом на протяжении пути, может быть, какая-то проверка или показатель, как не продолжать убегать от страданий, а действительно желать прийти к Творцу?
1: Вопрос в том, как я могу быть уверен, что каждый мой шаг к цели. Возьми письмо из писем Баля Сулама на 63-й странице, и увидишь, там точно написано, что если ты объединяешь Исраэль, Тора и Творец вместе, то есть твою точку и направление к Творцу, то есть действие, которое ты сейчас собираешься совершить, и Творца вместе, тогда шаг сделан в правильном направлении и вперед. То есть мы снова говорим об объединении. Что значит сделать шаг в этом объединении? Условия, которые у тебя есть. Если ты объединяешь их, это и называется, что ты сделал еще один шаг. В следующее мгновение условия изменились. тоже соедини их, и это называется, что ты сделал еще один шаг. То есть шаги — это каждый раз соединение, как написано, которые делают каббалисты. Это и есть вот эти единения. Ты думал, что, может быть, это что-то другое?
2: Мне кажется, если чтобы действительно опередить страдания, это как тот старик, нам необходимо величие Творца. Но где взять хиссарон к величию Творца? Иногда кажется, что есть уже какая-то мера, я на этом останавливаюсь.
1: Если человек чувствует, что он остановился, у него нет необходимости в величии Творца, и вообще он где-то спит, это значит, что он не включается в группу. Это обычно главная проблема. Потому что все келим, которые мы должны получить, это келим, которые находятся в других душах, только через группу. Смотри, как человек продвигался бы в этом мире, если бы не был в обществе? Сколько ему нужно есть? Сколько пить? Сколько женщин? Сколько детей? Ну, сколько его тело потребует? Ну, согласно потребностям тела. Но поскольку есть общество, у тебя есть желание к власти, учиться у кого-то, как этот наслаждается, как тот наслаждается, говорить с ними, играть с ними, и деньги, и почести, есть уже знания, есть известность, реклама, мое «я» растет и так далее. Все это над животным. Это только благодаря развитию общества. Если я живу в какой-то деревне, ну что мне там нужно в деревне? Ну, как мой сосед, так и я. Я вхожу в город, ого, как люди живут, что у них есть. Смотри, какой этот, а какой тот. Так мы и в группе каббалистов. Если есть у них, если группа каббалистов может показывать мне различные примеры, как они продвигаются к духовному, тогда у меня будут от этого силы и желания. Они должны рекламировать мне духовное во всевозможных видах, что это стоит, и смотри, как я наслаждаюсь, смотри, что я делаю. Это должно быть буквально общество, как и человеческое общество вокруг человека. Но если этого нет, вокруг человека такого общества, если он не видит его, не чувствует, пренебрегает им, не связан с ними, не хочет учиться от них, тогда он остается со своим телом. Это как один в джунглях. Ну, мне достаточно того, что у меня есть. Вот и все. И тогда, конечно, нет продвижения.
2: Вопрос в связи с тем, чтобы искать что-то плохое для исправления. Ведь есть такое понятие, что человеку не запрещено подвергать себя опасности. То есть если человек может как бы в этом утонуть.
1: Я не знаю, о чем ты говоришь. Ты этот ученик мудреца, ты берешь какую-то фразу, человеку нельзя подвергать себя опасности. Да, так действительно написано. О чем идет речь, я не знаю, какая опасность. И что значит запрещено подвергать себя опасности? Конечно, я знаю, что там наверняка могут меня убить. Тогда Тора обязывает меня туда не ходить. Не то, что я боюсь или не боюсь, там герой или слабак. Нет, есть обязанность.

0: вхожу туда, тогда мне нельзя потом говорить, что он захотел так, чтобы меня убили. Он не хотел или да, хотел? Он сказал мне не ходить. Так что ты спрашиваешь?
1: Вопрос о правильном балансе, чтобы не навредить. И те проблемы, которые я ищу, чтобы их справлять.
0: Я не знаю, о чем ты говоришь.
1: Человек ищет свойства для того, чтобы исправить их.
0: Я не ищу свойства, чтобы исправить их. Если человек работает в учебе и в группе, он обязан получать каждое мгновение состояние, над которыми ему нужно работать. Ну а если он не делает этого, значит, он не уделяет достаточно внимания тому, что происходит с ним.
1: Получается, как бы, что вся моя жизнь — это такие как кадры, где отдающий хочет показать мне, что я не отдаю, и поэтому я страдаю.
0: Вся моя жизнь — это кадры, картины, состояния, которые Творец поставляет мне, и я должен каждую картину соединить с ним. Итак, я продвигаюсь от ступени к ступени, сокращаю все на него, пока полностью не сливаюсь с ним. И каждая ступень — это называется часть слияния. В чем слияние? В том, что я объединяю всем в нем все свои желания, все, что есть внутри желаний, и все силы, которые он посылает мне, и все эти ситуации, в которых я нахожусь. Все, если я соединяю в нем также и свое я, как я думаю, как я понимаю, все, что есть внутри. И что остается мне? Где мой выбор? Мой выбор — только использовать это через группу. Тогда я нахожу здесь какой-то кли, которого нет в том, что Творец посылает мне, и не в том, что я связываю с ним. У меня есть что-то постороннее, может быть, вы понимаете, что я хочу сказать, да? И, может, я не могу передать. Тогда я выстраиваю, произвожу, порождаю какое-то кли, совершенно отношение, совершенно свое, которого нет в связи между нами изначально, а сейчас я выстраиваю его, и это действительно называется «я», потому что все остальное приходит от него. Мысли — от него, мои мысли — от него, вся ситуация — от него, силы, положительные, отрицательные, неважно, все это от него.
2: Так
1: что такое «я»?
0: «Я» — это рождается из того, что я объединяю все в нем. Но здесь есть такой момент, который невозможно выразить, да.
1: То что такое? Это кли побочное становится самостоятельно?
0: Это побочное кли я строю.
1: Тогда есть какая-то связь между мной и ним. Что такое я еще раз?
0: Подождем. Все? Да.
1: Здесь он пишет, и лучший совет во время подъема заключается в том, что человек чувствует, что сейчас есть духовное состояние, и он хочет найти хиссароны, поэтому человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая существует между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как работать на Творца. Как сказано, и душа без знания нехорошо. Что это значит?
0: Ты прочитал какой-то фрагмент, что это? Это часть того, что написал Рабаш. Ну так что?
1: В чем заключается этот совет? Что значит найти хиссарон во время подъема?
0: Что называется найти хиссаронот во время, когда чувствует подъем? Это как старик. Как старик, который идет, ходит такое все время, как будто бы ищет что-то. То есть, несмотря на то, что я нахожусь в подъеме и чувствую себя соединенным с Творцом, идти

0: Действительно, я соединил в нем все желания, стремления, понимание. И то, что произошло, и со всех сторон, и все силы, и все я уже так выстроил. Так что я и он, мы находимся прямо как одно целое. Что дальше? Теперь называется, что я должен быть стариком. Теперь в таком же состоянии искать в себе, внутри себя, в том же состоянии, где еще есть что-то, что я не соединил с ним. В чем мне это помогает? Это помогает мне очень быстро раскрыть следующую ступень, то есть дополнительный хисрунот, который, конечно же, находится во мне, но не ждать, пока они раскроются свыше, чтобы я раскрыл их. Теперь ты можешь сказать, так старик идет по улице, может быть, он найдет там какие-то деньги, да, еще что-то. Теперь я хожу таким образом, то есть я наклоняюсь в себя, внутрь себя смотрю, там мой мир, да? Где я найду, что я найду, что я должен сказать? Свойства, желания, силы, которые еще не соединены в Творце, где я найду их? Да, еще и в хорошем ощущении, что мне хорошо. Дай мне насладиться немного, для чего мне нужно искать сейчас зло, плохое. Тут дело очень простое. Дело в том, что сейчас ты еще находишься в состоянии, когда тебе хорошо, потому что тебе хорошо. Ну, так ты не хочешь искать что-то плохое. Но когда тебе будет хорошо от того, что ты соединен с Творцом, тогда ты захочешь из этого быть еще более соединен с Ним. И тогда ты будешь стремиться найти, что еще я могу соединить с ним, чем еще, как еще я могу связаться с ним, еще какой-то кусочек веревки, еще какой-то узелок сделать. Не какой-то там узел-бабочку, а прямо, понимаешь, еще скрепить, чтобы это было в том же направлении. А так тебе кажется, что ты сейчас отрываешься от хорошего ощущения, идешь к плохому, как бы, да? Ты можешь сделать как бы, то есть какую-то работу, но это неправильно. Если ты соединил себя с ним по-настоящему, тогда ты продолжаешь дальше в том же направлении. Поэтому старик, он мудрый. Он здесь не идут против природы. Это действительно не против. То есть это не против предыдущего действия, когда ты уже соединился с ним, и поиск, он идет в том же направлении.
1: Это выбор, о котором вы говорили раньше? Это есть добавка?
0: Да, это, по сути дела, выбор, потому что здесь группа может обеспечить мне шаг вперед, потому что в ней я могу увидеть, в чем еще. Но выбор, да, но не эта точка. Эта точка, она более внутренняя.
1: По сути, это состояние преодоления, то, о чем вы сейчас говорили, то, что несмотря ни на что ищешь хиссароны.
0: Конечно. Это преодоление. Ладно.
1: Это как бы искусственно все такое, все это делать.
0: Ребята, это сейчас уже звучит искусственно, то, что мы начинаем тут философствовать. Возьми свою книжку и вперед.
1: Итак, вперед. Давайте поделимся, что услышали на уроке, что мы берем в реализацию в десятке. 6 минут на подведение итогов.
0: И Яков, и Исав, все находится внутри меня. И Творец, все это актеры, которые играют со мной. И как с этим работать? Только с помощью группы я могу понять эту игру.
1: Исраэль и Исав оба внутри меня и оба полезны. Без Исава нет материала для построения намерения и отдачи. Построение намерения происходит через обращение. Мы обращаемся к Творцу и просим силы. Так соединяемся с источником. И вот в такой точке мое «я» и существует, я его выстраиваю, точку, свободную от эгоизма.
0: Все страдания и вообще все состояния даются нам для работы, а не в наказание, чтобы мы смогли соединиться, соединить это с Творцом, понять, что это от Него, выстроить правильное отношение и в итоге и намерение, действия, которые мы совершаем в группе. Это толкает нас к правильной работе, а все остальное не нужно брать в расчет.
1: Но здорово видеть, что нам каббалисты оставили, сколько этому уроку уже лет 20 назад было. И сейчас это все не менее важно по прошествии 20 лет. Это урок выяснения состояний, о страданиях и о единении с нет никого, кроме Него. То есть не может быть заповеди в раскрытии народов мира. То есть без народов невозможно прийти к отдаче свойства Якова. Что не хватает, это преодоление. В таком состоянии совет углубиться в изучение Торы, и тогда и означает, что ты не придешь к падению, если будешь всем этим пользоваться. И Рабаш пишет, что ты становишься частной, некоторой частью Шхины, и там все это происходит.
0: Да, и вопрос относится ли это к нам, а не к постижению, к постигающему, над временем, над этими состояниями, которые уже перешли в следующее состояние. И мы должны выйти из времени, движения, места, в котором мы находимся, только благодаря тому, что мы строим группу и заботимся об этом. Это ускоряет время, мы не остаемся в том же темпе, мы ускоряем его.
1: Рассказал также, как мы все получаем от окружения. Что человеку нужно еще, кроме обслуживания своего тела? Ничего. Вот он видит все эти блестящие картинки и хочет все больше и больше. С нами то же самое. Наше окружение должно давать величие цели, величие Творца. Только для этого окружение не существует. Иначе все это большая проблема. А кроме этого, замечательный урок. Рав говорит, что все картины посылает нам Творец, и вся наша работа — связать все с Ним. И вообще Каббала только об этом.
0: Да, тут нет нескольких игроков, правое, левое. И рассказал, что нужно ненавидеть свойства, которые пока что не исправлены во мне, а не то, что там есть Исав, левый, и все эти состояния. Везде это, все это Творец, и я все, что соединяю с Творцом.
1: Очень сильный урок. Получили много впечатлений. И вот Рав, то, что Рав говорит, поле для работы, видеть нет никого, кроме Него, и добр, творящий добро. Как к этому прийти? Только через окружение. Между нами, в десятке внутренней работы человека и постоянное требование к высшей силе.
0: Да, это может быть такой тонкий момент, но он характерный. То, что весь мир, может быть, понимает эту идею, но не реализует правильно. Он говорил о том, что вот Дима сейчас говорил, что я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, которые я пока вижу там в Исаве. Это сам Творец.
1: Что ищет старец? Он ищет внутри себя, ищет объединение с Творцом. Без группы нечего искать. Только с помощью группы можно искать Творца.
0: А внутри группы вообще есть разные состояния, но нельзя ничего стирать, все это должно быть в ощущении источника.
1: И, в общем, мы понимаем, что все свойства, которые есть у нас, только для того, чтобы их исправить.
0: Переходим к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте все. Давайте сядем и устроимся. Мы сегодня, у нас очень особенный день, день, который называется канун судного дня. И мы это время, которое у нас сейчас есть, у нас его немного, около 40 минут, мы хотим уделить подготовке к судному дню, к Йом-Кипуру, к этому духовному состоянию, что мы хотим достичь в этот Йом-Кипур. Йом-Кипур считается уникальным днем во многих аспектах. Мы слышали сейчас от Рава целый урок на тему, как старик ищет, он сходит такой согбенный и ищет хисронот, поэтому он называется старик, потому что он исправляет хисронот, и он обрел хухму, поэтому он называется хахам. И мы всегда делаем подготовку к каждому состоянию, которое мы хотим достичь. Вообще вся наша жизнь — это подготовка к следующему состоянию, поэтому мы постараемся сейчас уделить время общей подготовке к этому состоянию. И важно также сказать всем нашим товарищам во всем мире, в Израиле, которые связаны с нами виртуально, Йом-Кипур — это единственный день в году, когда мы не транслируем наши уроки. Обычно вот сегодня это будет ближе к вечеру, и до завтрашнего вечера не будет прямой трансляции. Завтра вечером мы отмечаем исход Баля Сулама на общей трапезе, но в течение этого дня, который называется Йом-Кипур, это 24-25 часов, приблизительно не будет трансляции. И, конечно же, все материалы будут находиться на нашем сайте учебном, но мы об этом скажем позже. Итак, есть у нас особый день, который называется Судный день, Йом-Кипур. И одно из его характерных особенностей — это подведение личного итога. Это сложное понятие. Мы сейчас попросим каждого товарища взять ручку и бумагу. Неважно, где находится человек, физически, виртуально, с нами связан, находится с товарищами за столом, или, может быть, в комнате виртуальной в Арвуте, или как-то связан с нами, взять ручку и бумагу, карандаш и бумагу, или любые пишущие принадлежности, посмотрим. Мы попросим сейчас каждого товарища сесть и записать, как он думает, как он понимает, что это правильно, что значит подвести личный итог, буквально личный расчет души и между мной и десяткой, и между мной и Творцом. Еще раз. Личный такой итог между мной и десяткой и между мной и Творцом. Давайте выделим на это время ручка, бумага, и каждый пусть напишет то, что он думает, что должен написать. Пожалуйста. Ну, выделим на это 3-4 минуты, потом продолжим.

0: Итак, сейчас, друзья, мы хотим попросить, чтобы каждый товарищ поделился со своими товарищами в десятке то, что он думает, чем он может поделиться в том вот личном расчете, который он сделал, и что бы он хотел добавить или изменить, и что вообще он думает. Давайте проведем семинар 6 минут, пожалуйста.
1: Поделиться сейчас, что хочет поменять, о чем он думает. Всегда можно в самом слове изменения можно, точнее, речь идет об изменении отношения. Именно отношения. Если бы я видел все происходящее в десятке как приходящее от «нет никого, кроме него», то мог бы и оправдать все, как говорит Ноам Элимелех, видеть только хорошие качества товарищей и ничего не другого, как тоже часть «нет никого, кроме него». Мы на уроке сейчас видели, что если удается исправить себя, то любое состояние видел бы как единое, правильное и доброе. Но это все выяснения, которые ведут нас, продвигают.
0: Да, как сказал я, все это относительно группы, все, что вышло, заботился ли я, соединял ли я товарищей, достаточно ли я вложил сил в товарищей. И относительно Творца, просил ли я у тебя дать силы, чтобы создать кли, достойное тебя, чтобы мы стали этим кли, и заботился ли я, чтобы твой свет попросить у тебя, чтобы твой свет был проведен через это кли во весь мир, чтобы мы были с тобой в слиянии все время непрерывно.
1: Продолжим, может, еще даже более резко. Да, я не заботился, как положено, не приложил силы, как надо было. И вот это в этом все как положено, как должно было быть, в этом заключается вся работа. Нужно прийти к тому, чтобы насладить Творца. И тут в этом у меня есть много работы, потому что средство — это группа десятка, если ты не вкладываешь в нее все силы, буквально все силы до конца, то кто ты? Попросим Творца, чтобы дал сил.
0: Я тоже пришел к выводу, что главное — это почему не просил во всех состояниях, забыл, или еще какие-то силы скрыли от меня это, насколько важна молитва товарищей о десятке, о все мировое кли. И здесь вот этот момент, почему не просил. Здесь нужно добавить молитву.
1: Сложный вопрос. Еще сказал, что нужно больше вкладываться в объединение между нами в десятке. И я вижу, что я этого не делаю достаточно. И еще я не прошу Творца, будто бы он и не существует. Я вижу, что да, это болезненная точка, и нужно усилить, улучшить любовь к товарищам, видеть величие товарища. Вижу, что это тоже уменьшается. Надо ближе, надо больше сближаться с десяткой.
0: Когда я начал писать, у меня возник вопрос, что такое вообще этот расчет личный и как выяснить его. И мне кажется, что мы не должны сейчас находиться в каком-то сожалении или в каких-то таких самобичевании. исходить из состояния гадлута, из именно вот эти вопросы, действительно ли я связал все состояния, которые со мной происходят, связал ли с Творцом, видел ли я в Творце доброго и творящего добро. Понятно, что мы продвигаемся, но я не думаю, что мы...
1: Вопрос был сначала о расчете относительно группы, самоотчете. Я понимаю, что у меня нет такого самоотчета. Я начал делать такой самоотчет относительно Творца. С ним понятно, у меня нет достаточной веры, чтобы слиться с ним. Отсюда я возвращаюсь к группе. Я изучаю группу для того, чтобы добавить этот хиссарон, к ней добавить веры. Тут бесконечное количество работы.
0: Это интересно, мне кажется, человек проверяет себя относительно десятки и Творца, и это место для молитвы, построения. В конце так мы приходим к хиссарону. И я всегда спрашиваю себя, насколько я потребовал от себя внутреннего участия, в тот момент, когда это происходит, насколько я молился за успех товарищей, насколько я проверил, в чем они нуждаются во мне. То есть всегда есть что выяснить. Очень интересно послушать фокус-группу. Сейчас мы хотим послушать клип номер два, и Рав говорит о том, что такое личный расчет. Что такое личный расчет? Личный или личный расчет, или итог групповой?
1: Самоотчет такой личный или групповой? В том, что я не привел к объединению нашей группе народа Израиля и всего мира с Творцом. Ну вот весь такой, весь путь. Начало до конца. Но это есть расчеты. Нет какого-то личного расчета, если мы находимся в интегральной системе. Если ты имеешь в виду, что я могу сам устроиться в отрыве от остальных.
0: Когда мы производим такой этот общий самоотчет, как я не оскверняю товарищей, и ему в какую-то ввожу левую линию, как делать это правильно?
1: Я скажу тебе, все больше и больше раскрывается, что ты в одиночку, по сути, виновен за все, что происходит в мире, потому что в тебе есть сила пробудить других. И прийти к объединению, к общему. Ну, вот это тоже и раскрывается. В каждом из нас. В каждом по-своему, в общей цельной системе. Потому что человек — маленький мир. Вся система, она моя, исходя из моей точки, которую должен исправить. Поэтому я должен это сделать. Кроме исправления себя, я все равно ничего другого сделать не могу.
0: Только вот из общего такого личного расчета человек общего он может сделать личный этот расчет.
1: А какие другие расчеты еще могут быть? Я своей маленькой шестеренкой привожу в действие всю систему. Я все задействую. И ты через свою шестеренку, а он через свою. Но я должен выполнить действие, то, которое зависит от меня, относительно всего мира. Готовьте вопросы. И, может быть, те, кто впервые будут праздновать судный день Йом-Кипур. Недавно присоединились, хочу немножко сделать немножко объяснений. После того, как мы прошли Рош-Ха-Шана, начало года, мы хотим стать подобными Творцу, приблизиться к отдаче, к Нему. Мы проходим 10 этапов. Человек проверяет в своей душе 10 существующих частей. В каждой из них он проверяет, это возможно или нет. И тогда он понимает, что в каждой из частей он это сделать не способен. И тогда он приходит к выводу, что если он не может насладить Творца, по крайней мере, он должен сделать сокращение, чтобы не пользоваться этим. И поэтому слово судный день, Йом-Кипур, в сокращении капара, то есть он должен сделать сокращение и покрытие на то, что он не может быть отдающим. Он, по крайней мере, должен сделать сокращение, чтобы не использовать, не эксплуатировать никого. Тут есть еще несколько толкований, что от слова капара — это покрытие, то, что мы покрываем наши грехи, искупляем, искупление наших грехов. Ну, как правило, это выражается в том, что мы жертвуем по 18 шекелей. А еще слово «кипур» от слова «кепурим», подобно «пуриму», то есть пустое «кли» под сокращением когда-либо на более продвинутых этапах после исправления станет как «пурим», будет наполненным. И поэтому моментально после «кипура» мы начинаем построение экрана сука. Соответственно, есть 5 видов ограничений, соответствующих сокращению. Если наша кли, оно состоит из 5 частей, то на каждый из слоев нашего желания я делаю сокращение от самого минимального уровня существования, то, что мы не едим, не пьем, идут сокращения. И вплоть до самого такого, ну, более грубого желания, ну, выражающееся, что не пользоваться изделиями из кожи. В любом случае, мы хотим прийти к тому, чтобы обратиться к Творцу, и вся суть этого дня — это прощение. Это возможность попросить Творца прийти к покаянию, когда человек приходит к состоянию, что он понимает, что он недостаточно сил вкладывает в то, что радует товарищей, в то, что он ведет их к пробуждению. И это самоотчет по отношению к Творцу, то, что человек не обращается к Творцу. В этом, собственно, грех. Мы не обращаемся к Творцу, не просим помощи. Но это о Йом-Кипуре. Тут есть еще один важный момент. Во время дневной молитвы на выходе Йом-Кипура мы читаем Мафтир Йона. Вся эта история, может быть, кажется вторичной, второстепенной, но тем не менее это символизирует нам миссию каждого из нас, то, что мы убегаем от нашей миссии о распространении идеи отдачи и любви во всем мире. Ну или, по крайней мере, в десятке, что это то же самое. По крайней мере, мы должны распространять это между нами в десятке. Мы убегаем. То есть мафтир от слова «избавление». Как только мы избавимся от своего эго, тогда мы сможем реализовать все необходимое. В общем, здесь очень много составляющих, и стоит во время Йом-Кипура почитать на эти темы. Есть очень много, что Рав говорил на эти темы в разные годы. Стоит послушать, стоит настроить себя, как правильно себя настроить в этот день. Пожалуйста, вопросы.
0: Баля Сулам пишет в статье «Нет никого, кроме него», что человек не должен просить за себя, о себе, даже доставить наслаждение Творцу. Здесь мы видим, что тут много есть личных таких мыслей о себе, сколько я даю товарищам, сколько я забочусь об объединении, сколько я прошу, как будто бы... можно ли как-то это уточнить? Что такое личные расчеты вот эти в Йом-Кипур? Да, очень красиво как раз Рав сейчас ответил в этом клипе на вопрос Амита Шалефа. Он спрашивал разницу между личным расчетом и общим расчетом. Рассказывал, нет такого личного расчета. Личный расчет — это моя ответственность перед всем человечеством. То есть я элемент всей цепочки, я в итоге в совершенном состоянии должен заботиться обо всех. Мы еще не находимся на таких высоких ступенях, о которых говорит Рав, поэтому мы начинаем с работы в десятке. Что я сделал для десятки, и, может быть, что я мог сделать лучше. То есть от человека не просят никогда делать то, что он не может. Но то, что я могу, это сам человек решает, на что он способен, что он может, что он чувствует. Мог бы я больше заботиться о товарищах? Сделал ли я действительно усилия, чтобы видеть достоинства товарища, а не их недостатки? Стараюсь ли я все время давать им воодушевление, величие цели и так далее? То есть каждый действительно как бы оценивает себя. Тут нету каких-то личных расчетов. В итоге что такое личный расчет? Нет напрямую личной связи с Творцом. Такого нет. Мы сейчас слышали на уроке, что Рав говорил о статье «Цель группы». И он сказал, что Рабаш не просто так написал статью, которая называется «Цель группы», а не «Цель человека». Потому что человек не может напрямую прийти к личной связи с Творцом. Ему необходима группа, вот это все духовное кли, он выстраивает из тех хисронот, которые он собирает от товарищей. Поэтому сейчас во всем этом я тоже звено цепочки. Рав вчера дал очень такой красивый образ. Это как улей, он сказал. И каждой пчелке кажется, что она находится в отдельных сотах. И это как бы такие экраны, которые отделяют нас, такие перегородки. Но это все целая система. Я пока это не чувствую. И в этом мой расчет личный, что я могу сделать больше ради товарищей в десятке, ради товарищей в группе. Мы вчера очень много говорили о регионе, да, Юлия. Всем действительно максимум, который я могу дать. Мы здесь не равны ни в чем, но в одном мы равны. Я должен делать все, что в моих силах. И здесь человек может себя проверить сам. И я слышал, я могу поделиться. Я слышал в фокус-группе вопрос, просил ли я, обращался ли я и просил ли я у товарища каждую секунду помощи, да? Может быть, да, может, нет. Ну, еще вот.
2: Бокер тов, хаверим, тода лейздамнут лишол.
1: Доброе утро, спасибо за возможность задать вопрос. Мы изучаем, что нет никого, кроме него. И все, что мы стараемся сделать в нашей жизни, это добыть все, что нам необходимо. Но есть хиссарон, то, что я хочу еще больше вкладывать времени в распространение и в построение группы. Правильна ли эта просьба? Для того, чтобы отдавать, для того, чтобы наслаждать Творца? Или это эгоистическая просьба? Ну, действие, само действие распространения, действие благословенное. Если мы говорим про намерение, то никто этого знать не может, кроме тебя. Поэтому вопрос, что ты хочешь с помощью распространения добиться, может быть, какие-то почести или какие-то другие наслаждения. Это на самом деле не очень зависит от человека, и поэтому говорим, что лучше разделять. В нашем мире ты должен делать в распространении то, как ты понимаешь. То, что называется «от ло лишма приходит лишма». Нельзя сейчас сидеть и делать расчеты, пока не будет намерения ради отдачи, я ничего делать не буду. Потому что в любви к товарищам ты тоже, действуя в десятке, наверняка у тебя есть эгоистические расчеты, если ты все еще не исправлен. Поэтому мы говорим, от ло лишма приходим к лишма. Поэтому прежде всего ты живешь в этом мире, и поэтому ты должен выполнять действия. В результате этого делается расчет, просим Творца, да и вообще во всем нужно понимать, что это работа Творца, Авадат Ашем. Рав говорил об этом на уроке. Это не работа Михаэля, это работа Творца. Допустим, вечером Ну, есть несколько видов молитв и видов обращений на протяжении этого судного дня. Одна из них вечером называется «Коль Нидре». Это в чем ее суть? Когда человек заключает договор. Он, я обязуюсь прийти на урок, я обязуюсь то, другое. То есть, что значит «ты обязуешься»? Это эгоистическое обязательство, когда не просто делаешь какую-то добавку с Божьей помощью. Есть высшая сила, которая позволит тебе что-то сделать. Но подумай, если ты приходишь на урок, и ты обязался что-то сделать, и в этом есть ты. Так вот мы об этом мы тоже просим. Возвращаясь к твоему вопросу, занимайся распространением и проси Творца, чтобы Он очистил твои намерения, чтобы они были подобны Творцу.
3: Доброе утро. А вот в какой форме человек должен вот это проводить это покаяние? Я должен думать, что вот я там что-то не сделал, что-то там это, и просить прощения у Творца? Или я должен думать, что вот я буду делать, то есть как бы план на следующий год, я буду больше думать о товарищах, больше участвовать в работе десятки, группы, я больше буду там стремиться что-то сделать, стремиться к отдаче. Вот в какой форме должно это быть?
0: Сейчас посмотрим клип номер один. Рав дает там еще, говорит нам о вот этом самоотчете. Я думаю, что это даст тебе ответ. Как и о чем стоит делать самоотчет? О каждом шагу. Как не упустить вот этот самоотчет?
1: Я должен видеть каждое мгновение своей жизни в том, что как я могу увеличить связь между нами, чтобы в ней больше раскрылась взаимная наша отдача. И в ней раскроется Творец. Ну, вот так. По сути, все просто. Мы хотим сформировать клей внизу, чтобы в нем раскрылся Творец свыше. Работай полноценно между мирами, связывая всю свою материальную жизнь с духовным продвижением, и посвяти себя духовному продвижению, насколько это возможно, но не пренебрегая материальным миром, который тебе дан, чтобы ты продвигался и в духовном. И тогда все произойдет. Это то, что мы изучаем. Мы это учим. Должен человек жениться, он должен, то есть должен быть женат, с детьми, должен работать. Он обязан работать. Он должен принимать участие в группе, в распространении, во всем, что есть.
3: Как лейткадем?
1: Так продвигаться.
0: Мы слышим от Рава, я должен видеть каждую секунду в своей жизни, в чем я могу усилить связь между нами, чтобы в ней раскрылась большая сила отдачи и раскрылся Творец. И таким простым образом, в общем, мы должны сформировать клей внизу и Творец, чтобы раскрылся в нем сверху. Постараемся реализовать слова Рава.
4: Мы много работаем над величием, важностью, совершенством в правой линии целый год. А сейчас самоотчет, мы в его результате видим, насколько мы плохи, насколько большое желание получать. Не ослабляет ли это человека? И какое отношение должно быть у него по отношению к процессу самоотчета? То, что во всем, что я вижу, что я не действовал как положено и не объединялся с товарищами. Ну, верно, должно подвести нас к осознанию зла. Все так. То, что это раз в год, это как традиция, она только символизирует. Ну, это каждый день. Хорошо, чтобы каждый день человек приходил к такому осознанию и... То, что называется монетка к монетке, присоединяется в большой счет, а Творец ответит. В виде традиции мы это делаем раз в год, верно, но на самом деле ты прав. Человек делает расчеты. И вот сейчас, например, мы сели и несколько, там, 3 минуты записали какие-то выводы. Хорошо, чтобы каждый день это можно было делать. И, кстати, слышал такую рекомендацию. Рав говорил как-то, что в конце каждого дня человек должен делать самоотчет.
0: На уроке то, что мы учили, Рав объяснил, что эти вещи не должны нас ослаблять, наоборот, они должны нас привести к обращению к Творцу. И он дал хороший пример с Эсавом. Я не должен все якобы негативные силы, Эсав и другие такие силы, которые якобы негативные, и они уводят меня от цели, они должны привести меня к тому, что я еще не увидел, что эти силы приходят от нет никого, кроме Него, от единственности Творца. То есть это снова призыв к тому, чтобы раскрыть нет никого, кроме него. Человек должен хотя бы раз там, в пару дней читать «нет никого, кроме него». То есть цель не почувствовать негатив, а напомнить о Творце, почему ты не просил, почему не просил, и каждую секунду прошу ли я, и снова я обнаруживаю, что... Я не нуждаюсь в Творце, что я забыл о нем, я забыл о товарищах. Можно смотреть на это как на средство продвижения, а не как какой-то негатив.
5: Москва 1, Макаша.
6: Да. Вот в отношении этого самоотчета прозвучало, что относительно общего этот расчет выполняется. А отношение к Творцу, оно как бы выше знания. А как-то мы его все-таки в этом отношении к общему, как его правильно присоединять?
4: Если правильно понял, как высшее знание связано с цельным, совершенным, совершенством? Прийти к совершенству с Творцом можно только высшее знание внутри эго. Значит, в эго ты не можешь прийти к совершенству, ты не можешь согласиться с Творцом, только высшее.
5: Woman Mac 167.
7: Шалом, хаверим, вемарим, якарим, гмар хатима това лекулам. Ма царих лешанот бакешер шалам?
0: Здравствуйте, дорогие друзья, гмар хатима това. Что нужно изменить в нашей связи после Йом-Кипура? Что
7: лешанот, нахон.
0: Что должно измениться в нашей связи после судного дня? Кто-то хочет ответить? Нашей подруге из Woman Mac 167, что должно измениться или что мы можем добавить в нашу связь после Йом-Кипура?
5: Гади? Макша.
0: Гади.
4: Во-первых, спасибо за урок, который вы дали. Как раз это то, что беспокоит всю нашу группу, как сделать самоотчет и насколько мы усилили группу. Если мы делаем такой самоотчет, то измениться может только одно — наше объединение. Наше объединение в группе. У нас есть мировое кли, у нас есть регионы в мировом кли. Так что каждый из регионов должен быть очень сильным, и чтобы мы были кли Творца. Это то, что может измениться. И не обязательно после Йом-Кипура. Каждую секунду это может в нас меняться.
5: Сирия, 5.14.
0: Я хотел спросить, вот этот самоотчет должен ли проходить лично в человеке или есть относительно десятки вот этот самоотчет? Достаточно ли мы просили, достаточно ли мы давали пример всей группе, достаточно ли мы заботились обо всей группе?
4: Я думаю, что самоотчет относительно группы по отношению к десятке, как раз то, что попросили записать. Есть и заповедь такая, что судный день не покрывает прегрешение относительно товарища. Относительно Творца, да, но не относительно товарища. Это тоже интересный момент. Расчет должен быть не с Творцом, а с товарищем. А какие прегрешения относительно товарищей? Что, в принципе, нужны товарищам от меня? Чтобы я поднимал им настроение, давал им важность цели. И тогда каждый может сделать расчет. На самом ли деле я могу сказать, что я полностью это делал? Каждое мгновение, каждую секунду, пусть каждый ответит для себя. В этом расчет относительно десятки. Ну, можно сказать, относительно конкретного товарища, но мы просто не работаем относительно товарища. Иногда бывают какие-то особенные отношения, когда кого-то обидел. Нужно навести порядок в таких отношениях тоже. И вот через несколько часов судный день, Йом-Кипур, стоит вырулить отношения, потому что Творец не ответит, если я сам не исправлю отношения с товарищем. Но в общем, отношение, расчет должен быть и относительно десятки, и по отношению к Творцу. Как мы изучаем, что единственный грех по относительно Творца в том, что мы не обращаемся к Нему. Кстати, очень странный момент. Мы можем для себя сказать, что целый список разных прегрешений, чего только нет. Прихожу как в магазин и начинаю плакать за каждое действие. Но в Кабале говорим, что до тех пор, пока ты в эгоизме, так понятно, что ты это делаешь, это естественно, что ты делаешь все эти прегрешения. А вот то, что ты не обращаешься к Творцу, а сделать это можно только через осознание зла. Вот это, этим ты, собственно, и делаешь прегрешение.
8: Спасибо за урок.
4: Это грех.
8: Спасибо за возможность задать вопрос. Вот в статье говорилось о том, что стереть грехи наши. Вот как это можно сделать в десятке? Спасибо.
0: Повтори еще раз вопрос.
8: В статье говорилось о том, что вот
4: как стереть грехи,
8: которая приведена в статье, стереть грехи наши. И как это можно сделать в десятке, вот в Йом-Кипур? Возможно ли это?
5: Кен.
0: Я не знаю, что значит стереть грехи, и мы никогда не смотрим назад на нашем пути, мы всегда смотрим вперед. Может быть, вместо того, чтобы искать, как стереть грехи, надо смотреть, что я могу добавить. Что я могу дать товарищам больше. Допустим, я не видел достаточно их достоинства, только их недостатки. Это происходит с нами, со мной, по крайней мере. Как я могу это улучшить, изменить? И как я могу прилагать усилия и видеть в товарищах достоинства, а не недостатки. Михаил говорил о том, что все время давать величие, важность цели. Достаточно ли я старался в этом? Дело даже не в том, что получилось или нет. Достаточно ли я старался давать величие, важность цели товарищам? И вот расчет с нами, он только на усилия, не на успех. Я думаю, что вообще вся идея смотреть и проверять себя, вот этот самоотчет, не, вот как вот Илель тут спрашивал, левая линия, правая линия, мы пока что не находимся в работе с линиями, но это не для того, чтобы опустить нас, а для того, чтобы подтолкнуть меня, вывести меня из состояния равнодушия, подтолкнуть к усилиям дальше. И наверняка, если я буду делать больше усилий, то это приблизит меня туда, куда должно приблизить. Руслан, время у нас закончилось. Итак, мы... должны перейти сейчас к объявлениям. Я прошу прощения. Надо перейти к объявлениям, дорогие друзья. Наше расписание на сегодня, воскресенье, 20 сентября, канун Йом-Кипура. В 12 у нас будет урок «Глобальный кампус». Затем будет трапеза 14.30 до 15.15. Прерывающаяся трапеза, которая будет транслироваться. Потом, очень важно, послушать это сообщение, друзья, начиная с окончания трапезы, то есть дальше не будет прямой трансляции. Вместе с этим мы рекомендуем учебный материал, который находится на сайте.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страданий. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия, иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его. Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разумы и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение. И не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их. Как такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы не убегали от колючек царей. И еще нужно понять то, что написано, «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему обличение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Эйсав имеются в виду

0: люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Исраэль в человеке и свойством Эсав в человеке?
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповеди на получение вознаграждения в этом мире или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждения за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть когда он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповеди? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отмениться перед Творцом, а зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советуют человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека, а все возьмет Творец. И от такого вознаграждения кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. Они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, о которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением. В таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов, народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, и я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя, потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «Работать с намерением ради отдачи». А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему, «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением, и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение. Тогда у тебя была сила для работы. Если так, то какая польза от того, что ты каждый раз преодолеваешь себя? Ведь ты видишь, что снова возвращаешься к падениям, что называется проломленного больше, чем устоявшего. То есть падений гораздо больше, чем подъема.
1: Еще говорит ему злое начало, когда он облачается в одежды святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе, и каждый день ты получал обретение святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрегаешь и говоришь, что ты хочешь заниматься только ради небес. Но ведь ты видишь, что в этой работе ты идешь назад, то есть у тебя есть падение. То есть зло в тебе становится сейчас хуже. Тогда как когда ты шел в исполнении Торы и заповеди в плане практической работы, ты преуспевал больше. Ведь ты сам видел, как ты продвигался. Тогда как теперь, какая энергия и какое воодушевление есть у тебя в работе? В таком случае она говорит ему, уйди с этого пути. Получается, что такими разговорами злое начало, которое является обобщением всех царей народов мира, которые угнетают Израиль, колет тела тех работников Творца, которые желают работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему положено тем людям, которые желают идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, отменив себя перед Ним, такие страдания, то есть падение до такой степени, что они не могут терпеть эти страдания и хотят сбежать с поля боя. А у тех людей, которые работают ради получения вознаграждения, нет таких страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы Творца. А они чувствуют, что они идут вперед и продвигаются каждый день. И, разумеется, когда они видят продвижение, у них есть силы для работы. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. А иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются медленнее. Но они не идут назад, страшно сказать.
0: Ответ в том, что в то время, когда человек не чувствует недостатка и испорченности в духовной работе, ему нечего исправлять. Поэтому те люди, которые не способны работать иначе как только в плане действия, то в исполнении заповедей нечего добавить и нечего убавить. Как написано, «не прибавь и не убавь». Это как пока еще нет у них никакой потребности в намерении. Ведь цель намерения — прийти к подобию свойств с Творцом, называемому ради отдачи, и, само собой, они не желают слиться с Ним. То есть нет у них никакого понятия о работе не ради получения вознаграждения. И им Творец не дает страданий, которые являются ощущением удаленности от Него так, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их. И это как пишет Рамбам, что женщин, малолетних и всю неграмотную массу обучают только работать для получения вознаграждения, так как они не поймут по-другому. А когда умножится знание их, и они преисполнятся большей мудростью, им приоткрывают тайну эту, что необходимо работать лишма, что означает «с намерением ради отдачи».
1: И сказано, упомянем то, что мы спросили, почему Израилю, который является любимцами Творца, он дает страдания. И мало того, но он еще говорит им, поскольку я люблю вас, поэтому я желаю, чтобы вы не тяготились колючками, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И в этом смысл слов «и не тяготись обличением его». Это значит, что они не убегали с поля боя и не говорили бы, что эта работа с намерением ради отдачи не для них. Это означает, что тот, кого Творец любит, имеется в виду свойство Израиля, который желает отмениться прямо перед Творцом, желанию получать, которое есть в человеке, о нем человек просит, чтобы Творец дал ему силы смирить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может одолеть желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, для чего человек должен работать и прилагать усилия, это для того, чтобы у него была способность наполнить любовь к себе, а поскольку человек желает наоборот отменить любовь к себе, чтобы он был способен работать только для того, что имеет отношение к любви к Творцу, то человек не желает работать ради собственной выгоды, а хочет только ради Творца, то есть то, чего, чем наслаждается Творец.
0: И человек говорит, что он не удовлетворяется тем, что у него будет сила не работать для собственной выгоды. Как есть много умников, которые говорят, что в этом заключается совершенство человека, если он не работает ради собственной выгоды. И он говорит, что не для этого создал Творец создание, чтобы они не получали наслаждение. Ведь цель творения в том, чтобы насладить его создание. Поэтому создание тоже должны работать в подобии свойств, то есть чтобы все их стремление было насладить Творца. Следовательно, тот, кто говорит, что целью человека является прийти к совершенству, которое заключается в том, чтобы не, только не работать для себя, что только это является целью человека, и с этой целью он был создан. Это неправда. А человек должен всегда проверять себя, работает ли он для блага Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался. Иначе говоря, человек желает обменять себялюбие и прийти любви к Творцу. Ибо только этим создание достигнут цели, ради которой созданы, что называется «насладить его создание». Поэтому те люди, которые желают прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень пока что еще далека от них, но они хотят все равно достичь этого, они уже называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель о стихе, «дает мудрость мудрым». И он спросил, следовало бы сказать, что дает мудрость глупым. Ведь если они уже мудры, что из того, что дает им мудрость? И откуда была у них мудрость до того, как Творец дал им? Только потом, когда уже была у них мудрость.
1: Он сказал, что смысл слова «мудрый» в том, что тот, кто желает быть мудрым, хотя пока еще у него нет мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, должен верить, что Творец даст ему мудрость. И таким же образом следует объяснить, что тот, кто хочет быть любящим Творца, уже называется любящий Творца. Поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмены эгоистической любви, чтобы они удостоились любви к Творцу. И им говорит книга Зоар, что Творец держит в руке свой скипетр, чтобы вести его прямым путем. Иными словами, те страдания, которые они терпят из-за падений, которые получают, они должны верить, что это исходит от Творца. То есть те чуждые мысли, которые они получают, которые для них как колючки в теле, их Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал больше подъемов, ведь зачем мне нужны эти падения, то есть какова польза от них? И на это дается ответ, что это называется скипетр в руке Творца, чтобы вести его прямым путем. Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, он будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и останется в состоянии своей низости, потому что не будет чувствовать никакого недостатка, что было необходимость исправить его.
0: Поэтому Творец показывает человеку его низость и демонстрирует ему, насколько он уже думал, что он уже избранный из народа, и нет уже у него таких мыслей, настолько низких, как у других людей. И вдруг человек видит, что у него есть мысли намного хуже, чем у людей, которые работают на общем уровне, что называется, работают ради получения вознаграждения. А он говорит, что желает работать только лишь ради небес, а не ради собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на ступени намного выше, чем они. И вдруг он видит, что он намного ниже их. Выходит, что благодаря страданиям, которые он чувствует, он вынужден просить у Творца, чтобы он приблизил его по-настоящему. Поэтому это касается именно тех людей, которые относятся к категории Исраэль, то есть, как сказано выше, которые желают быть Исраэль. А для того, чтобы не ошиблись в порядке работы, Творец посылает им эти падения. И это называется, что он должен скипетр в руке, он держит скипетр в руке своей, чтобы вести их прямым путем. Где прямым путем называется путь, по которому идут прямо во дворец царя. Тогда как те люди, которые находятся только в свойстве Эсав, которое является лишь свойством действия, без намерения, чтобы эти действия привели к аннулированию собственной выгоды. И такой человек не желает делать действия ради Творца, а довольствуется только лишь выполнением действий без намерения, чтобы это привело их к слиянию с Творцом. И не думают о том, что касается слияния с Творцом, как написано, и слиться с Ним. Для них не держит Творец в руке своей скипетр, чтобы обличать их.
1: И потому он говорит, а Эсава возненавидел я, и поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Это означает, что я не хочу, чтобы у него было слияние со мной. И об этом он говорит, душа моя тяготится им, что означает, что поскольку вся их работа только ради собственной выгоды, душа моя тяготится им, я не дам ему доли во мне. То есть я не дам ему страдания, благодаря которым приходит к слиянию со мной. Ибо поскольку у них нет желания ко мне, поэтому нет у меня желания к тем, которые относятся к свойству Эсав, то есть тем, кто чувствует себя совершенными. Ведь Эсав означает, что он уже Аса сделал свое, считает себя совершенным. Что человек может сделать, чтобы не прийти к падению, которое называется страданием, из-за того, что он чувствует себя далеким от Творца? Ведь весь смысл страданий в том, чтобы человек не оставался на низком уровне, потому что там он будет удовлетворяться малым. И человек будет думать, что он уже удостоился какого-то уровня в духовном, поэтому необходимо опустить человека ниже по важности, то есть что, чтобы он сам увидел, насколько у него есть недостаток. И тогда он сможет просить у Творца, чтобы тот помог ему и вытащил бы его из его низости. В таком случае, как возможно, чтобы ему не нужно было падать в состояние низости? Совет для этого таков. Если человек сам отдает себе отчет и видит посредством своих мыслей и желаний, насколько он все еще далек от слияния с Творцом, то есть также и во время подъема он производит самоотчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда автоматически ему уже не нужно падать из своего состояния, то есть чтобы ему давали низкие мысли, пока он не почувствует, что находится в состоянии хисаронов.
0: И даже во время подъема человек уже начинает искать себе советы, как подняться на ступень выше. Тогда, разумеется, не нужно давать ему свыше падения, потому что он сам начинает искать советы еще до того, как упал в состояние низости. И ему кажется сейчас, что состояние, в котором он находится, полно недостатков. И этим он может освободить себя, чтобы не нужно было давать ему падение свыше. Но обычно порядок таков, что во время подъема человек не хочет сам искать недостатки, поэтому вынужден давать ему свыше падение. И этим следует объяснять то, что сказали мудрецы. То, что не потерял, ищу я. Это означает, что старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, будто что-то ищет. И говорит: «Я ничего не потерял, у меня ничего не пропало, и все равно я ищу». Это можно объяснять подобно старцу, который обрел мудрость, хохма. То есть он мудрый, который видит нарождающийся. Ведь он может прийти к падению, чтобы обрести пустые келим, чтобы у Творца была возможность наполнить их. Иначе он останется в низком состоянии, поскольку не ощущает, что обладает недостатком. И тогда, когда у него исчезло состояние подъема, он начинает искать способы, как снова подняться в духовное. Поэтому тот, кто стар, то есть мудрец, который видит нарождающиеся, начинает искать, как возвыситься в духовном, еще до того, как исчезло у него состояние подъема. И тогда он начинает следовать советам, утверждающим, что есть какой-то способ, позволяющий подняться по духовным ступеням. И это посредством того, что он начинает искать недостаток в том состоянии, в котором он пребывает. И тогда уже нет необходимости в том, чтобы его отбрасывали вниз по важности, ибо он сам найдет и увидит недостатки, поскольку он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
1: И самый лучший совет во время подъема состоит в том, чтобы человек чувствовал, что сейчас есть состояние духовности, и он хочет найти хизароны, потребности. И тогда человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как служить Творцу. Как сказано, и душа без знания нехороша. И также сказано: «Даруй же нам от себя мудрость, понимание и знания». И тогда он автоматически увидит недостаток в себе, и у него уже будут пустые келим. И так он будет спасен, чтобы не впасть в настоящее падение. А сейчас выясним вопрос, почему, когда мы молимся Творцу, чтобы он стер нам грехи наши, мы ставим перед Творцом условия и говорим, но не посредством страданий. Имеется в виду, но не посредством падений. Ибо когда мы находимся в падении, мы отделяемся от Творца, ведь во время падения все находится в свойстве низости, которое называется шхина в прахе. Получается, что из-за того, что нам нужно ощутить нашу низость, мы вызываем то, что Ишхира тоже находится в изгнании. Насколько мы отдаляемся от Святой Земли, имеется в виду желание святости, которого нет у нас. А во время падения мы получаем желание земли народов мира. И тем самым мы унижаем святость. И поэтому мы просим, чтобы Он помог нам стереть грехи наши, и мы могли бы войти в святость.
0: Но так, чтобы это не приходило благодаря страданиям, которыми называются падения, потому что эти падения приводят к унижению святости. И это называется «шхина в прахе». Или «Шхина в изгнании». Об этих страданиях мы молимся, чтобы они не приходили, потому что так мы приводим к унижению святости. Наши мудрецы говорят, «Раби Йоханан заболел». Пришел к нему Раби Ханина, сказал ему, «Тебе милы страдания?» Ответил он ему, «Не сами они и не вознаграждение за них». И все спрашивают об этом. Но ведь было много праведников, которые приняли на себя страдания. Так как же Раби Йоханан сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них». И объяснил этому отец и учитель, сказав, что они спорили об изгнании Шхины, которая продолжается, задерживаясь по причине, что не исправлены пока все искры святости, упавшие в клипот. Поэтому, несмотря на то, что будет вознаграждение, то есть все, что упало между клипот, вернется к святости, а это очень большое вознаграждение, когда все будет исправлено. Но пока все исправится, Шхина находится в изгнании, и все унижают ее и возносят ее служанку, то есть клипу. И это страдание Шхины он не может терпеть. И потому сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них».
1: Мы видим, что такое страдание в работе. Это значит, что они страдают от того, что из-за них Шхина вынуждена быть в низком состоянии. Для того, чтобы понять это, нужно изучить статью по поводу Шхины в изгнании, в которой сказано, что когда человек сожалеет о том, что он далек от Творца, то есть он пребывает внутри желания получать только для собственной выгоды, подобно животным, что не подобает уровню человека. Он должен направить свои страдания, чтобы они были не из-за того, что он хочет быть человеком, в чем заключаются его страдания, а из-за страданий Шхины. И он дает по этому поводу пример о человеке, который испытывает боль в каком-то частном органе. И эта боль ощущается главным образом в сердце и в разуме, что является средоточием человека. Также и отдельный человек является частью Шхины, называемой собранием Израиля. И главная боль находится в ней. И об этом следует сожалеть. И это называется страданиями в работе.
0: Да, прежде всего человек должен осознать, насколько он является желанием получать, насколько он малый, затем насколько все народы мира находятся в нем. И так обучают человека постепенно, пока он не приходит к пониманию, что ему необходимо давать, ему необходимо выйти из себя и думать только о Творце, только о Шхине.
1: Статья написана только для Израиля, только для тех, кто хочет прийти к свойству отдачи. И тогда происходит то, что Рабаш пишет. Он как бы входит в наше сердце и объясняет, если если вы идете этим путем, вы проходите такие падения, такие подъемы. Падение из-за этого, подъем из-за этого. Но вся цель — не думать о себе, а только пользе Творца, через товарища пользе Творца. И тогда мы приходим в конце статьи к тому, что главное, что Шхина страдает. Главное — это просто прийти к высоте всего тела, так можно сказать, да? Что все тело страдает. Это просто... Не знаю, ладно. Прийти к просьбе, чтобы Творец дал нам силы думать во всем теле, во всей Шхине.
0: Да, эти страдания вызывают то, что человек начинает просить Творца, чтобы тот приблизил его, чтобы тот являлся Исраэль. И чтобы не было унижения святости и боли Шхины. И человек, Исраэль, отождествляет себя с Шхиной, а не с собственными страданиями.
1: Да, не только падение. Он говорит, что все это падение должно быть для приближения к отдаче, к Творцу. Десятки ткадрес возможностей, которые мы получаем. Выбирать духовное над всеми помехами, которые у нас есть.
0: Да, только на пути есть много состояний, которые человек должен пройти, и он пишет о всех требованиях, претензиях, что человек всегда переживает это так, что он, что хорошо для тебя работать для собственного блага. А теперь, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 30 сентября 2003 года.
1: Мы прослушали статью Шлавея Сулам 4 тома, которая относится к часть Йом-Кипур, статья «Что такое страдание в работе? Можно ли без страданий? Каков источник страданий? Чем они вызываются? И чем излечиваются?» Если мы из желания наслаждаться, из желания получать наслаждение и удовольствие. Когда мы не получаем наслаждение и удовольствие, те, которые мы хотим согласно природе нашего творения, то согласно этому мы чувствуем обратное. Это называется страдание. То есть недостаток наполнения — это страдание. Ощущение наполнения — это наслаждение. Мы из материи желания получать. Это материя, создана светом. То есть присутствие света, ощущение света внутри желания наслаждаться ощущается как наслаждение. Или иначе ощущение Творца внутри творения ощущается как наслаждение. А скрытие Творца внутри творения ощущается как страдание. И это обязано быть на всех уровнях, во всех мирах. Это, по сути дела, связь между светом и желанием. И это присутствует еще до того, как мы осознаем себя. Это природа, когда все наши исправления, все наши неисправленности, которые возникают на эту природу, и природу эту изменить нельзя. Об этом он говорит, Баля Сулам, в статье «Дарование Торы», что откуда к нам приходят все страдания и наслаждения, он говорит, согласно закону корня и ветви. То есть из-за того, что мы были созданы прямым светом из корня по четырем стадиям прямого света. Все, что есть в корне, это приятно ощущается нами как наслаждение в нас. А все, что не существует в корне, нет в корне, ощущается у нас как страдание. Но для того, чтобы не оставлять творение на таком уровне, чтобы оно только получало страдания или наслаждение, чтобы только получало наслаждение, а чтобы оно пришло через ощущение наслаждения или страданий к чему-то более высокому. По сути дела, Творец создал творение как ощущающее наслаждение или ощущающее страдание. То есть благодаря, в общем, этому развлечению человек, творение может зайти до высоты просто уровня Творца. Те, кто получает побуждение, чтобы подниматься до уровня Творца, ощущают наслаждение и страдания не от того, что они наполнены согласно своей материи или пусты, а от чего-то другого. Что это значит? От чего-то другого. Если наша материя ощущает только, что она наполнена ощущением Творца или пусто от ощущения Творца, это хорошо ему или плохо? Что должно быть еще? Должно быть еще не ощущение, а уровень. Для того, чтобы привести творение на уровень Творца, состояние, статус Творца, оно должно сменить свое развлечение, наслаждение или страдание. Чтобы наслаждение и страдание были бы не от ощущения Творца, а чтобы у него наслаждением или страданием было бы подобие по форме, то есть слияние с Творцом. И в предыдущем своем естественном ощущении ощущать самого Творца или не ощущать, чтобы это свойство служило бы ему как обеспечивающее силы для того, чтобы прийти к более высокому уровню, к подобию по форме. И если человек начинает требовать раскрытия Творца или как топливо, как осознание величия, чтобы у него было от этого важно не то, что оно ощущает, а оно обязано ощущать это для того, чтобы продолжать дальше свое развитие, для того, чтобы прийти из ощущения величия Творца, из наслаждения, которое получает от него, хочет вернуть этим, отдавать Творцу и прийти таким образом к подобию по форме, тогда действительно он продвигается к подобию по форме, к слиянию. И тогда Творец действительно раскрывается ему и помогает ему тем, что сообщает человеку важность, помогает человеку продвигаться. И это не для всех, а, как здесь Рабаш говорит, для тех, что называется, уже в какой-то мере, в каком-то понимании Исраэль. То есть у кого есть уже стремление, направление, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Не то, что они ищут Творца, чтобы им было хорошо, избежать каких-то страданий, убежать от неизвестности, обрести уверенность. Те, кто ищут Творца, не от обращения к себе, чтобы ему было что-то от этого, а только из подобия по форме, только из того, что у него было слияние. И слияние тоже и подобие по форме. Мы в любом случае пока что

0: представляем себе как наслаждение для себя, как вещи приятные для себя. Иначе пока что мы не можем представить это. Потом это постепенно получит другой характер. А тот, кто продвигается, и уже называется Исраэль, согласно состоянию продвижения, ему раскрываются его корни для продвижения, чтобы быть Израилем. Корни, которые находятся выше состояния Израиль, называется Яков, когда он действительно маленький, а потом Израиль становится большой. С помощью чего от Якова, который является результатом Авраама и Ицхака, возникает Израиль благодаря Эсаву. То человек должна раскрыться позитивная сила, то есть влечение к духовному, которое называется Яков. И обязана быть в нем негативная сила, якобы негативная, которая влечет его, путает его, хочет увести его от пути к Творцу, от того, чтобы слиться, подобиться Творцу. Это называется Эсав. И эти силы, обе полезны, и они могут быть в правильной реализации у человека только согласно методике, которая называется «благодаря Торе и заповедям». Что называется «благодаря Торе и заповедям»? Все средства, которые человек изучает из книг и от каббалистов, которые могут быть полезны, помочь ему, чтобы прийти к духовному, получить первую высшую силу, чтобы подобиться Творцу. Это в нашем состоянии называется Тора и заповеди. А потом, когда уже приходит к духовному, начинают получать уже духовные силы, экран, тогда за Махсомом, тогда начинают пользоваться действительно духовными силами, духовными свойствами, высшими светами. И все средства, которые мы тогда будем использовать, будут называться заповеди, благодаря силе, благодаря свету, Торе, высшему свету, который будет помогать нам исполнять это. И тогда все эти келим, которые мы получим от Исава, мы сможем исправить благодаря намерению ради отдачи Якова. И так от Исава и Якова вместе у нас будет свойство Исраэль. Это после большой борьбы Якова, когда он воюет с властителем Исава, правителем Исава. Но именно у тех людей, которые продвигаются, хотят продвигаться, хотят быть Исраэль прямо к Творцу, к объединению с Творцом, именно у этих людей пробуждаются противоречащие силы Яков и Исав, Исраэль, народы мира и так далее. И обе они эффективны, не может быть Тора, не может быть заповеди, иначе как в работе над свойством Эсав, свойством народов мира, без которых нет келим у Якова, то есть у намерения ради отдачи, чтобы прийти действительно к отдаче, к подобию, по форме. Поэтому человек, который начинает путь, получает, конечно, очень много помех, помех на разных уровнях. Пока что, когда он приходит к Махсому, помехи в той плоскости, в которой он находится, это помехи от тех желаний, еды, секса, стремления к деньгам, славе, знаниям, власти, к чему бы это ни было в этом мире. И он видит, что вдруг его отбрасывают отсюда и оттуда, и он начинает просто сходить с ума. от всей путаницы, когда, которая вдруг происходит у него. И просто нужно помнить, что только тем людям, которые действительно обладают силой, способностью, у которых есть правильное желание, и уже пришло время, чтобы они пришли к слиянию с Творцом, чтобы пришли к подобию, по форме, к слиянию, этим людям посылаются свыше силы Сава, преодолевая которые, человек продвигается. И в работе с этими силами левой стороны, получающих килим, есть несколько видов. Есть так, что человек ждет, пока эти силы не пробудятся в нем, и пока тогда он найдет на них какой-то ответ. И другая форма, когда он заранее уже ищет, с помощью чего он может продвигаться, где эти силы, которые могут мешать ему, где пока еще, то есть он не находится в совершенстве с Творцом. И это как старик, говорит Рабаш, который ищет уже заранее, как будто то, что попало у него, идет так прямой, да. Наоборот, сагбен, извиняюсь.
1: И тогда, не дожидаясь, когда пробудятся в нем килим Исава, он уже сейчас заранее ищет, чем он может дополнить еще свою связь с Творцом. И тогда, когда ищет это, тогда пробуждает прямо все шаги вперед, все состояния, которые ждут его. И так экономит время. Что называется, Исраэль ускоряет времена. А это, по сути, вся наша работа, что если мы ждем, пока состояния накатываются на нас, этим мы как бы не действуем. Мы тогда только реагируем. Тогда как, если мы ищем, где мы можем еще дополнить самих себя, то есть раскрыть желания, которые еще не исправлены в связи с Творцом в нас, то этим мы торопим сроки, и это действительно главным образом наша работа. И, конечно, пробудиться к этому, и чтобы это было ему необходимо, человек может только если окружение поддерживает его, только если оно пробуждает в нем это желание. Только при этом условии человек действительно может сократить время и прийти в том кругообороте, в котором он начинает путь, также и закончить путь. То есть прийти к истинному и полному слиянию с Творцом. И получается тогда, что весь тот материал, который создан светом и посредством ощущения Творца, вся та материя наполняется ощущением Творца, но наполняется для того, чтобы слиться с самим Творцом, а не чувствовать его только как приятное. То есть человек этим обретает также все наполнение Творца в нем, что Творец облачается в творение, и также удостаивается ступени Творца. Как написано, верните сына Израиля к Творцу Всесильному. Вот и все.
0: Всякий раз, когда я читаю или слышу от вас что-то, что у человека есть две силы,

0: воспринимаются в нас, в моих келим. Если мне раскрываются желания, что я могу слиться с Творцом посредством них, с их помощью, они называются хорошими желаниями. И тогда я радуюсь и связываюсь с Божественным, с Творцом. Если эти желания противоположны, раскрываются во мне как помехи, на данный момент, пока они помехи, и помехи, которые напрямую отрывают меня от Творца, тогда я просто... Почему бы мне их и не ненавидеть? Потому что их источник — это Творец. И поэтому, как бы, в своем источнике они хороши. Но я еще не пришел к тому, к чему нужно прийти. В окончательном исправлении, в мире бесконечности, конечно, все объединяется, и нет зла, и нет добра. Нет неевреи и евреи, и нет Израиля, и нет народов мира. Все объединяется как единое. И именно наоборот, самых плохих келим, там есть самое большое раскрытие света. Но это в конце исправления. Если бы ты чувствовал, что это приходит от двух чужих сил, разных, противоположных, воюющих друг с другом, и ты прямо или прилепляешься к силе Творца, бросаешься туда, или к злой силе, которая против него, допустим, фараон, тогда внутри был бы какой-то гнев или какая-то мощь, чтобы сражаться. А так, поскольку это Творец играет с тобой, и обе эти силы Он посылает, и тебе нельзя забывать об этом, тогда ты слабеешь в такой борьбе, потому что она тебе кажется как бы игрой, не настоящей. Почему Творец так это сделал? Чтобы прежде всего мы понимали это. Мы не только понимаем, мы должны не забывать и признавать, что это так. Ведь это действительно портит нам отношение к ненавистнику. Он уже не ненавистник, это только внешнее облачение того же Творца, который раскрывается в такой форме, которая мешает нам. Все те силы, в общем-то, они ангелы, в которых облачается Творец. Что такое Творец? Его желание насладить свои творения, сила отдачи облачается в нас, облачается во все эти способы, разные, противоположные, и посредством этого двигает нас. Так что если я знаю, что какая-то левая рука, допустим, бьет меня, а правая рука обнимает, но левая рука — это от того же Творца, так почему бы мне и не поцеловать ее? Хотя она бьет меня. В этом, по сути, вопрос, да? Творец дает нам это понимание, что он находится внутри и злодея, и праведника, и того, кто насылает потоп, как написано, что внутри силы потопа он сидел, Творец находился. Мы должны знать это. И именно все время хранить его единственность, как он пишет в статье «Нет никого, кроме него», что я обязан знать, что все, что приходит ко мне, исходит от него. И видеть, где во мне эти вещи не находятся в совершенстве. И я не должен сражаться с Исавом или с каким-то другим злодеем в какой-то форме, неважно какой другой. Исав — это как бы корень неисправленных келим. А я должен сражаться с тем, что я не вижу в нем положительную силу, и что посредством чего я тоже прихожу к слиянию с Творцом. То есть я не должен ненавидеть его. Я должен ненавидеть свои неисправленные свойства, что я еще не вижу в этом Исаве самого Творца.
1: זה נקודה אולי עדינה, אבל...

0: Это может быть деликатная точка, но это самая характерная точка на нашем пути. Это то, что весь мир, может быть, понимает идею, но не реализует ее правильно. И это то, что он объясняет нам в этой статье. Нет никого, кроме него, что это основа всей нашей работы. Мы не должны ненавидеть сами силы. А не зря говорят, что наша работа — это внутренняя работа со всеми этими внутренними силами в нас. Нет сил снаружи. Что значит, что кто-то мне делает зло? Кто-то, кроме меня, — это Творец. Я должен исправить свое отношение, увидеть и принять эту вещь как хорошую, посредством своего внутреннего исправления. Получается, что Исав, ангел смерти, превращается в ангела жизни, святого ангела, посредством того, что я отношусь к нему иначе, а не что он другой. Получающие келим, которые сейчас хотят оторвать меня от Творца, они раскрываются как получающие келим. А что, я сказал, дающие? Раскрываются как получающие келим. Но поскольку у меня нет экрана, у меня нет способности использовать это правильно. И тогда они во мне, по отношению ко мне, ощущаются в такой форме, что отрывают меня от отдачи. Но в тот момент, когда у меня есть экран, те же келим, которые раскрываются, они раскрываются к добру, к слиянию, к свету. То есть то, что мне не хватает экрана, то, что нет во мне сил, пониманий, способностей, средств правильно использовать левую сторону, это не значит, что левая сторона плохая. Левая сторона неплоха. Она с моей стороны кажется плохой из-за отсутствия моих килим, из-за отсутствия моих способностей. Поэтому то, что мы должны видеть, что и левая, и правая исходят от Творца, это не должно ослаблять нас. И нам запрещено забывать, что они исходят из одного источника. А то, что они исходят из одного источника, но у меня это выглядит так, как будто они еще не сочетаются вместе. Это зло во мне, а не в них, в правой и в левой. Верно, что ты говоришь, чтобы если бы у меня была естественная любовь,
1: если бы у меня
0: была бы естественная ненависть к левой стороне, или если у меня была бы естественная ненависть к тому, кто наносит мне вред в этом мире, то я нашел бы в этом силы. Но я бы нашел силы в сети получения, не в сети отдачи. Ты бы нашел силы, потому что это против моего эго, это против моего «я». Оно хочет опровергнуть меня, оно приходит, чтобы убить меня. А здесь этот Исав, он приходит против единственности Творца в твоих глазах. Так ты воюешь здесь с единственностью Творца в себе. Ты воюешь за то, чтобы быть связанным с единственным Творцом. Ты сражаешься, чтобы у тебя была связь с Ним, с единственным, и посылающим все силы, которые кажутся по отношению к тебе противоположными. Поэтому твоя война называется войной Творца с Амалеком, а не войной Михаэля, допустим, с Амалеком. Нет. Когда я воюю за то, чтобы единство не распалось у меня, что именно от Творца исходят обе силы. А то, что У меня нет естественного желания такой ненависти к тому, кто делает мне зло. И прямо против амбиций. Верно, что нет. Потому что он не задевает мое «я». Он задевает мою связь с Творцом. Так что, естественным образом, у меня нет сил для этого. Но мне здесь нужен именно Творец. Мне нужны руки Творца, руки Моше, да? Что ему необходимы силы свыше. Как его в его войне с Амалеком. Так ты должен действительно связаться с Творцом, а не то, что у меня есть естественный келим. Это ненавистники, и что всех моих ненавистников я своей силой и своей гордыней просто размазываю. Нет, сейчас я вижу, что меня даже не волнует. Мне не важно, раскрывается ли это в такой форме или нет. То есть, если бы у меня была бы важность Творца, если бы у меня была его единственность и точка слияния с ним, если бы это было самым важным, так я бы нашел в нем силы, я требовал бы от него силы, силы веры. И с ними я сражался бы с Исавом. Яаков не способен, он маленький, слабый.
1: Или...
0: В этом вся точка, что я тогда прихожу к своему требованию к Творцу, что на эту точку, точку войны, объединить все в нем, что и левая сторона приходит, Исав приходит от него. И для этого у меня нет никаких сил в себе. Это как бы не мой враг, это его враг, враг Творца. Это становится моим врагом при условии, что точка единства для меня важнее всего. И тогда я для этого требую сил. И посредством требования сил, прежде всего, я соединяюсь с Творцом. Я требую силы у него, что нет никого, кроме него. Он посылает эти помехи, и у него находятся все силы, чтобы сражаться и победить. С помощью того, что я соединяюсь с ним, то есть соединяюсь с этим источником, который единственный, потому что силы для единства я требую от него, тогда я сам строю это свойство, строю свое исправление. Единый, единственный и один. Я также понимаю, в чем он не единственный у меня. И против этой неединственности, этой неединичности я и сражаюсь. То есть я прямо начинаю понимать его, как это у него. Эти силы не выглядят как противоположные. То есть я прямо прихожу к его ступени. И это снова только при условии, что я изначально не смотрю на него как, только как на хорошую силу. Также и на злую силу, которая у него особенно объединена вместе, соединяется вместе, а у меня нет. По отношению ко мне это не так.
2: Это очень принципиально. По сути, это вся наша работа, и нет ничего кроме этого. Все остальное — это только реализовать эту точку. Кроме единства Творца, нам ничего не нужно делать. Объединить всю реальность, которая как бы находится вокруг нас, и самих себя включить в это единство. Это точка, которая все время исчезает. И поэтому, чтобы продвигаться именно к ней, а не к всевозможным другим всяким состоянием, мы должны искать ее как старик, прямо ходить таким согнувшимся, искать ее, искать эту точку, где я нахожу ее. То есть, значит, где я нахожу ее, где желание противоположное, вдруг ты начинаешь относиться к ней, и все исчезает, у тебя противоположные желания, вдруг все соединяется. И ты уже где мой Исав? Ну, пусть придет и поможет мне. Уже исчез. Тоже это начинает быть проблемой. Не зря мудрец ходит, согнувшись, и ищет.

0: Что делать?
1: Что делать с такими большими страданиями, что невозможно думать о Творце? Не может быть, чтобы Творец посылал такие большие страдания, что невозможно думать о нем. Не может быть такого. Потому что все, что он посылает, это целенаправленно. И даже если ты не можешь в каком-то случае и в каком-то ограничении, и не можешь об этом думать, находишься под страданиями. Вопрос такой. Когда находится в страданиях, оторванное от ощущения Творца, полностью оторванное от понимания и не помнит, что Творец существует, когда это называется прямо и двойное скрытие на последней ступени, или вместе с этим чувствует, что, видимо, он посылает мне эти страдания, то исчезает, то появляется у меня вот это знание. И тогда это не называется, что страдания большие. Вместе со страданиями тогда раскрывается дающий страдания. То есть это уже раскрытие, раскрытие скрытия. Это называется одинарное скрытие, а не двойное скрытие. Он раскрывает тебе, что он скрыт. Это уже что-то. Это одинарное скрытие, а не двойное. Двойное скрытие — это когда он вообще скрывает от тебя, что он скрыт. И там тоже есть много разных состояний. Это все это работа. Если человек чувствует, что время не двигается, состояние не проходит, значит, он не вкладывает себя, не вкладывает себя в группу, в учебу, в распространение. Он не включает в себя еще силы, которые окружают его. Да.
2: Допустим, я чувствую, что это состояние приходит от него. И не чувствую подслащения. Ну, если еще чего-то не хватает в работе, то надо ли просить силы от группы в таком состоянии или напрямую от Творца? Чтобы получить силу для преодоления, объединиться, чтобы все объединилось в нем.
1: Ты можешь в одной фразе задать вопрос?
2: Ну, вопрос о том, что если я не чувствую подслащения после того, как я чувствую, что состояние приходит от него. Ну, как бы чувствую, что от него, но никакого подслащения, все-таки ощущение плохое.
1: Ты говоришь так, что я нахожусь в состоянии иногда в таком или другом, иногда Творец раскрывается и скрывается, вместе с этим причиняет мне зло. Я чувствую, что он причиняет мне это зло, но пока не могу

0: Шалом! Шалом!
1: Здравствуйте, здравствуйте, все подруги, товарищи, наши дорогие, любимые, особенные наши. Мы очень рады видеть вас, да. Мы все наполнены радостью. Все на прошлой неделе нас не было здесь физически. Вы смотрели урок виртуально. Но у нас тут в Израиле были праздники, поэтому физически мы не присутствовали. Мы надеемся, что у вас была возможность посмотреть урок и получить какие-то важные осознания. Важно поддерживать эти рамки постоянные. Поэтому мы приносим свои извинения. Сейчас у нас в Израиле особенный период, период праздников, поэтому есть иногда такие изменения в расписании, но мы стараемся соблюдать рамки, насколько это возможно. Насколько это возможно, без изменений. Почему? Потому что рамки — это крайне важно. Если мы себе установили, что воскресенье с 12 до часу 30 по израильскому времени, вот мы учимся, мы стараемся держать эти рамки очень так постоянно и без изменений. Мы рады быть с вами. И это уже очень продвинутый этап нашего курса. Мы уже начинаем ощущать следующую нашу ступень. Мне рассказали, что вчера вы частично были уже на региональных встречах в Zoom. Я видел фотографии. Я видел, что вы находитесь на этих встречах, участвуете в них. Я надеюсь, что эти встречи региональные дали вам воодушевление, силы в качестве подготовки к региональному конгрессу. Это очень важный конгресс, и мы советуем вам включиться в этот процесс. Даже тот, кто еще не совсем ощущает, не совсем понимает, что это такое, для чего это нужно, что это за региональный конгресс. Прежде всего, мы здесь, в рамках нашего глобального кампуса. У нас будут еще несколько уроков по подготовке к конгрессу. И мы сделаем совместную подготовку, чтобы вы были наиболее подготовлены к конгрессу. Но тот, кто может участвовать вот в таких особенных мероприятиях, как вчера, вчера каждый регион собрался между собой, у вас были на вашем языке, украиноязычные собрались в Zoom Украины, испаноязычные собрались в своем Zoom, на немецком, на различных языках. Вам стоит в этом участвовать. Ну, как минимум, вот так, минимально, да, и постепенно вы сможете понять, в какой форме вы можете принять участие. Это очень важно. Это не технические вещи, это очень важные шаги, которые помогают вам постепенно войти в эту нашу большую семью. Глобальную семью. Поэтому сейчас, поскольку мы все говорим на различных языках, это выходит так вот в различных отдельных как бы рамках. И вы встречаетесь с более опытными товарищами, с новыми товарищами. Поэтому мы очень советуем вам действительно принимать активное участие. Это поможет вам построить ваше окружение. И как мы уже знаем, окружение — это самое важное, о чем может человек позаботиться. И сегодня мы хотим рассказать вам секрет. Вот настоящий секрет. Вы знаете, наука Каббала в конечном итоге — это как профессия. Человек должен знать, как раскрыть Творца. Тут есть какие-то некоторые профессиональные моменты, которые переходят от поколения в поколение, и от каббалиста к ученику, от каббалиста к ученику, и мы также получили это от нашего учителя-каббалиста. И мы должны вам тоже рассказать эту тайну, этот секрет. Один из самых скрытых тайн науки Каббала, как на самом деле продвигаться в духовное. Почему? Что в конечном итоге, я думаю, что люди, которые пришли сюда именно потому, что они хотят продвигаться в духовное, и мы хотим сегодня вам раскрыть эту тайну. До сих пор мы об этом не очень много говорили. Мы сказали тут и там несколько слов, но не раскрывали это вот так широко. И поэтому сегодня мы хотим поговорить об одном из самых важных средств. Это не единственное средство. Я не знаю, насколько оно самое важное, но оно одно из обязательных инструментов, средств, без которых невозможно продвигаться к раскрытию Творца. И сегодня мы хотим поговорить о теме, которая называется «Распространение науки Каббала». Что это вообще такое? Откуда это идет? Почему это важно? Для чего это нужно вообще? Может быть, меня Творец пробудил, раскрыл мою точку в сердце, привел меня через долгое время к изучению науки Каббала. Я пришел в Бне Барух и начал учить науку Каббала. Может быть, я хочу продвигаться? Я не знаю насчет других. Когда Творец их пробудет, пусть приходят, удачи. Сейчас Он пробудил меня, и я хочу продвигаться. Поэтому, когда мы говорим о науке Каббала, мы хотим говорить об очень особенной теме, которая называется распространение науки Каббала. Что ты скажешь, Михаил?
2: Да, я бы даже сказал, что есть слово, которым пользуется Бальсулам, это про распространение науки Каббала. И это длинная история, вообще связана с законами природы, потому что что поделаешь, та самая высшая сила, которая называется Творец, от слова «приди и увидь», она, по сути дела, создала нас, нашу душу, в таком виде, что мы взаимосвязаны. Мы видим, что человечество взаимосвязано, мы взаимосвязаны в мыслях, в желаниях, и наука в последнее время это открывает. Мы видим, как мы влияем друг на друга. И в результате этого, как объяснено в науке Каббала очень подробно, в результате этого мы понимаем, что Творец, так пишут каббалисты, не заинтересован в исправлении одного человека, а в исправлении всего человечества, без всякого различия. Это понятно. Если мы, скажем, сейчас посмотрим на Франка, да? Человек, который, по крайней мере, 100 килограммов весит, он состоит из миллиардов клеток. Я когда смотрю на него, не обращаюсь к одной клетке, я вижу образ человека. И то, что говорят нам каббалисты, Творец не видит, это Фран, это Сильвия. Нет. Он видит нас как одну единую систему, и поэтому мы, если мы хотим уподобиться этой высшей силе, мы должны стараться производить те же действия и тоже относиться не к одному человеку, а ко всему человечеству. И поэтому идея соединения «возлюби ближнего как самого себя» — это закон природы, просто на уровне человека. Это идея, которая должна распространиться по всему миру. И поэтому связь между людьми, взаимосвязь — это то, чем мы занимаемся осознанно снизу. Мы должны познать нашу природу, понять, что можем мы того или нет, это или нет. Мы должны создать связи между нами. И какой вид связи нам нужен для того, чтобы уподобиться Творцу? Но нам облегчает эту работу. Мы на этом этапе не должны беспокоиться об объединении всего человечества. Нам достаточно маленькая группа, которая говорит на том же языке. Почему? Потому что есть еще один закон — общие и частные равны. И наша методика, которая существует более 3000 лет, и она прописана, между прочим, в Торе, что каббалисты раскрыли, взяли это еще из Торы, развили ее, то есть улучшили, привели в соответствие каждый раз, приводя в соответствие в каждом поколении, говорит о том, что я должен создать связи в своей десятке, которые будут подобны той системе Адам Ришона, которую создал Творец. И если я произведу действия как Творец, я стану как Творец. По крайней мере, в виде идеи это выглядит таким образом. Поэтому распространение науки Каббала настолько важно. То есть все должны познать эту идею. Так написано. Где написано? «Познай Творца своего, и все познают меня от мала до велика». То есть все должны знать эту идею, реализовать ее каждый в соответствии со своим хисароном, со своей возможностью, желанием. Но все должны знать. Поэтому так же, как вы сидите здесь, сейчас, я не знаю, мы не проверяем, но вы видели наверняка клип в интернете, слышали лекцию, мы не делаем этого вопроса. Кто-то организовал ведь для вас это. И точно так же все остальное, и вы тоже должны думать о будущем и пользоваться этим средством для того, чтобы передать идею другим. Это очень важно, как сказала Вив. Я не говорю, что это самое важное, потому что есть и учеба, ваше объединение, но передать эту идею во все возможных видах, как Творец создал нас в разных формах. Мы все разные, никто не похож на другого, и поэтому каждый этот посыл передаст иначе, немного более внутренне, внешне. Но только знайте, этот принцип, он очень важен, и он помогает продвижению каждого ученика.
1: Да, и мы действительно... Сейчас начнем читать первоисточники Раба Шабаля Сулама. Мы также посмотрим клипы. И к концу урока мы обещаем показать вам очень особенный сюрприз, который мы для вас подготовили. Так что готовьтесь к этому. Это даст вам много воодушевления. Но давайте начнем с клипа номер один. Это очень короткий, но очень четкий клип. Давайте послушаем Рава на тему распространения.
2: Мы не понимаем, насколько распространение нам помогает, иначе бы мы денно и ночно были бы погружены в это беспрерывно. Что такое распространение? Когда человек исправляет общее клей, когда ты хочешь, чтобы все продвигались к Творцу, и Творец наполнил всех. Этим ты доставляешь ему наслаждение, не тем, что ты продвигаешься, нет, потому что Творец уже продвинул тебя. Теперь ты должен с нуля, когда ты начинаешь путь, начать продвигаться к Творцу с помощью того, что ты продвигаешь других.
1: Обратите внимание на то, что говорит Рав. Он напрямую связывает между распространением науки Каббала, как Михаил сказал, распространение, то есть ее широкое распространение. Творец хочет дать добро творениям, он хочет, чтобы все творения его раскрыли, и поэтому он отдает. Мы всегда даем этот пример, который помогает нам понять. Это как бесконечное солнце, которое все время светит, которое все время отдает без конечно. И вот есть я, меня Творец пробудил каким-то образом, у меня есть решимония, которая пробудил во мне точку в сердце, и вот я нахожусь в этом процессе, я уже нахожусь как часть системы, и вопрос в том, становлюсь ли я активной частью этой системы. Когда я уже начинаю быть партнером Творца в процессе распространения науки Каббала, то я уже становлюсь полезным фактором в этой системе, который продвигает распространение света Творца всему человечеству. Что же такое распространение? Распространение — это начинать исправлять то отсутствие объединения, которое мы видим между нами. Как? Каким образом? Какая сила может это исправить? О чем мы всегда учим? Что это только свет, возвращающий к источнику. Это единственная сила. И тем, что я привел конкретного человека к воде, так сказать, к этому крану воды, я таким образом позволяю ему соединиться с воздействием света, возвращающего к источнику. И таким образом я уже начинаю снова соединять все эти разрозненные части. Кли разбилась, а исправить его можно только с помощью света, возвращающего к источнику. Но кто-то же должен передать это дальше. Подумайте о себе. Как вы пришли сюда? Что помогло Аркали прийти? Или Александру? Что помогло вам прийти сюда? Или Жан-Батист? Вот каждый из них был кто-то, да, на этом перепутье дорог, который поставил какой-то клип, послал ему имейл, книжку, получил какое-то сообщение в социальных сетях, дал ему что-то, неважно, как физически это произошло. Но был там кто-то, с помощью которого он соединился с наукой Каббала. Кто-то перевел, кто-то написал книгу, кто-то сделал какое-то активное действие, чтобы я смог прийти и соединиться, присоединиться. Это, конечно, все идет от Творца, но этот кто-то, который берет активное участие в этом процессе, он берет активную часть в самом исправлении. Он становится партнером Творца. И нам говорят каббалисты, если ты хочешь продвинуться в духовном, то насколько ты будешь больше людей соединять со светом, возвращающим к источнику, настолько твоя возможность продвинуться будет более высокой. Это очень простая мотивация. Вы получаете вознаграждение на месте. Чем больше людей я соединяю с этой розеткой, которая называется свет, возвращающий к источнику, так же и я от этого получаю какой-то процент. Какой, не знаю, это уже не важно. Но и я там нахожусь, в этом процессе, посредине. Может быть, начнем читать?
2: Ты знаешь, я вспомнил шутку. Когда человек тонет в реке, он молится Творцу, чтобы спас его, и он обращается к кому-то, кто-то ему говорит, кто ему спасательной веревкой, он говорит, нет, Творец меня спасет. Потом посылает моторную лодку и говорит, нет, я Творца подожду. Потом вертолет, ну, он утонул в конце, говорит, почему ты меня не спас? Говорит, я тебе три раза посылал. И, кстати, многие каббалисты пишут об этом. Творец — это все, но то, что кто-то сделал клип, тот, кто написал книгу 2000 лет назад книгу, это Творец, но это не образ, который является перед человеком и говорит, дружище, тебе надо изучать науку Каббала. Это происходит обычно после многих кругооборотов, страданий, которые проходит человечество. Это те вещи, и вдруг человек как-то увидел какую-то программу по телевидению, получил газету или книгу даже. И я помню, мне кто-то рассказывал, что он был, что он профессиональный вор. Зашел в какой-то дом, чтобы своровать там что-то. И тогда он увидел там в шкафу что-то хотел взять, и книга у него упала. И он взял эту книгу к себе в путь и потом рассказал эту историю.
1: Ну, мы не будем это ставить в пример.
2: Да, конечно же, это крайний пример.
1: Да, есть у нас много таких примеров. Я думаю, что каждый, кто приходит к изучению науки Каббала, когда его спрашивают, как ты пришел, это всегда как-то вот случайно. Никто не планировал, вот как Михаил сейчас рассказал, вот как-то совершенно случайным образом он нашел вот свою дорогу сюда. Каким-то образом Творец человека направляет и приводит его к изучению науки Каббала. А мы хотим быть теми людьми, которые помогают соединить вот того человека, который сейчас сидит где-то. Сейчас сидит так же, как и вы сидели когда-то, и ищет смысл жизни, и не знает. И иногда это действительно причиняет очень много страданий, разочарований в жизни и так далее. И непонимание причин, неудовлетворенности в жизни. И он ищет, и ему нужен кто-то, кто даст ему эту книгу, кто перешлет ему этот клип, кто соединит его с этим уроком. То есть мы хотим быть активной частью этого процесса. Не оставлять это как пассивную работу Творца. Творец будет работать, если не через нас, то через кого-то другого. Делать нечего. В конечном итоге он хочет распространиться в этом мире, но мы хотим быть активной частью этого процесса. Давайте начнем немного читать. У нас также будут еще различные материалы, которые мы будем смотреть и слушать. Также посылайте нам, пожалуйста, вопросы, как всегда. Мы будем очень рады на любую тему, желательно на тему урока. И мы постараемся ответить вместе. Итак, смотрите, что говорит Бааль ха-Сулам в цитате номер один. Очень такая сильная цитата, это очень известные слова Бааль ха-Сулама. Смотрите. Бааль ха-Сулам говорит, «Прежде всего следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать». Вы слышите слова? Очень сильные. Крайне необходимым взорвать железную стену. Взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен. Да, это вот говорит Бааль ха-Сулам, который пришел к конечному исправлению. Со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения. Опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля. Это говорит Бааль ха-Сулам в предисловии к учению десяти сферот. И всегда, когда он использует слово «Исраэль», «Израиль», имеется в виду все, в ком пробудилась точка в сердце. Тот, кто записывает, делает записи на уроке, пожалуйста, запишите. «Исраэль», «Народ Израиля» равно люди, в которых пробудилась точка в сердце. Это неважно, живут ли они в Швеции или... в Сибири или в Азербайджане или в Стамбуле. Это не важно. Каждый человек, в котором пробудилась точка в сердце, называется Исраэль, народ Израиля. Исраэль от слова Яшар Эль, прямо к Творцу на иврите. Так что же говорит нам здесь Бальсум?
2: Да, необходимо понять, что каббалисты написали еще до того, когда были те или иные народы, и, конечно же, не было ни государства, это вам понятно. Поэтому все эти понятия были относительно внутренней работы человека. И смотрите, почему настолько важно взорвать эту железную стену Бааль ха-Сулам. И почему важно, чтобы эта наука не была забыта. И она была... несколько веков вскрытий, тысячелетий даже, и из-за боязни отрицательного отношения к ней. Не, это очень важно. Давайте вспомним, что делает наука Каббала. Она уравновешивает наш эгоизм, нашу природу, для того, чтобы мы смогли пользоваться нашей природой иным образом, как и Творец пользуется своей природой. И поэтому Бааль ха-Сулам говорит, что если человечество естественным образом будет продолжать развиваться, об этом, кстати, тысячи лет назад писали пророки, если человечество будет продолжать естественно развиваться, как эгоизм развивается, мы видим, что из поколения в поколение ситуация только ухудшается. Все говорят о Третьей мировой войне, которая может грянуть. не дай Бог. И Бальсалам пишет в «Последнем поколении» о том, что, возможно, четвертая мировая война, и средства уничтожения только растут, и эгоизм не обуздан, и мы это видим. Люди не изменились. Мы, как когда-то жили в пещерах, убивая друг друга. И 200-300 лет назад, когда не было государства, ты мог выйти на улицу и не вернуться, понятно. Сегодня мы не изменились, мы не стали лучше. И это не наша вина. Но просто у нас есть страх перед законами. Просто мы установили законы, чтобы немного обуздать эгоизм. Но в конечном счете мы видим, в тот момент, когда ты убираешь эти законы, нет никакой проблемы. Человек пользуется своим эгоизмом со всей жестокостью против ближнего. Мы, люди, которые изучаем природу человека, мы знаем, понимаем это. Так создала природа. Нет здесь претензий. Мы просто знаем об этом, но после того, как человек узнал, у нас есть методика, как уравновесить его. И поэтому он говорит, что если не распространится эта методика, есть времена, когда эта методика была закрыта, укрыта от людей, и сейчас она должна распространиться. Написано каббалистами, что с 16 века уже пришло время, когда человечество готово. Поэтому была эпоха образования, просвещения. И он говорит, что уже более 500 лет мы находимся в запаздывании относительно того, что сказали. И если мы будем относиться к нашему осознанию, к воспитанию природы, нас продвигает ударами. Мы видим, что было в 20 веке, и мы начали 21 век. Посмотрите, сколько войн. И я читал статью, более 80 войн в данный момент есть действия военные. Не обязательно войны. Это то, что происходит в мире. Так природа, Творец, гематрия природа давит на нас. И мы видим все уровни, неживое, растительное, животное, может быть, нагрев земной поверхности и так далее, исчезновение разных растений и так далее, животных. И человек сам по себе не знает, как найти выход. Люди окончают жизнь самоубийством, и еще разные вещи происходят. Поэтому так важно сказать Бальсаламу: давайте взорвем эту железную стену, и давайте раскроем, что есть методика, которую раскрыли каббалисты, исследуя природу, что мы можем уравновесить нашу природу.
1: Да, давайте посмотрим вместе клип номер 3. Послушайте слова Раба. Он там объясняет, что такое особенного в распространении науки каббала. Давайте посмотрим клип номер 3.
2: Распространение — это не то, чтобы мы просто так, то, что если у нас выбрасывали через разные средства информации всем живущим в мире, чтобы знали, чем мы занимаемся, и чтобы они пришли к нам. Нет. Распространение — это когда мы хотим повлиять на них через нас свыше, от Творца, через все Клибне Барух, через все десятки. Мы должны преподнести им особое свечение, чтобы оно тоже пробудило их к духовному продвижению, к объединениям, к постижению ощущения высшего мира в них. Это, по сути дела, важность распространения. В конечном счете, в общем исправлении, которого мы должны достичь всех, все живущие в мире. Неважно, кто человек, что он собой представляет, где он находится, что он сейчас чувствует, чем занимается. В конечном счете, каждый, без исключения, должен будет заняться исправлениями в чем-то. И благодаря этому он раскроет раскроет, что он тоже совершает исправление своей души.
1: Да, и то, что очень особенно в распространении этого свечения, как Рав говорит, мы хотим передать им свет Творца. Что в том, что мы не знаем, в ком пробудится точка в сердце. Человек не идет с надписью на лбу, чтобы мне пробудилась точка в сердце. Это нечто внутреннее. И, может быть, сам человек не понимает, что это то, чего он ищет. И поэтому тут очень особенный такой момент. Всегда, когда мы стараемся спланировать наши процессы распространения, нас спрашивают, кто ваша целевая аудитория. Все, кто занимается маркетингом и так далее, понимают, что прежде всего мы должны обозначить целевую аудиторию. А кто у нас целевая аудитория? Невозможно знать. Невозможно. Тот, кого выбрал Творец и пробудил в нем точку в сердце. У него нет определенной формы, у него нет определенного возраста, он не находится в одной стране, у него нет определенного образования, что именно те, кто образованы или не образованы, в них пробуждается точка. Нет. Это просто человек, в котором Творец решил, что сейчас нужно пробудить в нем точку в сердце, и поэтому это настолько особенный процесс, потому что ты не знаешь, тот товарищ, который сидит возле тебя, или человек, который напротив тебя, или человек, который стоит за тобой в метро, в нем пробудилась точка в сердце. Мы не знаем, никого не готовили.

0: месяц у нас открывается новый набор. Новый набор учеников. Посмотрите на себя год назад и посмотрите, сколько вы всего прошли за этот год. Как вы изменились, сколько мыслей, ощущений, внутренних чувств в вас пробудились, новые товарищи, подруги. Очень много всего произошло за последний год. Вот представьте себе этого человека или ту там, женщину, мужчину, которые вот завтра зайдут, что-то напишут в, где-то в какой-то сети и придут к этому поиску. И там мы хотим, чтобы они встретили нас. И когда они придут на курс, кто-то должен их сопровождать. И мы хотим, чтобы вы их сопровождали. Вы уже будете взрослыми учениками, так сказать, выпускниками, и вы сможете сопровождать тех, кто приходит и, сопровождали вас. Вот. Это не то, что мы нуждаемся в вас, чтобы вы делали какую-то работу. Нет, это вы для того, чтобы продвигаться к духовному. Вы сейчас пришли к той стадии, что для того, чтобы продвигаться, ты слышишь, Вальда, тебе нужно начинать заботиться о новых, ученицах, которые говорят на литовском языке, иначе ты не сможешь продвигаться, делать нечего. Это как ребенок. Он приходит в третий класс, все, закончил третий класс, нужно переходить в четвертый. Если он не будет делать то, что делал в четвертом классе, он останется в третьем классе. А мы же не хотим, мы хотим перейти на следующую стадию. И это о том, что мы говорим. Давайте, может, почитаем?
1: Да, мы сейчас прочитаем очень особый отрывок из последнего поколения. Это по записке последнего поколения, который Бааль Сулам написал для себя и опубликовал это почти в конце своей жизни, и он там описал, как будет выглядеть человечество и, главным образом, организации государственные. Он буквально опустился во все детали, как будет устроена все системы государства и как оно будет выглядеть, когда часть его или большинство его уже станут отдающими, постигающими. Это очень интересно. Ни один каббалист не описал, как будет выглядеть человечество. Он написал это не как человечество, а как государство, что члены которого будут в раскрытии Творца. Очень интересная вещь. Мы, конечно же, с вами будем изучать это на следующем этапе, в следующем году. Я думаю, мы уже начнем это изучать. Смотрите, как Авиу объяснил, много религии и верований хотели распространиться. Но дело в том, что наука Каббала говорит, что нет насилия в духовном. В разных верованиях есть внешнее, и можно обязать человека как-то определенно одеваться, или чтобы был признак, чтобы он был как все. В науке Каббала вы же знаете, что работа, она внутренняя. И человек должен это делать, исходя из своего желания, поэтому нельзя обязать к этому. И поэтому мы в нашей методике, и так каббалисты вели себя в течение многих поколений, даже отталкивали от себя учеников и ставили очень много препятствий для того, чтобы ученик был принят по-настоящему. Мы этого не делаем. Это, как объяснил нам наш учитель, из-за того, что поколение такое. Но в любом случае мы знаем, у кого есть это стремление, поэтому мы распространяем для всех, кто приходит, приходит. В конечном счете, представьте себе, это как, скажем, в университете, который рекламирует курс «Приходите, учитесь у нас». Но не все же люди приходят изучать математику и физику. Это согласно желанию человека. И мы не знаем, у кого такая потребность существует. Это невозможно. Как ты можешь заставить человека стать бизнесменом? Если у человека есть желание к деньгам, по всей видимости, он будет бизнесменом, а если нет, и это простой человек, если у него только желание просуществовать, этого никак

0: Никогда не произойдет. То же самое здесь. Невозможно человека заставить производить выяснения, думать о цели творения. И вообще весь этот процесс учебы нельзя обязать к нему. Так как же мы обращаемся? Бааль Сулам дает нам здесь советы. Он говорит следующее. Удовлетворение духовной страсти. Это второй отрывок, да? Отрывок из последнего поколения. Он говорит, удовлетворение духовной страсти, ибо у каждого человека, даже у свободного, есть неизведанная искра, требующая единения с Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будет в человеке страсть к познанию Творца или к его отрицанию. Что одно и то же.
1: Это очень интересно. Каждый, кто спрашивает, а что, духовно это только для вот этих, или только для этих, или из этой религии и так далее. Смотрите, что говорит Бааль Сулам. В каждом человеке, даже у свободного, есть неизведанная искра. То есть человека не учат об этом в школе, и родители ему об этом не говорят, а потому что они сами не знают. В нем есть некоторая искра, которая требующая единения с Творцом. В каждом из нас есть такая искра. Это верно, что эта искра не с той же силой проявлена у каждого из нас. И есть тот этап, когда Творец усиливает ее, и тогда эта искра начинает нас толкать вперед.
0: Да, и он говорит, что у каждого человека есть это стремление раскрыть Творца, или наоборот, даже атеист, да, он тоже не равнодушен. Он говорит,
1: даже те, кто против. Вы, наверное, говорили, да, с товарищем, с подругой, рассказали, вот, я изучаю науку Каббала, я хочу раскрыть Творца и так далее. И тогда я уверен, что на вас вылили, да, такое свое сопротивление, насколько это все неправда, и что все это иллюзии, и вас путают, и хотят, может, вас там охмурить и так далее. Вот. Кстати, и это сопротивление, это тоже реакция. Вы знаете, что в психологии и смех, и слезы — это некая реакция. Главное, что человек не безразличен. То есть сопротивление — это тоже реакция.
0: Так Бааль Сулам говорит, кому мы должны обращаться? К тому, у кого есть стремление к раскрытию Творца. Для тех, кто противится раскрытию Творца, познанию Творца. И он пишет потом, к этому следует прибавить аспект бессмертия души. То есть люди даже думают, что существует какая-то душа, и нужно заботиться о ней, и затем вознаграждение в будущем мире. Пойди знай, есть люди, которые боятся смерти, и не знают, что там в будущем мире будет, и поэтому стоит приложить какие-то усилия. Пойди знай, что там произойдет, это уверенность, а также честь индивидуума и честь народа. Он также говорит, что иногда у человека нет стремления к духовному, но он видит, что все стремятся к этому, совершают действия, соблюдают те или иные традиции. То есть он хочет относиться к такому обществу, это для него вознаграждение. То есть он не совсем желает Творца. Но поскольку все так его воспитали и так делают, это тоже нормально. Бааль Сулам говорит, что это в норме, что это тоже может быть причина раскрытия Творца. И он продолжает после этого. Это первое. То есть это удовлетворение потребностей. Он объясняет, каким желанием можно обратиться в человеке, в каком виде обратиться, для того, чтобы пробудить в нем эту потребность в раскрытии Творца. Потом он говорит второе. Доказательство того, что нет миру иного существования, как, а тем более во времена атома и водородных бомб. И это, он говорит, одна из причин, с которой можно обратиться к людям и объяснить им, чтобы обуздать эгоизм и раскрыть высшую силу. Это доказательство того, что мы здесь живем сегодня во время бомб, и если не уравновесить эгоизм, как я уже сказал, мы просто будем убивать друг друга. И я думаю, что никто это не будет оспаривать, и все понимают. Это мы открыли 70 лет назад. Тогда изобрели эту атомную бомбу, и мы видели, к чему это может привести, и мы понимаем, что у нас сегодня такое количество ядерного оружия, и все понимают, что только время решит. Всем понятно, что мы снова вернемся в каменный период, то, что называется. Но мы понимаем, что наша природа такова, что это наверняка произойдет, если мы не позаботимся об этом. И он говорит, это доказательство тоже с ним можно обратиться к людям, у которых нет вообще никакого Творца, но жизнь их детей и внуков важна, и поэтому стоит обращаться к ним и сказать, что стоит это сделать. И третье, пишет об агитации. Она может послужить заменой доказательству, если будет вестись с усердием. Поэтому надо нанимать людей для распространения вышеописанных принципов среди общества. Следует помнить о страданиях и муках нищеты, о резне и войнах, и вдовах, и сиротах, мыкающихся по миру и ищущих спасения. Он говорит, что с помощью воспитания, он называет это агитацией, образованием, и он говорит так, что с помощью образования. Если мы, как в любом воспитании, кстати, сможем показать человеку будущее состояние, это отрицательное, что с ним произойдет, если мы будем продолжать естественно развиваться, тогда вследствие этого он поймет и воспримет, и поэтому может изменить свое поведение. Что такое вообще воспитание? Это когда мы показываем человеку будущее плохое состояние. Как сигаретами, скажем. Как сделали, провели эту кампанию? 30 лет назад можно было везде курить. Все же это помнят. В самолете, в поезде, везде. Провели кампанию. Что это такое? Воспитание нам показывает, что с нами будет, если мы будем продолжать курить. Но я не говорю, что нужно прийти к критическому состоянию, когда это произойдет через несколько лет. Можно посмотреть фильм, увидеть, как к этому люди пришли, и избежать этого. И в этом все воспитание. Поэтому Бааль Салам говорит, что мы должны нанимать людей. Ну, скажем, показывать фильм, нанять какого-нибудь сценариста, режиссера. Есть тысячи видов. Написать какую-то интересную книгу, чтобы люди очень четко поняли, что им стоит заботиться, познать свою природу и уравновесить ее, и заботиться о ней, что вообще есть цель творения. Все эти вещи нужно подать очень интересно. И сегодня, когда мы живем в эпоху ТикТока, Фейсбука, Инстаграма, когда у людей вообще нет никакой-то возможности сконцентрироваться, иначе, скажем, гораздо труднее объяснить это людям, потому что ты сталкиваешься с тысячей помех, которые есть у человека, количество информации, которую он получает. Тогда была одна книга, но невозможно было распространить ее. А сегодня с помощью одного клипа ты можешь прийти к миллиардам. И это очень интересный период. И то, что написал Бааль Салам, стало очень актуальным, и сегодня даже больше, чем это было 70 лет назад. И он дал нам здесь три основных принципа распространения науки Каббала. Еще раз, удовлетворение потребностей. У каждого есть потребность раскрытия Творца. Второе доказательство. Даже если нет никакого стремления к раскрытию Творца, но можно доказать человеку, что в эпоху атомного оружия можно уравновесить природу. И третье — это воспитание, что нужно человеку показать его будущее плохое состояние для того, чтобы он уже начал заботиться о нынешнем состоянии. Смотрите, очень практические вещи.
1: И сейчас давайте посмотрим, какой рассказ нам рассказывает Баля Сулам. Это наша история. Он рассказывает о нас. Третий отрывок. Говорит нам Баля Сулам следующее. Существует притча о группе людей, которые заблудились в пустыне и страдали от голода и жажды. Вы помните себя год назад, два года, полтора? И вот, говорит Баля Сулам, один из них нашел наполненную всеми благами обитель. И вспомнил тогда о своих несчастных собратьях. Однако он уже настолько удалился от них, что не знал, где они находятся. Что же он сделал? Стал громко кричать и трубить в рог. Может быть, несчастные, голодные товарищи услышат его голос, приблизятся к нему и тоже войдут в эту обитель, полную всех благ. Та же картина лежит и перед нами. Мы заблудились в ужасной пустыне вместе со всем человечеством. И теперь нашли большую сокровищницу. Наука Каббала — это сокровищница, это сокровище, полную всех благ. Речь идет о каббалистических книгах в этой сокровищнице, которые питают наши жаждущие души, наполняя нас живительным нектаром и упоением, пока мы не насыщаемся полностью. То есть нам хорошо, мы нашли смысл в жизни. Но. И все же мы помним о наших товарищах, оставшихся в ужасной пустыне без совета о помощи. Однако велико расстояние между нами, и не доносятся друг до друга голоса. А потому приготовили мы этот рог, чтобы громко вострубить. Может быть, услышат наши братья, приблизятся к нам и будут счастливы, как мы. То есть мы нашли путь в этой жизни. Это дает нам наслаждение, это дает нам понимание, это дает нам правильное воззрение и точку зрения на мир, на нашу жизнь. Но очень много людей, которые не находятся в этом состоянии, мы видим, что происходит вокруг нас. Наркотики, алкоголь, страдания, одиночество, поиск, насилие. Все это совершенно другой мир. И говорит нам Баля Сулам, у нас есть ответственность. Мы не можем просто взять эту сокровищницу и разделить между нами. Мы обязательно должны передать это другим. Нам дали возможность, но дали и ответственность. У нас есть ответственность, и поэтому мы должны передать это дальше. Кому? Всем, кто хочет. Как Михаил сказал, невозможно, нет насилия в духовном. Это не поможет. Это не религия, ты не можешь угрожать людям, там, пугать их и так далее. В духовном это не работает. А что работает? Ты можешь их пробудить. И в основном ты можешь объяснить им, что это такое, и показать им, где это находится. И они уже сами придут или не придут. Это уже зависит от их желания, от точки в сердце, пробудилась ли она. Давайте посмотрим клип номер 4, где рав доктор Михаил Лайтман говорит нам, объясняет нам очень четко и конкретно, что мы выигрываем от распространения науки Каббала.
0: Тот, кто занимается распространением, он раскрывает свои келим гораздо больше за счет ближнего, которому он хочет распространять. И тогда Творец может дать ему большее понимание, ощущение, осознание общей системы. И этот человек очень много выигрывает. Это называется «от всех своих учеников научился я», что насколько у человека есть больше людей, которым он передает, в соответствии с этим он сам получает от Творца. Потому что он не делает это для себя. Потому что если он хочет знать, понимать, сам постигать, это та же эгоистическая сила. Альтруистическая сила — это только сила, которая проистекает от того, что требует от него, и благодаря требованию от других он действует относительно Творца. Тогда это сила отдачи, которая поднимает к Творцу, и Творец действительно наполняет ему эти келим. Поэтому насколько вы будете в распространении, вы раскроете келим, который должен будет Творец наполнить, и тогда вы увидите, насколько именно с помощью распространения вы будете продвигаться, потому что вы не перекрыты, вы открываете за собой канал для других. И это духовная форма продвижения.
1: Это как стакан. Когда стакан наполняется, мы не можем его еще наполнять. Но когда она начинает переливать эту воду дальше, то, несмотря на то, что мы это делаем пока что эгоистически, это понятно, мы еще не исправлены, мы хотим продвинуться в духовное. Но само действие — это действие распространения света. И мы становимся партнерами Творца в этом распространении. Например, я сейчас сопровождаю группу новых студентов. Вот через месяц, допустим, откроется новый набор. И я вот, допустим, на моем языке, на немецком, французском, венгерском, чешском, каждый на своем языке, на украинском, я буду сопровождать группу. И я тоже посылаю им материалы, потому что вот это мой тавкид, моя роль. Я отвечаю им на вопросы, я их подключаю к уроку, я делаю различные действия, которые помогают им приблизиться к науке Каббала. То есть я становлюсь частью этого процесса, как партнер. Я и Творец, мы партнеры, вы понимаете? Да, мы партнеры с Творцом. Это хороший партнер, да? Стоит с ним работать. Смотрите, что Баал Сулам говорит в четвертом отрывке. Рабаш, извините. Рабаш говорит, хочешь почитать?
0: Четвертый отрывок. Тем, что способствовал тому, что весь мир придет к получению блага и наслаждения, заключенного в цели творения. Получается, что он стал партнером Творца тем, что оказал помощь в том, чтобы впоследствии все приняли цель творения. Получается, что он стал партнером Творца. Как сказано, я начал творение тем, что желаю дать благо и наслаждение, а Израиль старается, чтобы эта цель осуществилась тем, что делают келим способными получать высшее благо. Посмотрите, на самом деле, что говорит Рабаш. Может быть, сейчас вам станет понятнее, что мы говорим, что человек должен отдавать. Творец о себе не думает, он отдает, верно? Это как солнце, которое все время изобилует, находясь. И он наполняет и развивает творение. И если мы хотим уподобиться ему по свойствам, что значит, что я тоже отдаю, что я должен отдавать людям. Именно вот это я должен отдавать, должен привести их тоже к раскрытию Творца. То есть моя отдача ближнему и отдача равна любви. Мы говорим «любовь к ближнему». Сейчас вы поймете, что значит, что я люблю ближнего. Объяснение этого слова говорит о том, что я помогаю ему прийти к раскрытию Творца, как я ему помогаю, что в моем распоряжении, что я могу сделать, мысли и речь. Нет ничего более этого. Как я это делаю? Нужно учиться этому согласно моему характеру, возможностям, согласно период, в котором я живу, согласно регион, в котором живу, согласно возможностям, которые дает Творец. ситуации, каждому он дает разное. Ну, скажем, кто-то у нас какой-то сценарист учится и может создать фильм. Если кто-то учится, кто переводит, он переводит. Вот, скажем, мы сейчас обучаем, нас переводят на 32 языка одновременно. Тот, кто ничего не может сделать, он думает. Тот, кто может говорить, так он говорит. То есть есть тысячу форм, которыми можно воспользоваться. Конечно же, мы этому будем вас обучать и помогать вам, чтобы извлечь ваши способности. Но в целом, смотрите, если здесь что-то непонятно, задавайте вопросы, что непонятно. То есть это понятно должно быть вам, что... Отдача ближнему, прежде всего ближнему, это понятно тому, кто близок ко мне, находится со мной и говорит на моем языке, и находится в моей группе. Так, кроме того, что я забочусь о том, чтобы он раскрыл Творца, я, конечно же, должен беспокоиться о раскрытии Творца, живущих в моем регионе. Я не говорю обо всем человечестве. Если у кого-то будет такая возможность, может быть, да. Но пока что в соответствии с тем, что даю человеку. А сейчас вы начинаете понимать, откуда это исходит, и вы становитесь партнером Творца, ведь он сам не может распространять, он сила, он задействует нас. Так он нас задействует. Он просто дает каждому, сейчас дал возможность, скажем, Рико там из Бразилии, совершить такую работу. Вопрос, берет ли этот человек эту возможность в свои руки и делает. Если нет, будет возможность у кого-то другого.
1: Спрашивает Александр из Украины. Здравствуйте, дорогие друзья. Как можно понять, где проходит грань между тем, что ты распространяешь свет Творца, и тем, что твой эгоизм скрывается под этой личиной распространения света?
0: Этому нужно учиться. Ты прав, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, мы делаем наше объяснение, что мы хотим провести образовательный процесс. Мы это делаем, исходя из эгоизма. Я не могу сидеть и говорить, ну хорошо, не буду давать лекции. Я уже где-то 25 лет даю лекции, может быть, даже 27 уже. Я не могу сидеть и говорить, пока я не буду исправлен, я не могу проводить лекции, пока не будут у меня намерения ради отдачи, пока я не стану подобным Творцу в мыслях, в действиях своих, я не буду давать лекции. Такого не может быть. Мы начинаем, конечно же, как эгоисты, исходя из желания почести, из страха, тысячи эгоистических расчетов, которые не очищены от желания получать для себя. Но мы же говорим, что Творец делает расчет только если человек старается на его старание или нет, а не на количество действий. Так вследствие эгоистической заинтересованности мы постепенно вызываем на себя свет, который нас исправляет. И в конечном счете, конечно же, есть обращение к Творцу, а мое отчаяние, когда я хочу на самом деле сделать это чисто, но не способен, и обращаюсь к Творцу, и в конечном счете Творец помогает, и тогда я действительно прихожу к состоянию, когда я могу совершать действия без всякого вмешательства моих эгоистических наклонностей.
1: Спрашивает Агнеш из Вены, спрашивает, как мы можем правильно распространять науку Каббала, если мы еще сами находимся в Лолишма. То есть, получается, мы будем использовать эгоистическое намерение в распространении. Прежде всего, ты права. Да, Агнеш, ты права. Мы будем использовать в распространении наше эгоистическое намерение. Это с одной стороны. С другой стороны, но это очень большое «но». Что мы распространяем? Мы распространяем знание о Творце. Мы хотим распространять науку Каббала. Это наука о том, как раскрыть Творца. Мы не делаем это для того, чтобы заработать. Может быть, в этом будет также и желание получить какое-то наслаждение, какое-то знание, какое-то почести и так далее. Мы не исправлены. Но есть очень важное изречение, я предлагаю, чтобы вы это записали. За действиями тянутся сердца. За действиями тянутся сердца. Это не то, что сердца начинают, а потом делаем действия. Нет. Если я не буду ничего делать, то и мое сердце не изменится. А если я хочу, чтобы сердце изменилось, и я хочу, чтобы мое сердце изменилось, то я произвожу действия и постепенно еще свет, и еще свет, и еще свет будет менять мое сердце. Я таким образом приобретаю связи с светом, возвращающим к источнику. Почему? Потому что я хочу исправиться. Я делаю это действие, потому что оно ведет меня к исправлению. Так же, как оно помогло мне приблизиться к Творцу, я хочу, чтобы оно помогло и другим. Поэтому я делаю это действие. И даже если это несовершенно, еще не исправлено, даже если я, ну, как бы не совсем знаю, как правильно делать, я стараюсь. Никогда в науке Каббала не требуют от нас преуспеть в чем-то. От нас требуют постараться. Постараться я могу. Как Творец это сделает, это уже его дело. Очень важный вопрос, очень важный момент, действительно. Поэтому тем, что я завтра, например, Агнеш, ты из Вены, и ты говоришь на немецком, и в следующем наборе будут новые студенты, которые говорят на немецком, ты уже прошла вот первый этап, ты уже выпускница этого курса, ты сможешь их сопровождать. Ты понимаешь? То есть ты сейчас берешь студентов, которые делают первые шаги, и ты уже год проучившись. Тут невозможно сравнивать. И ты можешь им помочь. Ты можешь их приблизить, помочь им и так далее. Вот это то, о чем мы говорим. Спасибо за вопрос. Итак, у нас вопросы. Вопрос. Посмотрим, пожалуйста, экран.
2: בבקשה, מהזום.
1: Да, вопрос из зума.
2: ניתוב, קדימה. או.
3: Labą dieną visiems. Ačiū lektoriai, kad leidot užduoti klausimą.
1: Шалом כולם. תודה למרצים שנתנו לשאול שאלה.
3: Ir noriu tokį klausimą. Kaip teisingai matuoti platinimo sėkmę?
1: Ani rūtsa rėšol.
3: Ech
1: lindod nakon et ההצלחה שלנו בהפצה. אני מפיצה את חוכמות הקבלה בצורה שאני מבינה בשפה שלי, במילים שלי, אבל עדיין אני לא רואה... אני לא רואה שהרבה אנשים מגיבים לזה. איך נכון להסתכל על זה? האם אני עושה את הדברים נכון? האם התוצאה צריכה להיות תגובה של אנשים? או התוצאה היא רק הכוונה שלי לקרב את האנשים לבורא? זה השאלות שלי. תודה.
0: результат моего распознания должно быть реакция людей или что-то другое. Михаил, да, с одной стороны, мы должны измерять результаты, потому что есть много путей, которыми можно воспользоваться для того, чтобы объяснить людям, что является наукой Каббала и какова ее цель. Так, с одной стороны, я должен это измерять, потому что если у меня есть, скажем, определенный ресурс, время, пути, я могу написать книгу, выпустить фильм, дать лекцию, но если я вижу, что с помощью фильма приходят миллионы, а с помощью лекции 10 человек, а с помощью книги там вообще никто не покупает. И я делаю проверку. И проверку количественную. Мы не знаем, как это работает. Мы знаем из опыта, что после того, как я избрал путь, распространения, согласно логике, то есть согласно моему разуму, мы не знаем, Что произойдет с этим человеком? Потому что этим уже заботится Творец, как человек отреагирует, в каком виде. Может быть, в результате фильма могут пробудиться несколько тысяч, но из них, не знаю, один или двое, или вообще, может быть, никто не продолжит развиваться и изучать серьезно. И наоборот, если из 100 человек, прочитавших книгу, 10 может и придут. Но вы не должны об этом думать. Вы должны просто делать то, что вы можете, согласно вашей логике, когда вы видите результаты в нашем мире, которые приводят к количественному результату, а затем уже это дело Творца, потому что Он пробуждает этих людей. Но я повторяю, следует посоветоваться, потому что вы делаете это не одна, мы делаем это вместе, есть люди опытные в этом, и стоит посоветоваться с ними.
1: Да, я бы добавил еще, потому что я вижу, что тут есть вопрос, дополнительный вопрос на эту тему. Смотрите, у нас есть уже система, которая работает, поэтому лучше всего просто стать частью этой системы и работать вместе с нашими товарищами, которые уже находятся в ней. Есть возможность с ними посоветоваться. У нас есть главы сообществ на литовском, на любых других языках. Спрашивает Кинга из Венгрии. Также есть уже люди опытные. Просто работать с ними, и тогда это точно даст лучший результат. И это помогает нам соединяться вместе. Еще вопрос на испанском, пожалуйста. Алла. Алле.
4: Tengo mucho sintiendo ese anhelo que todo el mundo reciba esta sabiduría.
5: Ese anhelo que
1: очень много ощущений по отношению к этой мудрости, к этой науке. И это стремление, оно производит молитву. Можно это тоже видеть как часть распространения. Когда я изучаю, мы вместе, я чувствую, что вот это стремление растет. Это тоже, вот это стремление можно рассматривать как распространение, вот это мое желание, чтобы это распространялось по всему миру.
2: Авил.
1: Опять же, есть наша внутренняя работа, которую мы производим. Тут также Бранимира из Болгарии спрашивает такой же вопрос. Тем, что мы делаем внутреннюю работу, вот как сейчас ты описала, Алле, таким образом мы создаем силу, которая притягивает людей в науку Каббала. Или как ты спрашиваешь, тем, что мы молимся, это тоже притягивает людей в науку Каббала? То прежде всего на внутреннем уровне ответ — да, мы пробуждаем свет, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, на человечество. Но это наше внутреннее намерение. Намерение должно сопровождаться действиями. И поэтому мы говорим также и о действии, и о намерении. Даже если намерение несовершенно, действие может дополнить его. А если действие несовершенно, то намерение дополняет его. Поэтому нужно и то, и другое. Действие и намерение. Соединить обе эти компоненты для того, чтобы и наука Каббала распространялась, и делать между нами как можно больше этих действий по исправлению, чтобы из объединения между нами мы притягивали свет, возвращающий к источнику. У нас вопрос от товарища из Швеции.
6: Hello? You hear me?
2: Yes, yes, we can hear you.
0: Меня слышно, да?
6: My question is so about the dissemination, like.
5: Жасила шили бы кешала фаца.
0: Мой вопрос о распространении. Меня немного это путает. Не должны об этом говорить с семьей, с родственниками. А вы говорите, что нужно все-таки говорить с людьми. Так я немного запутался, я человек относительно новый. Вы изучаю всего лишь год. Я многого не сделал в распространении, нет у меня опыта, и трудно объяснять все эти понятия. Так как же я могу это сделать так, что не запутаю людей? Что я должен продолжать делать то, что мне положено или нет? Михаил, прежде всего, не надо заботиться. Есть у нас целая система, как это делать, как есть система обучения. Вы видите, мы в течение многих лет уже выстроили нашу образовательную систему, которая обучает на многих языках. Вы изучаете глобальный курс. Есть люди, которые учатся на КБЮ. Это система, обучающая на английском. Есть на русском, на испанском, есть на многих языках. И есть также воспитательная система, которая объясняет, что это система. Как раз сейчас, я думаю, время объяснить, чем мы занимаемся. Кроме учебы, чем мы занимаемся? Мы делаем фильмы. Мы переводим первоисточники. Есть у нас очень большие проекты. Мы сейчас только закончили переводить на английский всю книгу «Зор», и сейчас год-два заканчиваем перевод на русский. И сейчас мы в процессе перевода на испанский.
1: У нас очень особенная новость для наших учеников на немецком языке. Мы закончили переводить статьи Рабаша на немецкий язык, и вы сможете читать это на своем родном языке. И это сидят люди, вот как вы, которые сидят и переводят это.
0: Скажем, сейчас есть очень важная книга. «Учение десяти сферот», которое переводят на английский. Мы, скажем, снимаем много фильмов. Сейчас сняли фильм о жизни Бааль Сулама. В этом фильме, в создании его участвовали очень много людей. И мы полтора года этот фильм снимали. Пишут книги. Кто пишет книги? Ученики. Есть люди, у которых есть способности. Так ты не должен сидеть и думать, как ты будешь говорить с людьми и что делать. Ты уже входишь в эту систему. И в соответствии со своими способностями инструктора тебе скажут, в соответствии с твоим желанием, что ты сам хочешь делать. Скажем, у нас много, скажем, музыкантов, которые изучают науку Каббала, и они пишут песни на очень высоком уровне. И когда мы ими пользуемся на наших конгрессах, это не обязательно для широкой публики, для всего человечества. Если есть такая возможность, прекрасно. Если нет, это более сокращенная аудитория. Мы сказали, что не должны говорить в семье, ты говоришь. Не то чтобы не говорить. Дело в том, что ты пока еще не умеешь это объяснять. А обычно родственники, они не очень-то прислушиваются к подобным идеям. И поэтому лучше всего дать им книжечку, показать клип, так они это воспримут лучше. Мы говорим это из нашего опыта. Но если близкий там человек, сестра, брат, отец интересуется этим, конечно же, ты можешь попытаться объяснить, хотя, как ты правильно сказал, не всегда у тебя находятся правильные слова, потому что ты всего лишь год изучаешь, а объяснить — это на самом деле искусство. Поэтому лучше всего дать им книгу, кто написал другой.
1: Да, мы прежде всего очень рады, что вы собрались физически в Стокгольме и что товарищи в Швеции постепенно пробуждаются. Но ты все правильно сказал. С одной стороны, мы не советуем, чтобы каждый начинающий ученик начал говорить с людьми у себя там в семье или на работе, потому что действительно может быть такое сопротивление, особенно на работе. Люди могут по-разному к этому относиться. А что можно сделать? Это мы всем советуем. Первое, 1 октября начинается курс сопроводителей для студентов. Каждый может быть сопроводителем для студентов. Никто не должен быть каким-то гением маркетинга или режиссером. Нужно только желание. Желание помочь студентам, которые приходят. И мы приглашаем вас на этот курс 1 октября. Мы хотим, чтобы вы были активной частью. Это одно действие, которое я могу сделать. Я не должен быть профессионалом науки Каббала, преподавателем. Я просто могу присоединиться к этому курсу и сопровождать людей, которые говорят, допустим, вот на шведском языке, как и вы, на следующем наборе. Вторая возможность. Вы знаете, что мы уже начинаем продвигать наш следующий набор. И мы хотим, чтобы пришли еще ученики на шведском языке, на украинском языке, на немецком, на испанском и так далее, и так далее. И может быть, что кто-то из вас хочет дать... Вы вот заканчивали целый год, вы обучались бесплатно. Как это происходит, как вы думаете? Где вы видели университет или колледж, который обучает бесплатно? Вы не подумали об этом? То есть интернет не стоит денег, все оборудование не стоит денег. Ладно мы, здесь волонтеры, но все остальное же стоит денег. Откуда это все идет? Все материалы в архиве, это же не падает с неба. Кто-то платит за всю эту инфраструктуру. И вот сейчас я, где целый год обучался бесплатно, может быть, я тоже захочу в чем-то поучаствовать, дать какое-то пожертвование, чтобы еще товарищи на немецком, на шведском, на венгерском языке смогли присоединиться. Это как в семье. Ребенок живет, думает, что холодильник сам наполняется, да, когда он ребенок. Каждое утро он встает, а холодильник полный. Есть сыр, есть овощи, фрукты. На следующий день опять холодильник полный. Как это может быть? Оно же само происходит. А родитель, который немного понимает, что происходит, он понимает, что это не происходит само собой. Он идет утром на работу, зарабатывает деньги, идет покупать продукты, ставит в холодильник, чтобы ребенок, который только ребенок, он может увидеть, что холодильник полный, но когда он немножко вырастет, и сегодня у нас день рождения скоро, да? Скоро наше день рождения, год, вам уже почти год, и вы уже можете быть немножко взрослыми и не думать, как ребенок, что холодильник наполняется сам. Может быть, не быть как родители, да? Но хоть чуть-чуть взять на себя тоже эту ответственность. Благодаря тому, что предыдущие наборы дали пожертвования или донаты и позволили распространение науки Каббала. Вот я и сейчас пришел на этот курс, и сейчас я тоже хочу стать активной частью, я тоже хочу поучаствовать, потому что когда я участвую, я продвигаюсь в духовное. Если благодаря мне придут еще 2 ученика, 5 учеников, 20 учеников, вы понимаете какое-то продвижение? И поэтому я должен думать, как я тоже могу стать активной частью этого процесса. Вы можете, например, дать пожертвование на распространение науки Каббала, на распространение глобального курса, чтобы ученики, такие же, как и вы, могли учиться год бесплатно.
0: Да, ты правильно сказал, что участие в этом — это важно. Я думаю, что мы вскоре заканчиваем этот курс, и мы хотим перевести вас со статуса учеников в статус участников. И, конечно же, все согласно желанию, тот, кто захочет. Мы понимаем, что есть у нас определенное количество учеников, которые приходят, и на самом деле честь и уважение вам, что вы в течение года постоянно это делаете, следите за лекциями. И мы вскоре хотим навестить каждое государство, в котором есть наши ученики. Конечно же, Германия, Испания, Италия. Повсюду, где это будет возможным, и мы захотим, чтобы вы собрались в одном месте, но если вам будет трудно, мы сказали, что даже мы сами посетим несколько мест в том же государстве, чтобы было меньше расходов и легче было приехать. И часть государств мы уже до конца года навестим. И мы хотим, чтобы вы были участниками. Это значит, что есть у нас общество учащихся. То есть после того, как человек закончил год обучения, или он понимает, что это не его, и он уже давно ушел, или же понимаете, что стоит в это вкладывать время, и мы вас переводим к тому, что в то, что называется сообщество учащихся. Что оно собой представляет? Мы учимся там более глубоко.
1: И более в продвинутой форме. Мы должны продвинуть вас духовно.
0: Да, то есть мы изучаем в определенные дни, мы это вам объясним. Есть у нас воскресенье, только в более поздние часы, от 16 до 17.30 по израильскому времени, и также по вторникам. Мы изучаем статьи Бааль Сулама в воскресенье с

0: 16 до 17.30, а затем во вторник с 19 до 20.30 статьи Рабаша. И в другом виде, не отрывочки, а мы буквально читаем всю статью, и пока человек не проходит все статьи Рабаша и Бааль Сулама, ему будет недоставать килим для внутренней работы. Теперь для этого процесса, этот процесс занимает время, понятно. И поэтому эта учеба дважды. То, что вы сегодня изучаете два раза в неделю, мы переходим к трехразовому обучению, и это общественное движение, процесс, потому что сейчас мы хотим сразу же реализовывать в вашей маленькой группе это.
1: И ваш вход в десятки. Есть уже кто в десятках, кто-то еще в процессе. Это зависит от языка, но, в принципе, мы все в ближайший месяц все, кто захотят, конечно, нет насилия в духовном. Тот, кто захочет, может войти в десятку. Часть войдут в существующие десятки. Вот вас уже ждут, да, более опытные товарищи, ждут эти новые силы, новые желания. Часть будут целая десятка студентов, то есть выпускников и так далее. А часть... А часть присоединяться в различных форматах мы выстраиваем это вместе с главами сообществ, чтобы вы могли перейти на следующий этап. Вы видите, мы делаем очень много подготовок к следующему этапу. Это очень у нас много опыта в этом плане. У нас по всему миру около 800 десяток по всему миру, во всех странах, на разных языках. И мы это делаем постепенно, в подходящем для вас темпе и так далее. Каждый найдет для себя подходящие рамки.
0: Да, и это сообщество учащихся. В нем находятся десятки учеников. Есть те, которые изучаются каждый день. Есть такие, которые два раза в день даже. Есть такие, которые два раза в неделю. Есть такие, которые приезжают на конгресс, который мы проводим. И мы должны получать для этого финансы. Есть много сопровождающих, есть очень большая технология в этом задействована. Главным образом мы находимся в эпоху технологий, мы выстроили систему, которая называется системой РВУД, дословно поручительство, которое мы развили. Нужно ее еще развивать, есть очень много разных деталей, и поэтому есть у нас оплата, это называется плата за обучение, для того, чтобы пользоваться всеми этими системами. И мы сделали эту оплату дифференциально, чтобы считаться с каждым человеком. Есть три уровня. Люди, которые приходят из хорошо обеспеченных государств, у них выше уровень оплаты, скажем, 40-50 евро. Есть второй уровень, там 27 евро, а есть еще ниже, это где-то 70 евро в месяц. И понятно, тот, у кого есть проблема денежная, обращается в Help Haver. «Помоги товарищу». Там люди добровольно дают деньги тому, кто, скажем, не может все 27 евро заплатить, а может 15. Поэтому из этого фонда мы восполняем. Поэтому если есть денежная проблема, мы позаботимся об этом.
1: И когда это все произойдет?
0: Да, когда это произойдет, мы хотим, чтобы вы вошли уже в эту работу уже с 1 октября. Но поскольку мы вам обещали, что мы 3 месяца должны, хотим вам дать это в виде опыта.
1: Что значит опыта? Они уже год знают.
0: Да, но раз мы обещали, мы это сделаем. Есть у вас 3 месяца. Тот, кто уже сейчас думает, что он хочет находиться в этом сообществе учащихся, и может платить, пожалуйста.
1: Если тут есть кто-то, кто не хочет продолжать, это значит, что мы не сделали правильно свою работу, нас, может быть, нужно уволить.
0: Но есть те, кто еще не не тут, не там, мои хотят проверить. Мы даем человеку такую возможность проверить в течение 3 месяца до 1 января, такая учеба подходит для вас или нет.
1: Если мы увидим, что вы не присоединяетесь, наверное, мы уйдем и дадим это место другим преподавателям, которые, может быть, сделают более тщательную работу, потому что если через год вы еще задаете какие-то, да, у вас какие-то сомнения, то я думаю, а что... Да, увольте нас.
0: Не, то, что мы сами уйдем, нас уволят.
1: Ну да, вот. Так что давайте, нам нужно ваше участие, чтобы нас отсюда не уволили. Но мы еще об этом будем говорить. У нас также подготовка к конгрессу, так что готовьтесь, мы ожидаем вашего участия. Надеемся, что вы будете очень активными. И сейчас мы обещали сюрприз. Мы хотим показать вам отрывок, который всегда, когда я смотрю, я действительно, у меня наворачиваются слезы. И когда наш учитель говорит и так говорит, что нечто очень внутреннее, особенное. Мы говорили о разных вещах, и сейчас давайте немного сосредоточимся и вернемся к вот этому теплому чувству в нашем сердце. Это из фильма, но это очень особенный отрывок. Пожалуйста, клип номер 9.
0: Рад я, что родился в этом поколении.
1: Рав, ты не чувствуешь себя одиноким в этом процессе исправления?
2: Левад они там не маркишулай. Они усе маше не хаяв лацот. Энли машу, что это маркишулай, кен? Цихим лелехт они олех.
1: Одиноким? Я чувствую одиноким. Но я делаю то, что надо.
0: Надо говорить, я говорю. Это миссия, я обязан это делать. Ничего не поделаешь, с одной стороны. Кто обязывает важность цели. И учитель, который оставил мне все, я обязан ему. Как я могу этого не делать? Ведь я чувствую себя, что меня держат 1000 каббалистов в 1000 поколений. И я сегодня маленький. Вот так кричу, находясь у них на руках, крича всему человечеству обратить внимание на них, на их учение, чтобы оно реализовалось, чтобы все пришли к какой-то связи с Творцом. Есть у меня возможность только как кричать, как у младенца, который орёт. Что я могу, кроме этого? И это то, что я стараюсь выполнить со всеми неисправленными пока еще моими свойствами, насколько я все-таки еще способен. И ты чувствуешь по мне, как я работаю целенаправленно, механически. Я должен. И все. Моя жизнь, я не чувствую, что она относится ко мне. Это уже много лет. Но есть у меня в этом огромное удовлетворение, что именно благодаря тому, что это относится не ко мне, есть ценность этого. Мы пришли к глобальному кризису, и мы должны вместе соединиться для того, чтобы преодолеть его. Нет другого решения.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страданий. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия, иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. «Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его». Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разумы и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение и не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их.

0: Такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы они убегали от колючек царей. И еще нужно понять то, что написано, «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него облегчение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему облегчение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Эйсав имеются в виду люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Исраэль в человеке и свойством Эйсав в человеке?
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповеди на получение вознаграждения в этом мире, или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждений за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть когда он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда, если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповедях? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отменить,

0: является перед Творцом. А зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советует человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека, а все возьмет Творец. И о таком вознаграждении кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. И они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением. В таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов, народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя. Потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «Работать с намерением ради отдачи». А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему, «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением». и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной выгоды, то есть для того, чтобы получить вознаграждение. Тогда у тебя была сила для работы. Если так, то какая польза от того, что ты каждый раз преодолеваешь себя? Ведь ты видишь, что снова возвращаешься к падениям, что называется проломленного больше, чем устоявшего. То есть падений гораздо больше, чем подъема.
1: Еще говорит ему злое начало, когда он облачается в одежды святого ангела. Ведь тогда ты продвигался в работе, и каждый день ты получал обретение святости в Торе и заповедях. И этим ты пренебрегаешь и говоришь, что ты хочешь заниматься только ради небес. Но ведь ты видишь, что в этой работе ты идешь назад, то есть у тебя есть падение, то есть зло в тебе становится сейчас хуже. Тогда как когда ты шел в исполнении Торы и заповеди в плане практической работы, ты преуспевал больше, ведь ты сам видел, как ты продвигался. Тогда как теперь, какая энергия и какое воодушевление есть у тебя в работе? В таком случае она говорит ему, уйди с этого пути. Получается, что такими разговорами злое начало, которое является обобщением всех царей народов мира, которые угнетают Израиль, колет тела тех работников Творца, которые желают работать ради отдачи. И действительно возникает вопрос, почему положено тем людям, которые желают идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, отменив себя перед Ним, такие страдания, то есть падения до такой степени, что они не могут терпеть эти страдания и хотят сбежать с поля боя. А у тех людей, которые работают ради получения вознаграждения, нет таких страданий, чтобы они чувствовали, что они далеки от работы Творца. А они чувствуют, что они идут вперед и продвигаются каждый день. И, разумеется, когда они видят продвижение, у них есть силы для работы. И они совершенно не чувствуют, что у них есть падение. А иногда они продвигаются больше, а иногда продвигаются медленнее. Но они не идут назад, страшно сказать.
0: А ответ в том, что в то время, когда человек не чувствует недостатка и испорченности в духовной работе, ему нечего исправлять. Поэтому те люди, которые не способны работать иначе как только в плане действия, то в исполнении заповедей нечего добавить и нечего убавить. Как написано, «не прибавь и не убавь». И так как пока еще нет у них никакой потребности в намерении, ведь цель намерения — прийти к подобию свойств с Творцом, называемому ради отдачи, и, само собой, они не желают слиться с Ним. То есть нет у них никакого понятия о работе не ради получения вознаграждения. И им Творец не дает страданий, которые являются ощущением удаленности от Него так, чтобы они просили, чтобы Творец приблизил их. И это, как пишет Рамбам, что женщин, малолетних и всю неграмотную массу обучают только работать для получения вознаграждения, так как они не поймут по-другому. А когда умножится знание их, и они преисполнятся большей мудростью, им приоткрывают тайну эту, что необходимо работать лишма, что означает «с намерением ради отдачи».
1: И сказано, упомянем то, что мы спросили, почему Израилю, который является любимцами Творца, он дает страдания, и мало того, но он еще говорит им, поскольку я люблю вас, Поэтому я желаю, чтобы вы не тяготились колючками, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И в этом смысл слов «и не тяготись обличением его». Это значит, что вы не убегали с поля боя и не говорили бы, что это работа с намерением ради отдачи не для них. Что означает, что тот, кого Творец любит, имеется в виду свойство Израиля, который желает отмениться прямо перед Творцом, а желание получать, которое есть в человеке, о нем человек просит, чтобы Творец дал ему силы смирить его, чтобы оно отменилось перед Творцом. Но человек не может одолеть желание получать, поскольку желание получать дает ему понять, что главное, для чего человек должен работать и прилагать усилия, это для того, чтобы у него была способность наполнить любовь к себе, а поскольку человек желает наоборот отменить любовь к себе, и чтобы он был способен работать только для того, что имеет отношение к любви к Творцу, то человек не желает работать ради собственной выгоды, а хочет только ради Творца, то есть то, чем наслаждается Творец.
0: И человек говорит, что он не удовлетворяется тем, что у него будет сила не работать для собственной выгоды. Как есть много умников, которые говорят, что в этом заключается совершенство человека, если он не работает ради собственной выгоды. И он говорит, что не для этого создал Творец создание, чтобы они не получали наслаждение. Ведь цель творения в том, чтобы насладить его создание. Поэтому создание тоже должны работать в подобии свойств. То есть, чтобы все их стремление было насладить Творца. Следовательно, тот, кто говорит, что целью человека является прийти к совершенству, которое заключается в том, чтобы не только не работать для себя, что только это является целью человека, и с этой целью он был создан. Это неправда. А человек должен всегда проверять себя, работает ли он для блага Творца. То есть, чтобы Творец наслаждался. Иначе говоря, человек желает обменять себялюбие и прийти любви к Творцу. Ибо только этим создание достигнут цели, ради которой созданы, что называется насладить его создание. Поэтому те люди, которые желают прийти к любви к Творцу, хотя эта ступень пока что еще далека от них, но они хотят все равно достичь этого, они уже называются любящие Творца. Как сказал мой отец и учитель о стихе, «дает мудрость мудрым». И он спросил, следовало бы сказать, что дает мудрость глупым. Ведь если они уже мудрые, что из того, что дает им мудрость? И откуда была у них мудрость до того, как Творец дал им? Только потом, когда уже была у них мудрость.
1: Он сказал, что смысл слова «мудрый» в том, что тот, кто желает быть мудрым, хотя пока еще у него нет мудрости, но у него есть желание к мудрости, он уже называется мудрым по своей цели. Поэтому тот, кто хочет быть мудрым, должен верить, что Творец даст ему мудрость. И таким же образом следует объяснить, что тот, кто хочет быть любящим Творца, уже называется любящий Творца. Поэтому Творец желает дать им любовь, то есть отмены эгоистической любви, чтобы они удостоились любви к Творцу. И им говорит книга Зоар, что Творец держит в руке свой скипетр, чтобы вести его прямым путем. Иными словами, те страдания, которые они терпят из-за падений, которые получают, они должны верить, что это исходит от Творца. То есть те чуждые мысли, которые они получают, которые для них как колючки в теле, их Творец посылает им эти падения. И хотя человек понимает, что лучше было бы, если бы Творец посылал больше подъемов, ведь зачем мне нужны эти падения, то есть какова польза от них? И на это дается ответ, что это называется скипетр в руке Творца, чтобы вести его прямым путем. Ведь иначе, если человек останется в состоянии подъема, он будет думать, что он уже пришел к своему совершенству и останется в состоянии своей низости, потому что не будет чувствовать никакого недостатка, что было необходимость исправить его.
0: Поэтому Творец показывает человеку его низость и демонстрирует ему, насколько он уже думал, что он уже избранный из народа, и нет уже у него таких мыслей, настолько низких, как у других людей. И вдруг человек видит, что у него есть мысли намного хуже, чем у людей, которые работают на общем уровне, что называется, работают ради получения вознаграждения. А он говорит, что желает работать только лишь ради небес, а не ради собственной выгоды. И, конечно же, он стоит на ступени намного выше, чем они. И вдруг он видит, что он намного ниже их. Выходит, что благодаря страданиям, которые он чувствует, он вынужден просить у Творца, чтобы он приблизил его по-настоящему. Поэтому это касается именно тех людей, которые относятся к категории Исраэль, то есть, как сказано выше, которые желают быть Исраэль. А для того, чтобы не ошиблись в порядке работы, Творец посылает им эти падения. И это называется, что он должен скипетр в руке, он держит скипетр в руке своей, чтобы вести их прямым путем. Где прямым путем называется путь, по которому идут прямо во дворец царя. Тогда как те люди, которые находятся только в свойстве Эсав, которое является лишь свойством действия, без намерения, чтобы эти действия привели к аннулированию собственной выгоды. И такой человек не желает делать действия ради Творца, а довольствуется только лишь выполнением действий без намерения, чтобы это привело

0: какого-то уровня в духовном, поэтому необходимо опустить человека ниже по важности, то есть что, чтобы он сам увидел, насколько у него есть недостаток. И тогда он сможет просить у Творца, чтобы тот помог ему и вытащил бы его из его низости. В таком случае, как возможно, чтобы ему не нужно было падать в состояние низости? Совет для этого таков. Если человек сам отдает себе отчет и видит посредством своих мыслей и желаний, насколько он все еще далек от слияния с Творцом, то есть также и во время подъема он производит самоотчет и начинает чувствовать свои недостатки, тогда автоматически ему уже не нужно падать из своего состояния, то есть чтобы ему давали низкие мысли, пока он не почувствует, что находится в состоянии хисаронов.
1: И даже во время подъема человек уже начинает искать себе советы, как подняться на ступень выше. Тогда, разумеется, не нужно давать ему свыше падения, потому что он сам начинает искать советы еще до того, как упал в состояние низости. И ему кажется сейчас, что состояние, в котором он находится, полно недостатков. И этим он может освободить себя, чтобы не нужно было давать ему падение свыше. Но обычно порядок таков, что во время подъема человек не хочет сам искать недостатки, поэтому вынуждены давать ему свыше падение. И этим следует объяснять то, что сказали мудрецы. То, что не потерял, ищу я. Это означает, что старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, будто что-то ищет. И говорит: «Я ничего не потерял, у меня ничего не пропало, и все равно я ищу». И это можно объяснять подобно старцу, который обрел мудрость, хохма. То есть он мудрый, который видит нарождающийся. Ведь он может прийти к падению, чтобы обрести пустые келим, чтобы у Творца была возможность наполнить их. Иначе он останется в низком состоянии, поскольку не ощущает, что обладает недостатком. И тогда, когда у него исчезло состояние подъема, он начинает искать способы, как снова подняться в духовное. Поэтому тот, кто стар, то есть мудрец, который видит нарождающееся, начинает искать, как возвыситься в духовном, еще до того, как исчезло у него состояние подъема. И тогда он начинает следовать советам, утверждающим, что есть какой-то способ, позволяющий подняться по духовным ступеням. И это посредством того, что он начинает искать недостаток в том состоянии, в котором он пребывает. И тогда уже нет необходимости в том, чтобы его отбрасывали вниз по важности, ибо он сам найдет и увидит недостатки, поскольку он уже сам ищет недостатки, чтобы у него были пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки.
0: И самый лучший совет во время подъема состоит в том, чтобы человек чувствовал, что сейчас есть состояние духовности, и он хочет найти хизароны, потребности. И тогда человек должен изучать Тору и найти ту связь, которая есть между Торой и человеком, чтобы от этого у него появилось знание, как служить Творцу. Как сказано, и душа без знания нехороша. И также сказано: даруй же нам от себя мудрость, понимание и знание. И тогда он автоматически увидит недостаток в себе, и у него уже будут пустые келим. И так он будет спасен, чтобы не попасть, не впасть в настоящее падение. Сейчас выясним вопрос, почему, когда мы молимся Творцу, чтобы

0: черном грехи наши, мы ставим перед Творцом условия и говорим, но не посредством страданий. Имеется в виду, но не посредством падений. Ибо когда мы находимся в падении, мы отделяемся от Творца, ведь во время падения все находится в свойстве низости, которое называется шхина в прахе. Получается, что из-за того, что нам нужно ощутить нашу низость, мы вызываем то, что Ишхина тоже находится в изгнании. Насколько мы отдаляемся от Святой Земли, имеется в виду желание святости, которого нет у нас. А во время падения мы получаем желание земли народов мира. И тем самым мы унижаем святость. И поэтому мы просим, чтобы Он помог нам стереть грехи наши, и мы могли бы войти в святость.
1: Но так, чтобы это не приходило благодаря страданиям, которыми называются падения, потому что эти падения приводят к унижению святости, и это называется шхина в прахе или шхина в изгнании. Об этих страданиях мы молимся, чтобы они не приходили, потому что так мы приводим к унижению святости. Наши мудрецы говорят, Раби Йоханан заболел. Пришел к нему Раби Ханина, сказал ему, «Тебе милы страдания?» Ответил он ему, «Не сами они и не вознаграждение за них». И все спрашивают об этом. Но ведь было много праведников, которые приняли на себя страдания. Так как же Раби Йоханан сказал, «Не сами они и не вознаграждение за них». И объяснил этому отец и учитель, сказав, что они спорили об изгнании Шхины, которая продолжается, задерживаясь по причине, что не исправлены пока все искры святости, упавшие в клипот. Поэтому, несмотря на то, что будет вознаграждение, то есть все, что упало между клипот, вернется к святости, а это очень большое вознаграждение, когда все будет исправлено. Но пока все исправится, Шхина находится в изгнании, и все унижают ее и возносят ее служанку, то есть клипу. И это страдание Шхины он не может терпеть. И потому сказал, не сами они и не вознаграждение за них.
0: Мы видим, что такое страдание в работе. Это значит, что они страдают от того, что из-за них шхина вынуждена быть в низком состоянии. Для того, чтобы понять это, нужно изучить статью по поводу шхины в изгнании, в которой сказано, что когда человек сожалеет о том, что он далек от Творца, то есть он пребывает внутри желания получать только для собственной выгоды, подобно животным, что не подобает уровню человека. Он должен направить свои страдания, чтобы они были не из-за того, что он хочет быть человеком, в чем заключаются его страдания, а из-за страданий шхины. И он дает по этому поводу пример о человеке, который испытывает боль в каком-то частном органе. И эта боль ощущается главным образом в сердце и в разуме, что является средоточием человека. Также и отдельный человек является частью шхины, называемой собранием Израиля. И главная боль находится в ней. И об этом следует сожалеть. И это называется страданиями в работе.
1: Да, прежде всего человек должен осознать, насколько он является желанием получать, насколько он малый, затем насколько

0: Все народы мира находятся в нем и так обучают человека постепенно, пока он не приходит к пониманию, что ему необходимо давать. Ему необходимо выйти из себя и думать только о Творце, только о Шхине.
1: Здесь статья написана только для Израиля, только для тех, кто хочет прийти к свойству отдачи. И тогда происходит то, что Рабаш пишет. Он как бы входит в наше сердце и объясняет, если вы идете этим путем, проходите такие падения, такие подъемы, падение из-за этого, подъемы из-за этого, но вся цель — не думать о себе, а только о пользе Творца, через товарища о пользе Творца. И тогда мы приходим в конце статьи к тому, что главное, что Шхина страдает. Главное — это просто прийти к высоте всего тела, так можно сказать, да? Что все тело страдает. Это просто, не знаю, ладно, прийти к просьбе, чтобы Творец дал нам силы думать во всем теле, во всей Шхине.
0: Да, эти страдания вызывают то, что человек начинает просить Творца, чтобы тот приблизил его, чтобы тот являлся Израиль, и чтобы не было унижения святости и боли Шхины. И человек, Израиль, отождествляет себя со Шхиной, а не с собственными страданиями.
1: Да, не только падение. Он говорит, что все это падение должно быть для приближения к отдаче, к Творцу. Десятки — это каждый раз возможность, которую мы получаем. Выбирать духовное над всеми помехами, которые у нас есть.
0: Да, только на пути есть много состояний, которые человек должен пройти, и он пишет о всех требованиях, претензиях, что человек всегда переживает это так, что он, что хорошо для тебя работать для собственного блага. А теперь, друзья, мы перейдем к уроку с Равом от 30 сентября 2003 года.
1: Мы прослушали статью «Словес Улам» 4 тома, которая относится к части Йом-Кипур, статья «Что такое страдание в работе? Можно ли без страданий? Каков источник страданий? Чем они вызываются? И чем излечиваются?» Если мы из желания наслаждаться, из желания получать наслаждение и удовольствие, когда мы не получаем наслаждение и удовольствие, те, которые мы хотим согласно природе нашего творения, то согласно этому мы чувствуем обратное. Это называется страдание. То есть недостаток наполнения — это страдание. Ощущение наполнения — это наслаждение. Мы из материи желания получать. Эта материя создана светом. То есть присутствие света, ощущение света внутри желания наслаждаться ощущается как наслаждение. Или иначе ощущение Творца внутри творения ощущается как наслаждение. А скрытие Творца внутри творения ощущается как страдание. И это обязано быть на всех уровнях, во всех мирах. Это, по сути дела, связь между светом и желанием. И это присутствует еще до того, как мы осознаем себя, Это природа, когда все наши исправления, все наши неисправленности, которые возникают на эту природу, и природу эту изменить нельзя. Об этом он говорит, Баля Сулам, в статье «Дарование Торы», что откуда к нам приходят все страдания и наслаждения, он говорит, согласно закону корня и ветви. То есть из-за того, что мы были созданы прямым светом из корня, по четырем стадиям прямого света, все, что есть в корне, это приятно ощущается нами как наслаждение в нас. А все, что не существует в корне, нет в корне, ощущается у нас как страдание. Но для того, чтобы не оставлять творение на таком уровне, чтобы оно только получало страдания или наслаждение, или чтобы только получало наслаждение, а чтобы оно пришло через ощущение наслаждения или страданий к чему-то более высокому. По сути дела, Творец создал творение как ощущающее наслаждение или ощущающее страдание. То есть благодаря, в общем, этому развлечению человек, творение может взобраться до, зайти до высоты просто уровня Творца. Те, кто получает побуждение, чтобы подниматься до уровня Творца, ощущают наслаждение и страдания не от того, что они наполнены согласно своей материи или пусты, а от чего-то другого. Что это значит? От чего-то другого. Если наша материя ощущает только, что она наполнена ощущением Творца или пусто от ощущения Творца, это хорошо ему или плохо? Что должно быть еще? Должно быть еще не ощущение, а уровень. Для того, чтобы привести творение на уровень Творца, на состояние, статус Творца, оно должно сменить свое развлечение, наслаждение или страдание. Чтобы наслаждение и страдание были бы не от ощущения Творца, а чтобы у него наслаждением или страданием было бы подобие по форме, то есть слияние с Творцом. И в предыдущем своем естественном ощущении ощущать самого Творца или не ощущать, чтобы это свойство служило бы ему как обеспечивающее силы для того, чтобы прийти к более высокому уровню, к подобию по форме. И если человек начинает требовать раскрытия Творца или как топливо, как осознание величия, чтобы у него было от этого... Важно не то, что оно ощущает, а оно обязано ощущать это для того, чтобы продолжать дальше свое развитие, для того, чтобы прийти из ощущения величия Творца, из наслаждения, которое получает от Него, хочет вернуть этим, отдавать Творцу и прийти таким образом к подобию по форме, тогда действительно он продвигается к подобию по форме, к слиянию. И тогда Творец действительно раскрывается ему и помогает ему тем, что сообщает человеку важность, помогает человеку продвигаться.
2: И
1: это не для всех, а, как здесь Рабаш говорит, для тех, кто называется уже в какой-то мере, в каком-то понимании Исраэль. То есть у кого есть уже стремление, направление, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Не то, что они ищут Творца, чтобы им было хорошо, избежать каких-то страданий, убежать от неизвестности, обрести уверенность. Те, кто ищут Творца, не от обращения к себе, чтобы ему было что-то от этого, а только из подобия по форме, только из того, что у него было слияние. Слияние тоже и подобие по форме. Мы в любом случае пока что представляем себе как наслаждение для себя, как вещи приятные для себя. Иначе пока что мы не можем представить это. Потом это постепенно получит другой характер. А тот, кто продвигается и уже называется Исраэль, согласно состоянию продвижения, ему раскрываются его корни для продвижения, чтобы быть Исраэлем. Корни, которые находятся выше состояния Исраэль, называется Яков, когда он действительно маленький, а потом Исраэль становится большой. С помощью чего от Якова, который является результатом Авраама, Ицхака, возникает Исраэль благодаря Эсаву, то человек должна раскрыться позитивная сила, то есть влечение к духовному, которое называется Яков, и обязана быть в нем негативная сила, якобы негативная, которая влечет его, путает его, хочет увести его от пути к Творцу, от того, чтобы слиться, подобиться Творцу. Это называется Эсав. И эти силы, обе полезны, и они могут быть в правильной реализации у человека только

работает.

0: Шалом, хаверим. Бней Барух.
1: Здравствуйте, друзья. Бней Барух.
0: Бо натхилим суда мавсекет.
1: Давайте начнем нашу суду мавсекет. Прочитаем отрывок.
0: Хетоо шел адам ху безе.
1: Грех человека в том,
0: шело бикеш эзра мяшем,
1: что он не просил помощи у Творца. Ведь если бы он попросил о помощи, он наверняка получил бы помощь от Творца. Рабаш, статья, что такое молитва о помощи и о прощении в работе. Прочитаем это еще раз и постараемся прочувствовать и войти с этим. Грех человека заключается в том, что он не просил помощи у Творца. Ведь если бы он попросил о помощи, он наверняка получил бы помощь от Творца.
2: Бней
1: Барух, товарищи, подруги, любимые, мы, Узи и я, приехали сюда из Хайфы в Петах-Тикву на Йом-Кипур, быть с вами вместе на Судимовсекет. И у нас есть такой постоянный обычай каждый год. По крайней мере, несколько последних лет постараться приехать сюда. Когда-то была четверка, которая приезжала. Был наш великий товарищ Берко, который скончался. Он ушел из этого мира, но он с нами в сердце, и он с нами сейчас на трапезе. Есть товарищ, который находится в Италии. А мы с Узи удостоились быть тут физически. И мы не просто так сюда приехали. Если когда-то мы думали, что мы приезжаем сюда, потому что Рав присутствует здесь физически, и это нами двигало. Теперь Рав в нашем сердце, а вы, великая святая группа, являетесь движущей силой, потребностью, хисароном, тем, к чему мы стремимся прильнуть. И мы хотим так осветить эту трапезу, чтобы она превратилась во что-то, что действительно ведет нас в этот святой день с намерением, с молитвой, с просьбой о помощи у Творца. Чтобы мы так почувствовали друг друга, всю эту связь, все мировое кли, и превратили это в единое бьющееся сердце, объединенное, которое полностью является молитвой. Узи. Да, брат. Открой им сердце. Уже сердце наше открыто, когда мы видим здесь всех великих товарищей. Мы получили, нам удостоились этой великой чести. Мы приехали провести Йом-Кипур. Нам сказали, что мы должны открыть трапезу. И это для нас огромный подарок. Суда Мавсекет, прерванная трапеза, трапеза в честь Йом-Кипура. Йом-Кипур — это день, о котором каббалисты говорят нам, что это день внутреннего расчета. Что я могу добавить? Где я могу добавить, где я вел себя так или иначе в своей десятке, в своей группе. Такой внутренний счет. Сегодняшний день дает нам силу проводить такой расчет во все дни. Что я могу еще добавить к этой великой группе? И насколько действительно толкать всех вперед?
2: Так
1: давайте нашему любимому Раву, я надеюсь, что он слышит нас, он знает, насколько мы любим его, и насколько мы с ним все время и сейчас тоже. Давайте дадим ему направить наше сердце на этот Йом-Кипур. Давайте послушаем его.
3: Клип.
1: Как войти всей силой, всей головой, телом, всем товарищам с закрытыми глазами? Вход мы определяем объединение между нами. И поэтому не то, что нас тянет или подталкивает, мы сами это определяем. Мы находимся перед силой отдачи, и в той мере, в которой мы объединяемся между собой и возлагаем на эту силу всю нашу надежду, в этой мере она действует. Этим мы определяем ее реакцию. И так мы управляем всем нашим строительством. Поэтому я не боюсь, я знаю, что мы стоим перед прекрасным, верным процессом. Нет более верного, чем когда ты обращаешься к высшей силе и находишься с ней во взаимности, и получаешь от нее реакцию по своему обращению. Это то, что мы раскроем. И так будем говорить уста в уста друг с другом. Мы и Творец. Так будем надеяться, что мы пройдем этот прекрасный день, Йом-Кипур. Йом-Кипур, нужно также понять, что это прекрасный день, это очень хороший день, это день, когда мы искупляем все грехи, все проблемы, тем, что мы полностью оставляем все наше желание получать и входим в намерение ради отдачи. Поэтому давайте сделаем так, и после этого дня продолжим наши новые усилия по новому пути. И очень быстро увидим, что наше желание увидеть нашего царя. Лехаем не барух. Да, так Рав сказал нам, давайте поговорим уста в уста, мы и Творец, и сделаем это открыто. И так используем вопрос, каким образом использовать этот Йом-Кипур для того, чтобы находиться в постоянной молитве. Мы сейчас поговорим здесь вслух, как использовать этот Йом-Кипур для того, чтобы находиться в постоянной молитве. Это сделают и товарищи в этом зале, которые захотят поучаствовать, и товарищи из мирового кли. Мы начнем с наших великих товарищей из Москвы. Миша и Руслан, любимые, пожалуйста, откройте нам сердца.
3: Хотел бы всех поздравить с этим праздником. Как сказал Рав, веселым, потому что мы как бы имеем возможность выйти в духовное. И хотел бы рассказать историю, что вот дежурю себе на кухне, и думаю в себе какие-то вопросы. И тут и приходит СМС от моего Хавера, и там написано, будешь выступать на трапезе. И вопрос был именно вот этот, который вот мы обсуждаем. Я задал вопрос этот всем, с кем виделся на кухне. И ответили многие, ну, каждый по-своему, но я не услышал ответ. И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе этот ответ нашли между собой и пришли к этой истинной молитве в этот Йом-Кипур.
4: Да, невозможно. Как только ставишь этот вопрос перед собой, как мы можем использовать Йом-Кипур, чтобы быть в постоянной молитве? Он моментально исчезает, он убегает. И вот какое-то время мы с Мишей находились в этом вопросе, но поняли, что своей силой невозможно в нем удержаться, и мы бежим к единственному адресу. Это наш Рав. То только через которого ты можешь получить все объяснения. Да, и кажется, что Рав как бы физически отошел. Но посмотрите вокруг и на экраны. Какой силой, как нам возможно вот так вместе находиться без его поддержки, да, без того, что вот это вот влияние, без его экрана, без этого зонтика, под которым мы находимся. Да, огромное благословение. Мы идем с Равом до Гмар Тикуна. И тогда мы обратились к его объяснению из урока. Можем только пересказать его слова, а у самого нет слов. Что точка войны в том, чтобы объединить все в Творце. И как доброе, так и как плохое. И левая сторона свойства Исава приходит от Творца. Но на это у меня нет никакой силы. Как-то даже оценить. Потому что эта сила, она больше меня. И это враг не мой, это враг Творца получается. И это становится моим врагом, нашим врагом, только когда мы обращаемся к точке единственности Творца. Только там мы можем обратиться за поддержкой к Нему, получить силы. И тогда мы требуем эти силы, потому что эти помехи от Него, и силу Он может дать нам справляться с этими помехами. И в это же время мы понимаем, в чем опять убегает. Видите, опять убегает, даже текст передо мной. У Творца эти силы не являются противоположными. Они у него — это одна сила, в одном единстве. А у меня это в противоположности. И вот в этом разница. И вот здесь место просьбы, место молитвы, чтобы удерживать точку единственности. И в итоге Рав говорит, что это точка, которая все время исчезает. И это единственное основное место битвы, войны, чтобы удерживать единственность Творца. И это мы можем сделать только вместе. Лихаим Хавиль.
1: Дорогие друзья, мировое кли, товарищи здесь, тот, кто хочет, мы рады будем увидеть знаки вопросов, чтобы ответить на этот вопрос. Как будем использовать этот Йом-Кипур для того, чтобы быть в постоянной молитве? Лехаим, кто хочет из зала, пожалуйста.
5: Амит Шалев.
1: Амит Шалев.
5: Кейцад ништамеш бьем кипур азе, где льет...
1: Как будем использовать этот Йом Кипур, чтобы прийти к постоянной молитве?
6: Есть лену. יש לנו את כל.
1: У нас есть.
6: Йом Кипур זה באמת.
1: Йом Кипур это действительно.
6: היום התנאים הכי מושלמים.
1: День с самыми.
6: על הטופ. אין הפרעות.
1: Оптимальными условиями. Оптимум, топ.
6: אני זוכר תמיד שרב ביום כיפור תמיד היה.
1: Я помню, что рав Йом Кипур всегда был рад. Да, все так немножко сражаются, а рав был такой радостный в этот день. Я думаю, что если мы так войдем в этот день с радостью за то, что нам выпала заслуга провести вместе 25 часов, все приходят готовыми на 100%, все направлены на взаимовключение, есть потоварищи из всех мест в Израиле и в мире.
6: Так,
1: чем больше мы будем вместе, будем взаимовключаться, впитывать товарищей, просто впитывать в себя и дать Творцу завершить вторую половину его кли. Так вот. Я хочу рассказать вам о товарище из моей десятки. И это доктор Бьянко, он взял на себя такую роль на конгрессе. Он решил раскрыть новый лист в работе. Мы входим в это, как будто это новый, это первый Йом Кипур в Бней Барух. Как бы мы волновались, с каким бы намерением мы приступали. И это то, чего я желаю всем здесь, в этот Йом Кипур.

0: כן, יברך אותנו השם וישמרנו.
1: Да, Творец благословит и сохранит нас. Давайте послушаем отрывок Рава, клип с Равом, который... Отрывок все-таки Рава, который ведет нас в этот особый день. Мы готовим себя к особому дню в году, когда, если мы все будем молиться вместе, наши молитвы непременно вознесутся и будут включены в высшую силу, и приняты там. Поэтому я прошу всех в течение сегодня, сегодня и завтра сосредоточить свои сердца на просьбе к Творцу соединить нас. И кроме объединения нам ничего не нужно, потому что тогда у нас точно будут силы, способные пробить все преграды на пути к исправлению. Так давайте будем надеяться, что это произойдет, и выпьем за жизнь. Лыхаем. Лыхаем.
2: Лыхаем. נקרא את זה שוב, חברים.
1: לחיים. Прочитаем это еще раз, друзья. Это отрывок, который может направить нас в точности на этот путь, на этот день. Мы готовимся к особому дню в году, когда, если мы все будем молиться вместе, наши молитвы непременно вознесутся и будут включены в высшую силу и приняты там. Поэтому я прошу всех в течение всего дня, сегодня и завтра, сосредоточить свои сердца на просьбе к Творцу соединить нас. И кроме объединения нам ничего не нужно, потому что тогда у нас точно будут силы, способные пробить все преграды на пути к исправлению. Так давайте надеяться, что это произойдет. И выпьем за жизнь. Лехаим. Это наш рав. Лехаим. У нас есть очень необычный товарищ, молодой. Товарищ, у которого улыбка с лица не исчезает, он всегда ходит с улыбкой. Товарищ, который, чьи родители здесь, они великие наши товарищи. И у них есть большие заслуги перед группой. И мы хотим послушать Илеля, Илеля Сабаля, молодого нашего товарища, который находится с нами на каждом утреннем уроке, задает вопросы, открывает нам сердце. Илель. Мы вчера на утреннем уроке слышали, что вот слышали от Рава, что достаточно нескольких грамм атаки, и мы войдем в духовное. И это мой первый Йом Кипур как ученика в десятке, и я надеюсь, что этот Йом Кипур будет нашей возможностью видеть, что, несмотря на все наши внутренние расчеты, мы видим, когда мы видим, сколько мы в неправильном намерении, но это будет именно силой, которая нужна, чтобы направить нас на эту святую группу, для того, чтобы впитать силы, кисароны, и чтобы просить. Нужно только просить в этот Йом Кипур, просить весь день находиться в намерении, и дай Бог, чтобы мы молились целый день. Лехаим.
2: Лехаим. Лехаим, Илель.
1: Лехаим, Лехаим, Илель. И мы подведем итог с благодарностью.
2: Ого, кама есть лану лаодот.
1: О, сколько у нас есть желающих поблагодарить. Прежде всего, мы поблагодарим Творца за то, что Он объединил нас и привел нас на путь настолько точный, направленный. Я хочу лично поблагодарить и вообще нашего Рава, который изменил очень много семей в мире, мою семью наверняка, меня наверняка. Я знаю, что есть очень много товарищей, которые согласятся со мной. Огромная благодарность нашему Раву.
2: Кен, Кен, Кен, Эфшар, Эфшар, Эфшар,
1: Да, можно, пожалуйста.

0: אנחנו מוחאים כפיים לרב שלנו, אבל הרב שלנו תמיד מכוון אותנו לא אליו. תמיד בצניעות.
1: Мы аплодируем нашему раву, но он всегда направляет нас не на себя.
0: מכוון אותנו כלפי הבורא.
1: Он в своей скромности направляет нас на Творца, на объединение между нами, где проявляется Творец. И в этот Йом-Кипур мы хотим превратить точку объединения, чтобы у Творца не было выбора, чтобы он почувствовал, что, как сказано, мои сыновья победили меня, что я обязан находиться в кли, который называется Бне-Барух, воцариться там, присутствовать там. Так мы поддержим друг друга, чтобы находиться в намерении и заботиться друг о друге, быть поручителями друг за друга. И мы хотим почувствовать любовь в сердцах. И споем вместе.
2: Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay

0: כל החיים שלי זה תמונות.
1: Вся моя жизнь — это картины, состояния, которые дает мне Творец. И я нуждаюсь в каждой картине вместе с ним. И так я продвигаюсь со ступени на ступень и сокращаю, еще и еще все к нему, пока я полностью не прихожу к слиянию с ним. Еще раз. Вся моя жизнь — это картины, состояние, которое Творец мне предоставляет. И мне нужно каждую картинку соединить с ним. И так я ступень за ступенью продвигаюсь вперед, сужая, сокращая, все больше и больше к нему, пока полностью не приду к слиянию с ним. Это тоже наш рав, друзья, лехаим. Ну, дорогие друзья, завтра в 7:45 вечера в понедельник будет трапеза, посвященная уходу Баль Сулама.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 30 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Что такое страдание в духовной работе?» Книга «Труды Раваша». Мы прочитаем статью вместе. У нас 40 минут, пожалуйста.
1: Что такое страдание в духовной работе? В Йом-Кипур, в молитве 18 благословений, мы говорим, то, в чем согрешил я пред тобой, сотри в милосердии своем великом, но не посредством страданий. И надо понять, как, когда мы молимся, возможно, что мы желаем, чтобы он стер наши грехи, мы ставим перед ним условия, иначе мы не желаем, страшно подумать, чтобы он стер наши грехи. В таком случае, что это за условие, но не посредством страданий? В книге Зоар сказано, Раби Йоси открыл речь. Наставление Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Сколь любимый Исраэль, раз Творец пожелал увещевать их и вести прямым путем. И из-за любви его к нему, скипетр его постоянно в руке его, дабы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся он вправо и влево. А тот, кого Творец не любит и кого ненавидит, от него убирает он обличение. А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него обличение, чтобы не давать ему доли во мне. Душа моя тяготится им. Но вы, возлюбил я вас, несомненно, и не тяготись обличением его. Что значит «и не тяготись»? Это значит «не тяготись аль-такоцу» им, так как тот, кто убегает от колючек, коцим, ибо те цари, которые порабощают Израиль, подобны колючкам на теле его. И следует понять, ведь наши разумы и знания обязывают, что Творец должен держать скипетр для наказания других народов, которые совершают действия против Творца. А в отношении народа Израиля, который он любит, должно быть так, как написано, все прегрешения покроют любовь. И почему именно Израиль, которых он любит, он мучает скипетром?
0: И также нужно объяснить это объяснение и не тяготись обличением его. И то, что цари угнетают Израиль, это как колючки в теле человека. А он говорит, не тяготись. И это значит, чтобы не убегал от колючек, то есть от того, что цари угнетают их. Как такое возможно, что только потому, что любит их, он говорит им, чтобы не убегали от колючек царей. И еще нужно понять то, что написано, «А Исава возненавидел я, поэтому убрал я от него скипетр, убрал от него облегчение, чтобы не давать ему доли во мне». Выходит, что если даст ему облегчение, тогда будет у него удел в Творце. И какая связь есть между одним и другим? Как будто страдания приводят к тому, чтобы у них был удел в Творце. И нужно знать, что когда говорится о духовной работе, следует знать, что и Исраэль, и Эйсав имеются в виду люди, которые соблюдают Тору и заповеди. И речь идет не о народах мира и не о людях светских, а все это говорится о людях, у которых есть вера, и они исполняют Тору и заповеди. И если так, то какая разница между свойством Израиль в человеке и свойством Эсав в человеке.
1: И согласно правилу, что исполнение Торы и заповеди нужно различать также по поводу намерения, то есть направлено ли исполнение Торы и заповеди на получение вознаграждения в этом мире или в мире грядущем, или же его намерение, чтобы отдавать и не получать ничего. Ведь свойство Исраэль имеется в виду Яшаркель, прямо к Творцу. То есть он не желает ничего взамен, а чтобы все было прямо к Творцу. Это называется в работе свойством Исраэль в человеке. Тогда как если он желает вознаграждения за свое исполнение Торы и заповеди, это называется свойством Эсав. Это означает, что Эсавом называется свойство делать. То есть он сделал владение для себя и желает, чтобы Творец наполнил это его владение и не хочет отменить свое владение, то, что называется прямо к Творцу. То есть тот, кто упраздняет свое владение, желает отмениться перед Творцом, то, что называется прямо к Творцу. И в этом все его устремление. Этого он не желает. И поэтому различает два свойства в работе человека. Ради получения вознаграждения или не ради получения вознаграждения. И нужно помнить, что когда речь идет о работе человека ради отдачи, то есть когда он желает слияния с Творцом, там у человека начинается порядок подъемов и падений. Другими словами, когда человек концентрирует все, что он желает в работе, на том, чтобы получить за это вознаграждение, тогда если он верит в вознаграждение и наказание, его желание получать, которое есть у него от природы, не сопротивляется получению еще больших наслаждений.
0: Однако, когда человек желает продвигаться, не получая вознаграждения, то поскольку это против природы, начинается настоящая война со злым началом. Потому что человек желает искоренить злое начало из мира. А оно только здесь и существует. И суть того, что желание получать называется злым началом, заключается в том, что оно изображает нам путь, которым желает идти народ Израиля как зло. То есть человек, который хочет отменить свое владение и отмениться перед Творцом, по утверждению злого начала, такой человек кончает жизнь самоубийством. А что называется у него добром? Это если человек будет требовать у Творца, чтобы владение человека расширялось и наполнялись бы все его потребности, а не то, чтобы человек работал ради Творца. То есть злое начало спрашивает человека, где твой разум, что ты работаешь с большими усилиями в Торе и заповедях? И какое будет твое вознаграждение? Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Это означает, что поскольку зло не желает отмениться перед Творцом, а зло в человеке желает, чтобы он существовал, то советуют человеку, что когда он будет прилагать усилия в Торе и заповедях, то благодаря этому удостоится вознаграждения. То есть без Торы и заповедей нельзя получить такое большое вознаграждение. И только благодаря удивительному свойству Торы и заповедей можно достичь такого большого вознаграждения. То есть того, что человек отменит себя перед Творцом и не будет ощущаться власть человека. А все возьмет Творец. И от такого вознаграждения кричит злое начало. Ты сознательно теряешь все свое существование. То есть ты делаешь такие действия, из-за которых ты аннулируешь свое существование. И разве для этого нужно работать и тратить усилия на это? То есть злое начало рисует человеку ужасные картины о порядке его работы.
1: Это называется страдание. То есть человек желает идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, называемым подобием по форме. И когда к нему приходят такие вопросы, он получает падение, то есть не может преодолеть эти его претензии. И это сразу же проявляется как в разуме, так и в сердце. И такой человек, когда он приходит в себя после падения и начинает тогда думать о состоянии, в котором он находится, переживает страдания от того, что он далек от Творца. А после того, как он снова удостаивается подъема в духовном, начинает думать, что начиная с этого момента и далее, я уже буду сильным и закаленным против слов царей народов мира, которые говорят против Творца. То есть они не обязательно говорят именно о том, что не стоит заниматься Торой и заповедями, а говорят, что не стоит работать за такое вознаграждение, чтобы он потерял свое собственное существование. И также за то, чтобы он хотел, чтобы все свои усилия направить ради Творца и ничего для собственной пользы. И это причиняет человеку большие страдания. Они как колючки в теле человека. Так что он хочет убежать из того состояния, в котором он находится. Поскольку он говорит, я без сомнения недостоин такой работы, иначе я не получал бы падения. Получается, что эти страдания, о которых он слышит, что ему не стоит работать с таким намерением. В таком случае тут есть две составляющие.
0: Первое. Утверждение царей народов мира, которые угнетают Израиль своими разговорами. То есть человек подпадает под власть царей, которые угнетают его так, что он способен работать только для собственной выгоды. Из-за страданий, вызванных ужасными картинами, которые рисуют ему злое начало. Все цари народов, народов мира зовутся общим именем «Злое начало». А у каждого из царей есть собственное знание. И он говорит человеку, «Иди моим путем, я дам тебе наслаждение в работе». То есть все цари говорят ему то же самое. «Лучше для тебя работать для собственной выгоды, а не ради Творца». Выходит, что те страдания, которые видит человек, когда он не способен работать на пользу Творца, они приводят к тому, что он хочет сбежать с поля боя. Тогда как эти страдания дают ему понять, что эта работа не для тебя. Потому что для этого пути нужны избранные личности, люди, возвышающиеся над общей массой. А не просто человек из народа может взяться за эту работу, которая называется «Работать с намерением ради отдачи». А бывает еще хуже этого, когда злое начало предстает перед человеком в облике святого ангела и говорит ему, «Ведь ты видишь, что правда за мной. Посмотри, как некоторое время назад ты занимался Торой и заповедями с большим рвением, и с каким воодушевлением ты возносил свои молитвы. А если спросишь, почему в прошлом было так, то, конечно же, это так, как я говорю, поскольку ты работал ради собственной воли».